0: для них, никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим.
1: Я позвонила в Иркутскую районную станцию по борьбе с болезнями животных, где мне сообщили, что никакой информации не владеют. Ладно, позвонила в управление государственного ветеринарного надзора службы ветеринарии Иркутской области, где я задала, соответственно, интересующие меня вопросы, в том числе, которые я выше озвучила, на что женщина начала повышать тон и сказала, что якобы я своими вопросами подрываю их действия, за что меня можно привлечь к административной ответственности.
2: Пожалуй, здесь уместно так называемая черномырдинка. Никогда такого не было, и вот опять. Региональные власти в сопровождении полиции изымают скот, называют конкретную болячку. Выясняется, что эта болячка легко лечится. Фермеры и сочувствующие активисты требуют документы, анализы, задают вопросы, в ответ получают что угодно, вплоть до угроз административного преследования, кроме конкретных ответов. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. И сегодня поговорим о симптомах еще одной возможной подмены диагноза. О том, что происходит с животными в трех регионах России прямо сейчас, расскажем в нашем сюжете.
3: Не нужно разбираться, здесь ликвидация идет. Если разбираться, это надо руководством разбираться. Здесь не просто работает, выполняет свою задачу.
4: Под Иркутском вторую неделю изымают и уничтожают домашний скот. 3 сентября в деревне Бутырки подтвердили вспышку заразного узелкового дерматита. 4 числа в Аюкском округе ввели режим чрезвычайной ситуации, а к 8 сентября очагов было уже более 20. И под изъятие попали 146 животных в трех деревнях. Скотомогильник на окраине деревни Бутырки в Иркутском районе, по словам местных жителей, вырыли за одни сутки и сожгли там около 100 голов.
5: Заходят ветеринары ко мне в этом же химкостюме, химзащите. В этой же химзащите осматривают мою тёлку.
6: То есть не меняли они?
5: Нет, не меняли они. Осматривают тёлку, все хорошо, все у меня, все здоровые. Выходят. На следующее утро я прихожу кормить корову. И в итоге у нее слюноотделение. Вчера, 6 сентября 26 года, мне выдали бумажку, что корова заражена узелковым дерматитом. С подписью, без печати, и бумажка непонятная. Я сказала, что мне нужен официальная бумага, официальный анализ. Это ничего мне не доказывает ваша бумажка. Мне нужен результат анализа. Они сказали, все у вас будет, но по сей час ничего у меня нет.
4: Жители Бутырок, Котов и Аюка собрали петицию, в которой просят прекратить уничтожение животных без документально подтвержденного диагноза и оценивать каждое животное отдельно, а не все стадо разом, и вышли с одиночными пикетами. Правила изъятия животных, утвержденные правительством еще в 2006 году, прямо требуют вручить владельцу акт об отчуждении с описью и копией решения. Без этих документов фермер потом не сможет получить компенсацию, а памятка государственной ветеринарной службы говорит, что смертность при узелковом дерматите обычно составляет от 1 до 5% и при лечении выздоравливает до 90% заболевших животных. В Бутырке специально приехала ветеринарный эпизоотолог из Санкт-Петербурга Светлана Щепеткина, кандидат ветеринарных наук.
7: Есть ветеринарные правила, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, где очень четко перечислены все мероприятия, которые нужно проводить, если диагностирован заразный узелковый дерматит. В соответствии с ветеринарными правилами больных животных нужно лечить. А животных, которые восприимчивые, то есть могут заразиться, вакцинируют.
4: Губернатор Игорь Кобзев объясняет решение иначе.
8: Конечно, это горько и тяжело, что больных животных придется уничтожить, но это безопасность других территорий региона.
4: Как именно уничтожают скотину, власти не рассказывают. Но ветеринар Светлана Щепеткина сняла это в соседней деревне Коты.
9: На сегодняшний день животных умерщвляют курары подобными ядами, которые вызывают мучительную смерть от удушья. Животное до последнего времени находится в полном сознании. У него парализует дыхание, оно не может ни одного слова вымервить, и, соответственно, оно умирает.
4: О судьбе изъятых животных власти обычно обычно не рассказывают. В августе в Ивановской области около 350 коров сожгли вместе с автомобильными покрышками. Дым стоял больше 2 недель, а жителям запрещали снимать происходящее, сообщало издание «Ивановские новости». Ветеринарная служба области ответила журналистам, что сжигание в открытых траншеях правилами допускается, а вид горючего материала этими правилами не регламентирован вовсе. Природоохранная прокуратура все же начала проверку. А когда приехал сам губернатор Игорь Кобзев, а следом и замминистра сельского хозяйства Роман Некрасов, разговор пошел на иных тонах. И тут же речь зашла о выплатах, причем о повышенных.
6: Потому что это бюджетная история, 224 рубля за килограмм веса. Мы договорились с Леонидом Петровичем, он доплачивает сверху еще 80 рублей. Итого 304 рубля за килограмм веса.
4: Губернатор называет эту сумму выше рыночной, но выяснилось, что считать будут, как выразился чиновник, в круг, то есть по среднему, и породистая корова пойдет по той же цене за килограмм, что и теленок.
10: Это я вот корову свою вот купила, я ее купила за 80 тысяч, красную породистую корову, и вы мне хотите вот это вот так?
4: А в Тюменской области, где 7 августа изымают свиней, за килограмм живого веса платят 90, максимум 95 рублей. Для сравнения, в Иркутске за свиней обещают 250, а рыночная цена живых свиней в этом году держится в районе 120 рублей за килограмм. Сейчас скот изымают в 3 регионах. В Иркутской и Ивановской областях из-за узелкового дерматита. Тюменской из-за болезни свиней, название которой областное ветуправление до сих пор отказывается произносить. Бурятия выставила на границе круглосуточные ветеринарные посты. А 9 сентября в Иркутском округе наконец начали вакцинацию.
2: В Тюменской области региональное управление МЧС упомянуло африканскую чуму как повод для истребления свиней, ну и вообще режима чрезвычайной ситуации. А по поводу заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота любопытно, что на сайте управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии указано, применяется симптоматическое лечение, животным создают хорошие условия кормления, содержания, применяют антибиотики и при комплексной терапии выздоравливает до 90% животных, конец цитаты. О странном формате диалога властей и фермеров перед эфиром мы поговорили с политическим аналитиком Сергеем Шелиным.
0: В России вертикаль власти, она дотянута сверху до самого низа. Приказы идут сверху вниз. Ответственность снизу вверх. Поэтому чиновники всех уровней отвечают перед своим начальством, а не перед жителями. Естественно, они получили приказ навести порядок. Я не готов сказать, что обоснован он или нет. Может быть, там, не знаю, ящер, условно говоря. Вот. И надо это делать. А может быть и нет. Во всяком случае, в любом случае, они прекрасно знают, что мнение людей не имеет никакого значения для них. Никак не скажется на их службе и карьере, а мнение начальника будет решающим. Поэтому, естественно, они делают, не спрашивая.
2: С нами в прямом эфире Михаил Фаворов, эпидемиолог, доктор медицинских наук. Михаил, здравствуйте.
11: Добрый день.
2: Почему же коров, ну, предположительно, могут истреблять, если заразный узелковый дерматит лечится и не опасен для человека, вот как о том свидетельствует Россельхознадзор на своем же сайте? Как вы думаете?
11: Потому что это не узелковый дерматит. Прекрасно все это понимают. Так же было, что у нас там чума была и пастереллез в других областях страны, да, от Поволжья там до Новосибирской области включительно. Ну, очевидно, что дело совершенно в другом, и это все продолжается одна и та же история. И на самом деле это что-то очень серьезное. Почему никто не обращает внимания, что был создан, сделан указ президента Путина о создании государственной ветеринарной производственной компании, которая теперь будет производить вакцины? Но ясно же, что случилось что-то на уровне, так сказать, человеческого фактора. То есть что-то произошло, что привело к... Ну, как я думаю, тут очень трудно говорить, но косвенно можно сказать. Я думаю, что была сделана вакцина. Она была сделана против ящера. Очень неудачно. Она была, видимо, недоубитая. Понимаете, потому что это живая вакцина, но она, так сказать, должна быть ослаблена действием всяких химикатов. Кто знает почему? Может быть, химикаты были какие-нибудь импортозамещенные или не знаю. То есть этот фактор надо разбираться, его легко установить, я уверен, что он известен. Это совершенно, вы поймите, эта служба существует с незапамятных времен, несколько веков. Никаких там секретов нет, все знают, но просто что решили или, так сказать, показать. А почему не хотят ящер показывать? Потому что это очень плохо для промышленности, для аграрной промышленности в целом. Потому что тогда все будут страны требовать проверки самой промышленности, и это наложит карантин. Это вообще на несколько лет перестанет давать возможность поставлять продукты животноводства в другие страны. Ну, а про узелковый дерматит, кроме улыбки, ничего сказать нельзя. Свиньи-то бедные, за что? Они вообще не могут заболеть, даже теоретически. Они не могут болеть узелковым дерматитом.
2: Нет, так по свиньям, простите, я вас перебью. По свиньям была информация от МЧС регионального, что это все-таки африканская чума.
11: Ну, конечно, я уже четвертый день хохочу на эту тему.
2: То есть это тоже маловероятно.
11: На них доехало, да, что эти свиньи вообще не болеют узелковым, что нельзя под этим флагом. Вы поймите, вы все время пытаетесь найти какое-то обоснование. Да нет никакого обоснования. Ящера у них вспышка. Почему ящер? Да потому что в Китае уже у них произошла вспышка недалеко от границ с Центральной Азией и с нашей, там вот в этом углу, в Синьцзянском районе, произошла вспышка ящера. Откуда он взялся в Китае? И дальше там вообще такое выяснилось, что ящер вообще какой-то африканский. У нас на евразиатской территории такого ящера в жизни не было. То есть я-то подозреваю, что они начали там... в Воронеже, производить вакцину для африканского ящера, чтобы ее экспортировать в Африку. А уж как это получилось, что у них она попала в вакцину для наших родин? Как уж это получилось, что они там начали ее недоубили? Это, в общем, эта история, конечно, потрясающая. Это можно будет написать очень интересную детективный роман. Я вот, к сожалению, не писатель, не могу такое написать.
2: Ну, в оправдании себя и коллег скажу, что тут скорее получается речь о том, что мы получаем официальную информацию, которая не выдерживает никакой критики, и пытаемся с ней разобраться, в том числе и делать...
11: Конечно, вы совершенно правы. Но тут нельзя, это невозможно. Это чистая ложь от начала и до конца. Поэтому там каждый раз все будут изменять. Просто исходите из этого. Но понимаете, что не может же быть указ президента о создании все заново, все сначала, то есть значит что-то такое произошло, что указ президента потребовался.
2: Это правда любопытно, да, и, наверное, я думаю, мы еще вернемся к этому во второй части нашей программы. А к нам присоединяется эксперт в области мясного животноводства Арсен Исламов. Арсен, здравствуйте.
12: Добрый день. Добрый
2: вечер. Вот была информация, что жители деревни Бутырки жаловались, что скотомогильник организовали на окраине деревни. Ну, как-то без знаний, разумеется, это вызывает некоторые опасения и тревогу. Они в итоге добились того, чтобы его немножко перенесли подальше, за границу уже деревни, там на пару километров буквально про это была речь. Но насколько это вообще опасно для людей и для почвы ситуация? Особенно учитывая, если это ящер, который как раз-таки поражает в том числе и почву.
12: Получается так, что ящер особо почву не поражает, он живет в основном в живых организмах и отлично передается только между живыми организмами. Да? То, что почва может быть заражена, но это особо такой, какой-то угрозы не несет. Очень сложно что-то говорить после господина Фаворова, потому что действительно это цели высочайшего уровня. Хотел отметить, что действительно я в своей практике сталкивался с таким заболеванием, как нодулярный дерматит. Его вспышка была в Казахстане в далеком 2017 году. Лечится он достаточно просто. То есть животное должно в ферии болеть, выработает собственный иммунитет. И основная задача ветеринаров – поддерживать его антибиотикотерапией, купировать вторичные инфекции, которые через эти рамки может животное подхватить. Судя действительно, еще раз дополняя Михаила, по тем предпринятым мерам, которые сейчас происходят в Иркутской области, скорее всего, это очень похоже на ящер. Действительно, это новый штамм ящера, САТ-1, и не так давно была зарегистрирована вспышка именно этого типа в Монголии. Монголия своевременно приняла ограничительные мероприятия, но стоит принимать во внимание, что вирус достаточно контагиозный, очень хорошо чувствует себя в окружающей среде, перелетает на расстояние там, до 60 километров. И несмотря на то, что Иркутская область непосредственно с Монголией не граничит, пределами, да, границы с Монголией. Этот вирус мог передаться с парнокопытными животными, дикими парнокопытными животными и попасть таким образом и в Иркутскую область. Очень интересным вопросом действительно остается, почему специализированные учреждения не вывели собственную вакцину от этого уже нового штамма. Время было, уже это ни для кого не секрет. То есть здесь, собственно говоря, либо вакцина не была создана должного уровня, либо же, собственно, вакцинация на местах не проводилась или проводилась, ну, как обычно, спустя рукава. Поэтому над этим придется еще долго и долго действительно смеяться и, как уже сказал Михаил, писать детектив.
2: Ну, то есть к ситуации с вакцинами мне еще хочется отдельно чуть-чуть позже вернуться, но сперва, ну, сложно не провести параллели с тем, как всего полгода назад и у фермеров, и у экспертов, и у источников независимых медиа всплыли некоторые подозрения. Власти пытаются скрыть эпидемию ящура, изымая и уничтожая скот под предлогом совершенно другой болезни. И вот наши собеседники сегодня отмечают очень похожий как раз-таки почерк, так сказать. Признание эпидемии ящура, именно ящура, оно могло бы дорого обойтись, да, действительно, российскому агропромышленному комплексу, особенно в условиях санкций. И как это было вот полгода назад, как развивалась эта история, откуда вообще возникли подозрения на ящур, все это напомнит мой коллега Андрей Шилов.
13: Первые сообщения медиа про проблемы с крупным рогатым скотом и карантином в российских регионах появились еще в прошлом году, в декабре 2025-го, в двух селах Горного Алтая. Тогда прозвучал диагноз «пастереллез». С заголовком «Заболевание опасно и для человека» новости из Горного Алтая стали поступать в январе. А в феврале и марте 26-го происходит изъятие и уничтожение скота в фермерских хозяйствах Сибири и Поволжья. Возможно, из-за максимально активных фермеров в соцсетях. Ситуация в Новосибирской области стала известна на всю страну. 18 марта туда приехала рабочая группа с Сергеем Данквертом, руководителем Россельхознадзора, службы федерального уровня. Официальные сообщения подчеркивали завершение проблемы, но ее причины, точнее, туманность официальных сообщений по этому поводу и способы ее решения вызвали большой резонанс. Фермерские хозяйства оцепляют ОМОН и полиция, в пастереллез местные жители не верят. Счет забитого скота идет на тысячи голов, а неофициальная информация о более серьезном заболевании ящуре подогревает возмущение. О непонятном поведении властей и угрозах отправить смутьянов-фермеров на войну говорит уже вся независимая пресса.
14: Переходим к теме наболевшей, которая была у нас недавно в Новосибирске, как изымали скот у людей. Я жила в деревне, я знаю, что такое корова для села. Это молоко, это масло сливочное, это творог. Это для соседей масло, молоко, творог. Это возможность жить, выживать, хлеб покупать.
13: Подключаются блогеры, далекие от проблем сельского хозяйства. Виктория Боня с просмотрами в десятки миллионов обобщает события до общеполитического уровня и недоверия лично Путину. Звучит и еще одна версия, уже более профессиональная. А что, если дело в вакцине?
11: Если верить этим слухам, то мог произойти именно прорыв в мере контроле. Допустим, эта вакцина стала, на самом деле, она, ну, она может быть ослабленная. Я не говорю, что она прям уж совсем там всех заражает, но факт есть факт, что есть сообщение такое, и вот такое огромное мероприятие по борьбе с инфекцией, которая применяется исключительно для борьбы с ящуром.
15: Вы что прячетесь? Вы приезжали. Я Панина.
16: Андрей Викторович.
15: Я Панина.
16: Андрей Викторович, ответьте на вопросы. Вы куда пошли-то?
15: На основании вы лишили меня хозяйства.
13: Расходится видео с министром сельского хозяйства Новосибирской области, убегающим от фермеров, требующих объяснений. В мае ящур подтверждается экспертизой, полученной в суде. Одна из пострадавших фермеров Светлана Панина предъявляет скан экспертного заключения, но областные власти не признают документ. Блокпосты и массовый забой происходят в Кемеровской области. К июню кризис заканчивается, но без ответа остаются вопросы, почему уничтожали и клинически здоровых животных, не скрывался ли за официальными диагнозами ящур и что послужило причиной заболевания. Собеседник «Новой газеты Европа», представитель крупного агрохолдинга в Новосибирской области, рассказал, что на предприятии обнаружили именно ящур и с февраля вынужденно уничтожали скот.
17: Ветврачи на крупных предприятиях регулярно проводят осмотры и обычно быстро замечают болезни у животных. Клинические признаки ящура довольно однозначны.
13: Вновь о вакцине, теперь как о причине кризиса уже с домашними животными. Заговорили в сентябре, когда в Ярославской, а затем и в других областях России вскоре после вакцинации погибли не менее 70 домашних собак.
18: Масштабы трагедии поражают, потому что на моей памяти я не припомню, чтобы было столько случаев отравления от какой-либо вакцины, а тем более с летальным исходом. Это вот первый такой массовый случай гибели собак, и поэтому люди даже не знают, как реагировать, и система государства, ветеринарная система, такое ощущение, что просто не была к этому готова.
13: Производитель вакцины Multican, российская компания VetBio, сообщила, что отзывает из обращения партию препаратов до выяснения обстоятельств. Их продажу запретили.
2: Тему продолжим с Михаилом Фаворовым, эпидемиологом и доктором медицинских наук. Михаил, ну, мы вас процитировали в сюжете как раз-таки для того, чтобы вернуться к этому разговору о вакцинах спустя полгода. Ну, вы, по сути, уже ответили на мой заготовленный вопрос о том, что же там происходит вот на фоне этого указа президента как раз-таки. Такой получается еще вопрос. То есть мы видим историю с явными проблемами с вакциной для крупного рогатого скота. Есть

0: Этот тренд имеет место, и где тонко, там рвется. Вы поймите, в научном сообществе ветеринарная служба – это как бы, ну, не самая престижная служба, правда же? Люди хотят там быть врачами, молекулярными биологами. Ну, а кто-то, допустим, кто родился далеко от научных центров и так далее. То есть, вот, то есть, есть определенная мера ограниченного доступа высококвалифицированных кадров в ветеринарные учреждения. И это было всегда, это было и во времена Советского Союза, и после этого тем более. В последнее время с огромной миграцией, особенно которая направлена на то, что мигрируют люди с образованием, и это сказалось в общем на уровне интеллектуальных возможностей в медико-биологических учреждениях. И для меня совершенно, ну, неудивительно, что произошло. Это очень печально, это очень страшно. Почему? Потому что вот никто не сказал сегодня, я еще раз подчеркну, что в этом Воронежском самом центральном институте ветеринарии, где делались эти вакцины против ящура, которые, так сказать, подозрительны для нас, они же сделали вакцину против ящура африканского вируса. Для того, чтобы экспортировать эти вакцины в Африку. Значит, у них был этот вирус. Значит, если он появился на территории Китая и Монголии, то очень вероятно, что он как раз и циркулирует в России. Просто, опять же, нам об этом не говорят, что очень печально. Власти думают, что если мы не будем, ну, если люди, население знать не будут, то, так сказать, все обойдется. Это не так. Это, к сожалению, в следующий раз все будут скрывать так, что никакие вообще болезни не найдешь. Ну, как было с ВИЧ-инфекцией, вспомните, когда началось давление на ВИЧ, соответственно, все люди попрятались, и никакого ВИЧа не было. А потом вон оно чего стало, чуть ли не знаю, каждый сотый заражен в стране. И так далее. То есть это принцип, вы совершенно правы, это принцип оттока знаний, умений и, соответственно, высокой активности, которая стимулируется деньгами, частными деньгами. Это очень важная составляющая для вакцинного производства. Ну, вот такого результата есть. Если у вас высокая активность и низкая квалификация, вы получаете собачью вакцину, зараженную вообще другим вирусом. Это они не от того вируса собаки умирали, от чего вакцина. Ну, мало ли там дозировки. А вообще от другого вируса, которым только свиньи болеют. Где они этот вирус на собачьи производство взяли? Где-то, значит, законтаминировали, понимаете, грязь, значит, неаккуратность, нечеткость. В общем, это очень-очень печальные и очень тревожные симптомы.
1: И главное, еще непредсказуемые последствия весьма. Михаил, спасибо. И с нами также Арсен Исламов, эксперт в области мясного животноводства. Арсен, у меня к вам такой вопрос, скажем так, внешнеполитический. Вот Казахстан весной, помнится, приостанавливал экспорт зерна из России, если я правильно понимаю, по той причине, что если это ящур, то могла быть заражена почва и, соответственно, могло передаться заболевание дальше. Остается ли, во-первых, в силе это ограничение, во-первых? Во-вторых, если российские власти так и не признают вообще наличие ящура, что в дальнейшем будут делать вот страны-соседи, экспортеры, и Казахстан, и Китай, и Монголия, особенно если там уже появились вспышки?
2: Вот особенностью борьбы с ящером является то, что можно делать определенную регионализацию. Казахстан вводил ограничения на импорт сельхозпродукции из России именно из приграничных регионов Российской Федерации, потому что была непосредственно угроза эпизодическому благополучию у нас в стране, в Казахстане. Иркутская область нами не ограничен сельхозпродукцией из Иркутской области. С вероятностью 99,9% Казахстан в принципе не попадает, поэтому, поскольку ограничения, например, в приграничных регионах России с Казахстаном уже сняты, я думаю, что нового ограничения не будет. Поэтому здесь переживать особо нечего. Стоит отметить тот факт, что в принципе в мире эта вакцина от ящера именно этого штамма, она существует. То есть условно в Турции, да, есть эта вакцина, и условно говоря, государство могло подумать на 2-3 шага вперед и увидев, что отечественная, как бы импортозамещенная вакцина не работает, можно было провести определенную целевую закупку в той же Турции. Но этого сделано, к сожалению, не было, и мы имеем то, что имеем. Ну, в итоге страдают так называемые обычные люди, у которых изымается и утилизируется.
1: Простите, а эта вакцина, о которой вы говорите, она не под санкциями? То есть российские власти могли ее закупить?

0: Ну, я так думаю, что у нас, точнее, я так думаю, что у России достаточно неплохие отношения с Турцией, да, а поэтому тут ограничений быть никаких не должно. Поэтому я нюансов могу не знать, но факт в том, что вакцина от этого штамма ящера, она существует и достаточно показывает неплохую эффективность.
1: Что же в таком случае остается делать дальше? То есть ожидать, что появится вакцина лучшего качества, вакцинировать всех заболевших животных, точнее, у всех
0: заболевших
1: животных. Как вообще решить эту проблему дальше?
0: Единственный способ борьбы с ящером – это вакцинация и уничтожение заболевших животных. Стоит отметить, что выводы никакие не были сделаны от событий полугодовой давности. Действительно, отсутствует полностью какая-то информационная поддержка, разъяснение, ну и достойные компенсации населения. Если бы была так проведена, скажем так, работа над ошибками, определенного сумма в соцсетях и непосредственно ущерба для жителей, ну, можно было бы значительно избежать. Поэтому только вакцинация и только уничтожение заболевших животных помогут остановить, собственно говоря, вспышки ящера.
1: Михаил, я к вам тоже хотел с этим же вопросом на самом деле обратиться, но у нас совсем немного времени остается, поэтому попрошу вас коротко, вот что теперь можно сделать в этой ситуации, как это можно было бы решить, эту проблему?
2: А вакцину заменят. Совершенно уже она заменена. Мне непонятно, что произошло сейчас в Иркутской области. У меня просто недостаточно информации. Вопрос решаемый. Трудность в том, насколько она будет хорошая, если ее опять делают спешно. Если это не из запасников, то тут остается вопрос открытый. Но, вы понимаете, Иосиф Бродский сказал, маленькая смерть птицы, маленькая смерть собаки, нормальные размеры человеческой смерти. Поэтому мы находимся в ситуации, когда все соизмеряется, так сказать, с окружающими событиями.
1: На которые нам, да, неизбежно приходится оглядываться, даже в ситуации с разговором о крупном рогатом скоте и домашних животных. Михаил Фаворов и Арсен Исламов были сегодня с нами в прямом эфире. Я благодарю наших собеседников. Ну, получается, что в том числе утечка мозгов на фоне продолжающейся войны России против Украины внезапно вот таким образом оборачивается против животноводства и того, что осталось от агропромышленного комплекса в контексте продолжающихся санкций на фоне этой же самой войны. О новых событиях расскажу вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
0: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
1: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
3: Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью журналистки и правозащитницы Маши Слоним, ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Маша Слоним – советская, британская и российская журналистка, радиоведущая, правозащитница. В советское время она была диссиденткой и передавала знакомым иностранным журналистам первый в СССР неподцензурный и правозащитный информационный бюллетень «Хронику текущих событий», а также другие материалы самиздата. В 1974 году Слоним уехала за границу. В Великобритании она долго работала в редакции русской службы BBC, а затем в конце 80-х снова вернулась в Россию и была корреспондентом BBC в Москве. В это время она принимала участие в создании документального сериала BBC «Вторая русская революция», посвященного перестройке. Также в 1994 году стала одним из авторов декларации «Московская хартия журналистов», в которой изложены положения о работе независимых публицистов. В 2015-м, после аннексии Крыма, Слоним снова уехала из России и вернулась в Великобританию. В 2025 году в издательстве «Видим Букс» вышла ее книга «Возвращение. Несерьезный мемуар». Это воспоминания о жизни в России и в эмиграции. Вот что говорится о книге на сайте издательства.
4: Внучка наркома иностранных дел и посла СССР в США Максима Литвинова, дочь скульптора Ильи Слонима, легендарная красавица Москвы 70-х, конфидентка Иосифа Бродского, вдова английского лорда. Такому человеку есть что рассказать. И это только факты из ее личной и семейной истории. А есть еще история советской и постсоветской России, в которой Маша Слоним, потомственная бунтарка и диссидентка, сыграла свою роль. До эмиграции принимала участие в спасении архива Солженицына после его ареста. Чудом сама избежала репрессий. В эмиграции сотрудница знаменитого издательства «Ардис», журналист BBC в его золотую пору. В перестроечной Москве была свидетелем и участником эпохи свободного слова. Долгожданные мемуары Маши Слоним – это и шпионский экшен, и драматическая исповедь, и анекдоты 20 века, и портреты знаменитых мира сего. Книга отражает и особый талант Маши – умение относиться к жизни легко и бесстрашно, превыше всего ценить свободу и индивидуальность.
3: В интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку Слоним рассказывает о своих мемуарах и сравнивает жизнь в СССР с постсоветской и путинской Россией.
5: Маш, привет, спасибо за твое время, спасибо за это интервью. Мы знаем друг друга 25 лет, поэтому будем на «ты», как обычно.
6: Ну, естественно, думаю, да? Всегда, да.
5: Вот. Я тебя поздравляю с твоей книгой, книга спасибо. Прекрасная. Я тебя поздравляю с твоей пражской презентацией, которая пройдет вот сейчас в эти дни. Пражский книжный клуб организует. Ну, первый вопрос про книгу. Она у тебя называется «Возвращение. Несерьезный мемуар». И я в одном из твоих интервью слышал, что есть еще такой подзаголовок «Просто повезло», который ты уже, ну, в силу каких-то издательских соображений не стала выносить на странице. Вот расскажи, пожалуйста, почему «Просто повезло»?
6: Я всегда жила с ощущением, что я везучая. Не моя заслуга, а вот ну, так вышло. И я помню, я в очень раннем детстве придумала для себя такую формулу моего везения, что ли. Что мне повезло, что я родилась в такой семье, в моей семье. Мне повезло, что я родилась в Москве, в столице нашей Родины. И мне повезло, что я родилась в Советском Союзе. В общем, из этого осталось. Мне повезло, что я родилась в такой семье, моей любимой, прекрасной, где меня любили очень. И мне повезло, что в Советском Союзе меня не арестовали. И что я из этого Советского Союза вовремя уехала. Вот мое везение. Дальше продолжались разные другие случаи везения.
5: Ну, а возвращение я, это потому, что у тебя действительно за жизнь было несколько отъездов, возвращений, опять отъездов, возвращений.
6: Да, да, это моя эмиграция. Но эти эмиграции были тоже как возвращение все-таки. Было возвращение в Англию, потому что это родина моей бабушки и моих предков по ее линии. И это было возвращение в ту культуру, что ли, которую она мне с самого детства пыталась впрыснуть, так сказать. Вот, и литература, и книги, ну все. Потом было возвращение в Москву, ну уже в рабочей роли. Мы работали с BBC с 89 года в Москве. И это было тоже возвращение уже в какую-то такую мою, что ли, Москву, и уже немножко на другом уровне. Вот. А потом возвращение опять в Англию. Иммиграция. И это уже было возвращение к себе той и еще вот с каким-то еще добавленным, что ли, добавленной стоимостью, опытом.
5: Это вот ты о возвращении в последний 15-й год, когда ты уже уехал.
6: 15-й год, да, 11 лет назад.
5: А
6: да.
5: Скажи, пожалуйста, ты в какой момент поняла, что вот эта точка невозврата уже пройдена, и тебе надо уезжать из России и, очевидно, уже не возвращаться туда?
6: Это был, наверное, Крым. Потому что уже сгущалось. То есть до этого я чувствовала, что атмосфера становится невыносимой. Я же жила, такая моя маленькая эмиграция была в Подмосковье, в деревне у меня ферма
5: помню
6: была.
5: Помню твой прекрасный
6: Ты
5: дом,
6: помнишь,
5: конечно. Да, да, да, да.
6: Звери и прочее. Конечно. Я как-то окружила себя и зверями, и животными, и собаками, и любимыми людьми. Но начала проникать во все. Ну, я ходила на митинги, там все естественно, мы были вместе. Но уже какая-то шла... Вот такое ощущение, что становится невыносимым.
5: Но ты поняла в какой-то момент, я читал тоже в твоих интервью, и ты это говорила многим людям, что ты уже возвращаться-то не хочешь точно ни при каких раскладах, насколько я понимаю сейчас, в смысле...
6: Да,
5: ну, то есть не сейчас, конкретно сейчас. Сейчас, я думаю, ни один здравомыслящий человек не захочет возвращаться. Но даже если что-то изменится...
6: Мои возвращения закончились, мне кажется. Я приехала в свою вот правильную точку, что ли, в своей жизни. Я не знаю, наверное, может, это связано с возрастом, но и с тем, что я уже не представляю. Нету моей страны. Ее нету. России там вот этого всего нету. Есть люди, да, остались, с которыми я вижусь. Не приезжают сюда, потому что они приезжают ко мне. Ну и вообще за границу приезжали, сейчас меньше, сложнее все. Но некуда возвращаться, вот у меня такое ощущение.
5: Ты в интервью с Альбац упомянул такую фразу про себя, про твое поколение, которое даже, по-моему, она вынесла в заголовок, что вашему поколению было западло бояться. Вот когда вы были еще молоды, когда вот ты только начинал заниматься правозащитной деятельностью, в 70-е годы, даже конец 60-х годов, да? Вот как ты думаешь, поколению нынешнему, ему также западло бояться? Или все-таки вот они более боязливые? И насколько вообще ты считаешь, ситуация, которая была в СССР в 70-е, отличается от того, что сейчас в России там в 20-е?
6: Мы были... Мне кажется, ну я во всяком случае, мои друзья были первым поколением, которые вот выросли уже после Сталина, после войны. То есть как я родилась еще, Сталин был жив, но это так, меня мало касалось. Мои родители, конечно, боялись, хотя они были относительно смелыми по сравнению с другими. И им тоже везло, между прочим. Но уже мы не боялись. А для меня, вот, а для меня лично, могу про себя сказать, это было в каком-то смысле игрой. Вот, а вот поймайте нас, а вот, вот нате, выкусите. А я уже злилась на них, вот скажем так, на ГБ. А и на вообще советскую власть. Конечно, многие пострадали, многие сели. Мне опять же повезло, действительно. Я не села, и, в общем, меня мама вышвырнула тогда. Она не хотела, чтобы я садилась. А мне, в общем, почему-то было, в общем, как-то вполне весело. Дальше мы возвращаемся уже к нашему времени, да, 2000-м, нулевым. Путин, который скоро уже, в общем-то, да, достигнет вот этого самого возраста правления, что и Сталин. И в каком-то смысле стало жестче, чем при, ну, я не говорю про Сталина, при Брежневе, при вот моя молодость, скажем. Люди в какой-то момент не боялись, 90-е, вдруг нам показалось, всем показалось, что что-то новое.
5: Открыты какие-то шлюзы.
6: Да, шлюзы открыты, и все, и было замечательно. И даже начало 2000-х еще не очень, не так боялись. Нет, ну как, у нас же были и митинги, и все, и не сажали. А сейчас конкретно боятся посадок. Ведь если сравнивать, опять же, вот с брежневским временем, с моей как бы диссидентской деятельностью, все-таки тогда надо было что-то конкретно сделать, чтобы сесть. Таких случайных посадок, в общем, не было. Надо было действительно там какой-то самиздат, там этот самый изготовлять, что-то такое передавать за границу, вот это все. Сейчас же, когда ты слышишь, что за какие-то посты или за цвет волос,
5: да, за
6: желто-блакитного цвета, сумку и прочее, люди получают десятки лет. Режим стал совершенно беспощадным и безжалостным. И, ну, это машина. Машина, которая просто вот отслеживает какие-то смешные, любые, легкомысленные даже посты, ведь, за которые люди получают реальные большие сроки.
5: Ну, то есть это они, по твоему мнению, делают ровно для того, чтобы этот страх, живить уже на каком-то
6: уровне. Вот там, этот страх уже
5: ДНК
6: такой.
5: Там, да, так сказать.
6: У нас тоже, наверное, они пытались нам этот страх навязать, что ли. Вот 70-е, конец 60-х, 70-е арестами и прочими какими-то гонениями. Так что нет, несравнимо сейчас, более жестко в этом смысле. Ведь брежневский режим, это уже они выдыхались. В общем-то, выдыхались. Ну, оставалось еще, сколько, 15 лет примерно, да?
5: С 70-го, если мать.
6: Да, да. И это уже система, в общем-то, была на излете.
5: А сейчас система, как ты считаешь?
6: А сейчас система. Пока не видно, что на излете. Или это агония. Вот хотелось бы думать, что, может быть, это агония такая. Ну, мне хотелось бы, действительно, честно, потому что мне не все равно. Я говорю, что я никогда туда не вернусь, но мне до сих пор не все равно. Это не моя страна, но это мои люди какие-то, которые там остались, которые там сидят. Мне не все равно. Мне очень хочется, чтобы они дожили. И дождались вот конца этой самой страшной, жуткой системы.
5: Мы с тобой разговариваем, у нас сегодня с тобой 11 июня, а завтра будет ровно месяц, как погибла твоя двоюродная сестра, близкий тебе человек. Я тебя, естественно, выражаю соболезнования. И расскажи, пожалуйста, про нее, потому что она действительно настолько тихий была человеком, что ее мало кто знает. А мне кажется, таких людей нужно знать. Расскажи, пожалуйста, про нее. Про
6: вас. Нина. Угу. Нина, моя кузина, моя двоюродная сестра Нина Литвинова. Я вот где-то говорила, и это точно совершенно, что ее самоубийство, в записке она написала, почему и причины она отчаялась, потому что вот с тех пор, как Путин напал на Украину, стало настолько невыносимо уже видеть это все. Все эти жертвы его террора действительно внутри страны, Нина помогала очень многим, очень тихо помогала. Вот действительно она очень была тихий, но очень деятельный человек. Скромная, ужасно, как это застечь. Она совершенно не любила внимания, что ли.
5: Она была правозащитницей, то есть она же...
6: Она была зоологом, она была биологом.
5: Ну да, профессионально, да?
6: Угу. Но она стала правозащитницей, угу. Ну вот угу. Как-то стала просто по велению сердца, что ли. Угу. Она очень такой человек была эмпатичным, что ли. Это было как вот, это ее была какая-то боль. Все, что происходило, была боль. Моя, наверное, журналистская работа помогает немножко отстраняться, да? Она не могла отстраниться от всего, что она видела. Она жила там. И, в общем, конечно, ее самоубийство было, вот как я начала говорить, было самым громким ее поступком. Единственным громким. Потому что все остальное, это был поступок, очень героическая жизнь такая, но тихая, незаметная для окружения, но очень заметная для людей, которым она помогала, я просто знаю это. Она писала письма, она передачи делала, она еще при советской власти, между прочим, поддерживала политзаключенных. Она мне говорила, она же не уезжала, ее вся семья, в общем-то, уехала. Она не уезжала, она к нам приезжала в гости, и я ее спрашивала, Нин, ну а почему бы тебе там... Это я не могу, я не вижу себя там. А в России она от себя видела, у нее была роль. И потом она вдруг в конце концов поняла, что не справляется. Что зло такое вокруг, с которым уже трудно справляться тем, кто остался. Там же их оставалось все меньше и меньше людей, которые, в общем, не боялись помогать и как-то что-то делать. Потому что очень многие уехали, мы уехали, и что там говорить. Вот, остались политзаключенные вокруг. Вот она жила их жизнью, в каком-то смысле, mm-hmm. да, mm-hmm. оставаясь на свободе. Mm-hmm.
3: Настоящее время на радио «Свобода». Интервью журналистки Маши Слоним о ее жизни и книге «Возвращение. Несерьезный мемуар». Давайте послушаем отрывок из этих воспоминаний.
7: С Иосифом Бродским я познакомилась через родителей, хотя его стихи я читала в самиздате и до знакомства. Иосифа к нам направила Анна Андреевна Ахматова, которая, по его рассказам, напутствовала его примерно так. «Там у Литвиновых есть красивая девушка Маша, так вы влюбитесь в нее». Первым с Иосифом встретился мой папа, который лепил портрет Ахматовой. Она позировала папе несколько раз, а однажды Иосиф сопровождал ее на очередной сеанс в мастерскую на Верхней Масловке. В тот день в мастерскую, зная, что там будут такие гости, зашла моя мама. Так началось их знакомство, а потом и дружба. После этого Иосиф часто заходил в гости на Миусскую, где читал свои стихи всей семье. Бывал он и в папиной мастерской, тоже позировал ему. Во время работы они читали друг другу стихи. Мой папа очень любил поэзию. Он ценил Иосифа как поэта и привязался к нему по-человечески. Симпатия была взаимной. Портрет, отлитый в бронзе, сохранился. Кажется, он находится в Русском музее, но проходит как мужской портрет. Так его пришлось назвать, когда он впервые был выставлен на папиной посмертной выставке в выставочном зале на Беговой. Имя Иосифа Бродского публично произносить было нельзя. Шел 1973 год, за год до этого Бродского вынудили уехать из Союза. С мамой Иосифа связывала потом многолетняя дружба. Бродский часто навещал ее в Брайтоне, где мама жила после отъезда из Союза. Однажды он даже чуть не погиб там. В гостинице, где он остановился, Ирландская республиканская армия устроила страшный теракт. В октябре 1984 года во время съезда консервативной партии в Гранд Брайтон Хотел было совершено покушение на Маргарет Тэтчер, тогдашнего премьер-министра, и членов ее кабинета. Тогда погибли 5 человек, так что опасность была серьезной. История со взрывом, прогремевшим так близко, щекотала Иосифу нервы. Ему такое нравилось, его всегда привлекали опасные приключения. Чего стоит история с планом захвата самолета? В конце 1960 года Иосиф и его знакомый Олег Шахматов собрались бежать из Советского Союза. Они хотели захватить в Самарканде небольшой пассажирский Як-12. Иосиф должен был ударить пилота кирпичом, а Шахматов, профессиональный летчик, тогда перехватил бы штурвал и направил самолет то ли в Иран, то ли в Афганистан. План отменился в последний момент, когда Иосиф понял, что не сможет ударить пилота. Его потом допрашивали и заложил его Шахматов. Когда он рассказывал нам эту историю, мне казалось, что это всего лишь романтические мальчишеские фантазии, но, судя по опубликованным позднее документам, все было всерьез. Однажды Иосиф приехал с несостоявшихся съемок из Одессы и ночевал у меня в квартире на Бутырском валу. На Одесской киностудии его сначала утвердили на роль командира по фамилии Рабинович в фильме то ли про гражданскую войну, то ли про Великую Отечественную. Но в конце концов снимать не стали. Из Москвы пришел запрет. В общем, поматросили и бросили. Иосиф расстроился. Ему льстило, что его пригласили сниматься. Но главным образом он расстроился из-за того, что для роли его успели там побрить наголо. Его герой был лысый. В Москве ему предстояло ходить по гостям и по редакциям. Он тогда все еще надеялся, что его напечатают. На Одесской студии ему выдали рыжий парик, который Иосиф в тот приезд в Москву не снимал. Спал он у меня на полу, тоже в парике, и все время пытался придерживать его рукой, даже во сне. Иосиф боялся, что парик собьется, и у моего маленького сына Антона будет детская травма, если он это увидит. Парик не помог. Хождение по редакциям результата не дали. Запрет на публикацию стихов Бродского был жестким. А Антон довольно легко перенес зрелище спящего на полу Бродского со сбившимся на бок париком. Именно Иосифу я обязана своей первой работой в Америке. «Старуха, ты в маразме», — сказал он, услышав мой ответ на вопрос о планах на жизнь. «Не имею понятия». Бродский, уже поживший какое-то время в Нью-Йорке и знавший меня, был более реалистичен, чем мои прекраснодушные американские друзья. В тот же день он купил мне и Антону билеты в Детройт, а потом уж позвонил Карлу и Эллен Дэй Профер, создателям издательства «Ардис», чтобы сообщить, что вот-вот к ним прибудет Маша с сыном Антоном. Я была знакома с Проферами. В начале 70-х они часто приезжали в Москву. У нас были общие друзья, в том числе и Иосиф, стихи которого они издали на Западе одними из первых. Но, как позднее написала в своей книге «Бродский среди нас» Эллен Дэй Профер, Иосиф даже не спросил ее, нужна ли в Ардисе мало что умеющая Маша Слоним, да еще и 7-летним сыном. Просто поставил их перед фактом моего неминуемого приезда. Это было вполне в духе Бродского». Я осталась вечным должником Иосифа. Я так и не вернула ему деньги за билет в Детройт. Отправив меня в Ардис, он дал важнейший старт моей будущей эмигрантской жизни. И я всегда буду безмерно благодарна ему за этот подарок.
3: Вы слушали фрагмент из книги «Возвращение. Несерьезный мемуар». Продолжение разговора ведущего телеканала «Настоящее время» Виктора Кулганыка и журналистки и правозащитницы Маши Слоним.
5: Ну вот ты как раз заговорила тоже об отъезде, об отъездах. Действительно, у нас очень много наших с тобой общих знакомых, каких-то коллег уехали, да, кто-то остался, да. Но они заняли такую вот, то, что сейчас называется, новые тихие, да, такую нишу, так сказать.
6: Новые тихие,
5: да. А тебе кто ближе? Я понимаю, этот вопрос тоже ты восприми правильно, я не прошу никого осуждать, ни в коем случае никто никого не имеет права осуждать. Тебе кто ближе, вот эти новые иммигранты или новые тихие, на которые поделился наш
6: круг? Ну, это трудно. Новые тихие – это мои друзья. Это действительно мои друзья, и я чувствую, как им нелегко, действительно. Есть новые тихие, которые меня бесят, если честно говоря, потому что они пытаются оправдать. Такой стокгольмский синдром, что ли. Что, наверное, естественно, что, наверное, психологически абсолютно естественно. Но меня они раздражают. А другие новые тихие, мои друзья, как раз я им ужасно сочувствую. Я знаю, ну, это мои люди, я знаю, как они чувствуют это. Отъехавшие. Очень многие меня бесят тоже ведь. Вот. А какие-то, конечно, я им и сочувствую, и восхищаюсь ими. Так что это все разные люди, хотя они как бы вот в одной категории. Эти и те. Но это всюду люди. И у всех свои какие-то и оправдания, и достоинства, и недостатки, да. Да, и что делать? И мы все пытаемся себя, наверное, оправдать. Вот какие-то я вчера читала как раз какую-то дискуссию в Фейсбуке моих старых, скажем так, подруг.
5: Угу.
6: Новые тихие. Но новые тихие, которые начинают говорить, а мы их не слушаем, всех там эти стримы иммигрантские, они неинтересны, они нам пытаются рассказать, что с нами происходит, что у нас в стране. И это они делают, чтобы отработать гранты.
5: Угу, печенки.
6: А, да. И не пишут о стране, где они живут, потому что они боятся разозлить новых хозяев. Так это уже советская вообще терминология даже.
5: Ну да, да? Риторика, да, да.
6: И риторика. Угу. Слушают стримы. Да и они же сами слушают, если они с такой уверенностью говорят о том, о чем эти стримы говорят, эти ведущие, так сказать, отъехавшие. Слушают. Им обидно, в каком-то смысле. Они обижаются. За державу в каком-то смысле обидно. Это стокгольмский синдром. Это точно совершенно.
5: Слушай, а вот ты как раз сейчас упомянула о стримах. Я хотел спросить. Вот тебе не кажется, что, вот опять же, если мы говорим про годы, там, 70-е, 80-е, в стране были люди, ну, которые, извини сейчас за штамп, ну, моральные авторитеты, да? Они были в разных, так сказать, категориях жизни. Не знаю, в правозащите, в литературе, в музыке. Угу. То есть люди, к которым прислушивались, люди, которые могли задавать даже не повестку, как это сейчас говорят, а именно вот этот моральный критерий, к которым люди стремились. Вот у тебя есть ощущение, что сейчас таких просто нету. Есть люди лучше, хуже, там можно говорить, даже там не называя имен, можно называть имена, это не имеет значения. Но нету тех, кто мог бы для вот большого количества людей быть бы именно этим моральным авторитетом.
6: Нет. Мне кажется, нету. Но есть какие-то, ну как, у каждой какой-то группы есть свои. Музыкальные, например, БГ для кого-то. Он, да, не просто бард.
5: Песен, сонграйтер.
6: Акунин для кого-то, да? Но очень дробное сейчас общество, мне кажется,
5: да?
6: Сегментированное. Mm-hmm. Это какой-то переходный период. Там, я помню анекдоты позднего социализма, ну, когда я еще там жила. Анекдот такой. Вот, говорят, цен на водку поднимут. Ну, нет, Сахаров не позволит. Понимаешь? Это все-таки, ну, наверное, кто-то из интеллигентов придумал этот анекдот. Но это говорит...
5: Это говорит о многом.
6: О многом, понимаешь? Это 70-е годы. Сахаров не позволит. А сейчас действительно очень сегментирован, просто переходный период. Мне кажется, мы сейчас, опять же, не можем оценить, на самом деле, от исторического значения того, что произошло с нами, со страной, с эмиграцией. Слушай, когда миллион человек, ну, лучших, наверное...
5: Да,
6: людей уехало, да, интеллигенция, там, профи в основном уехали. Не так, как раньше. Раньше, да, ну, отдельные там, ну, не было такого исхода, что ли. Но это все еще становление идет. И вот эти попытки создать новые партии, вот Яшин, например.
5: А ты как к этому относишься?
6: Да очень скептически. Мне кажется, вообще в эмиграции мы пытаемся, они пытаются. Я себя не очень даже с этим, я все-таки стараюсь наблюдать. Пытаются продолжать жить, как жили там. Потому что нет ощущения, ну, направление потеряно в каком-то смысле. Непонятна роль эмиграции сейчас. Мы в послании. Ну, ребята, мы в несчастье. Мы в несчастье. Вот. И там инерция какая-то. И я понимаю Яшина, потому что надо, хочется что-то делать, что-то делать. Но я понимаю, опять же, что ничего здесь, кроме информирования, может, я старомодная, может, я живу теми идеалами, да, когда мы сидели у микрофонов, и вы сидите у микрофонов, и мы должны информировать людей, потому что они лишены, ну, какой-то информации.
5: Лишены?
6: Лишены,
5: конечно.
6: Да.
5: Несмотря на то, что по сравнению с тем, что был там 30-40 лет назад интернет,
6: да,
5: YouTube,
6: да, да,
5: Telegram,
6: и все равно,
5: так далее,
6: конечно.
5: Лишены, конечно, все это блокируется, все
6: да,
5: это
6: да. Вот мне кажется, вот в роли мигрантов или врастайте в эту жизнь, или живите этой жизнью,
5: ну, частный
6: вы уехали
5: уже,
6: частный, да.
5: Да.
6: Вот очень многие мигранты продолжают жить там, что понятно. А вот политические эти силы, деятели, да, не могут найти вот себе, абсолютно не могут найти себе вот место здесь. На меня Яшин обиделся, я в Фейсбуке что-то написала такое скептическое. Вот, еще партии нет, а уже начинают ее, ну, прости, Илья, прости, да. Но мне кажется, что перемены, то есть что-то возможно изнутри страны, внутри страны. Правда, правда, правда.
5: Ну, а в этом плане, вот как ты считаешь, вот Навальный вернувшийся, ну и погибший там. Это был правильный ход вернуться, потому что, ну очевидно, что возвращался, обрекая себя на гибель. Ну, окей, не очевидно, но скорее всего, да, так сказать. Да. Вот. Или все-таки важнее было ему оставаться, условно говоря, за пределами и что-то пытаться делать?
6: Для него это было абсолютно правильно, на 100%. Угу. Я вот чувствую, я не то, что его хорошо знала, совсем нет. Я с ним была знакома только как журналист, который брал у него интервью несколько раз, честно. Но для него было абсолютно out of the question не вернуться, остаться в эмиграции. Просто исключено. Это не его. Он бы ничего не мог здесь сделать. Как Крымурза, чудесный, достойный, умный человек.
5: Ну, на наш коллега, не... бывший, собственно,
6: да, и наш коллега. Ну, конечно, другой масштаб, потому что действительно Навальный был лидер. Навальный был народный лидер.
5: Да.
6: И очень многое мог сделать внутри России, но не снаружи. Никогда. И он понимал это. И он понимал, он шел на смерть. Я считаю, что он, да, он мученик, он шел на смерть. Не знаю, нужно его канонизировать или нет, но абсолютно точно у него не было никаких особых иллюзий.
5: Очень грустно смотреть на то, что сейчас, конечно, с ФБК случилось без него уже, потому что, конечно, там это все тоже погрязло в каких-то распрях.
6: Конечно. Да, вот та же самая история. Они оказались, отношения. Ну, абсолютно не... Опять они не знают свои роли, зачем они. Ну да, они продолжают по инерции вот эти разоблачительные ролики. Чудно. Это журналистская работа такая, ну да.
5: Мы уже вспоминали сейчас в начале нашего разговора про твой дом прекрасный в Подмосковье. Я помню эти компании, которые
6: Жень построил.
5: Которые Жень построил, да-да-да. Вот какие там прекрасные были люди, какие там прекрасные были посиделки, разговоры обо всем на свете. И о политике, и о какой-то ерунде. И это баня, и это наши там шашлыки, и песни и так далее, и так далее. Тебе очень сейчас этого не хватает? Очень скучаешь?
6: Вот насчет очень не хватает, да. Очень скучаешь, уже нет. А у меня тоже, опять же, счастливый качества, какие-то эпизоды, то есть не эпизоды, а части, большие части, куски жизни ужасно ценить, любить. Но понимать, что они были. Благодать.
5: Не цепляться за эту ностальгию. Которая...
6: Не цепляться за ностальгию. Вот это меня научила первая эмиграция на самом деле. И я видела людей, которые просто не могли дальше жить, эмигрировав в стране, где они живут. Они продолжали вот это цепляться, это... И я поняла, что надо делать усилия, вот какое-то усилие над собой, очевидно, чтобы не поддаваться этому. Поэтому все вот мои куски жизни, любимые, нежные, прекрасные, связанные с людьми, естественно, ну, говоря о собаках или лошадях, впрочем, благодарность, что они были. Вот. Это такие жемчужины, они в моей коллекции. Это мои драгоценности.
5: Здорово. Ну пусть они тогда будут всегда с тобой, эти жемчужины, эти драгоценности.
6: Со мной,
5: пусть они светят, да, да, тебе и друзьям твоим вокруг.
6: Да, я это собрала, попыталась собрать в своей книге. Не все, конечно, можно, но, в общем, да, это моя коллекция.
5: Хорошо. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе, дорогая.
6: Спасибо. За...
3: Журналистка и правозащитница Маша Слоним в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганыку рассказывала о своей жизни в России и в эмиграции, а также о книге воспоминаний, в которой она рассказывает об этом. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
8: Студия подкастов «Радио «Свобода».
1: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
9: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
1: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
9: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня четверг, 10 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Украинские беспилотные катера атаковали набережную Сочи. Впервые нанесен удар по объекту в Новом Уренгое. Как складывается ситуация на фронте в Донбассе в районе городов Лиман и Константиновка? Бывший белорусский политический заключенный Анджей Почобут, освобожденный в апреле в результате международного обмена, приехал в Беларусь. Также сегодня.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
0: В Техасе проходит съезд республиканской партии США, в котором принял участие президент Дональд Трамп. Российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине 149 беспилотников. Из них, согласно данным командования ВВС Украины, сбиты не менее 128. В Сумской области в результате российских ударов за минувшие сутки погибли 5 человек, пострадали по меньшей мере 20. В Кривом Роге в результате российской атаки повреждены многоквартирный дом и частные дома, 5 человек получили ранения. В Хмельницком пожар возник на территории одного из рынков во время развертывания. Сил спасателей, произошел взрыв, пострадали 4 человека. Сегодня удару подверглась АЗС в Киеве. Украинские беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали несколько регионов России, включая Дагестан, Воронежскую область и Краснодарский край. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате падения дрона на частный дом в Борисоглебске возник пожар, погибла женщина, еще 2 человека пострадали, им помощь была оказана на месте. По словам временно исполняющего обязанности главы Дагестана Федора Щукина, в результате падения фрагментов БПЛА произошли пожары в порту Махачкалы и Аварском музыкально-драматическом театре имени Гамзата Цадасы. Целью удара был Махачкалинский морской торговый порт. В Сочи набережную атаковали безэкипажные катера, произошло возгорание, пострадали 28 человек, 4 госпитализированы. Из-за объявленной тревоги был прерван концерт певицы Татьяны Булановой, который проходил в концертном зале фестивальной. А вчера украинский беспилотник впервые атаковал Ямал. В Новом Уренгое после падения обломков БПЛА загорелся промышленный объект. О пострадавших не сообщается. Между тем, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре, комментируя визит Владимира Зеленского в Осло, упомянул о том, что самолет президента Украины едва не был сбит дроном во время взлета в Молдове. Зеленский побывал в Норвегии для участия в похоронах скончавшегося короля Норвегии Харальда V. Я встречался с ним вчера вечером, чтобы обсудить, как мы можем сотрудничать и помочь обеспечить Украине противовоздушную оборону на фоне тех ужасных событий, которые сейчас происходят. Сегодня утром он снова был у меня в кабинете, мы еще около часа обсуждали ситуацию. Я спросил его, как прошла ночь, он ответил, что ночь была очень тяжелой. Он постоянно разговаривал по телефону и получал новости о местах попадания ракет. Это очень драматичная ситуация, она производит сильное впечатление. Пока мы еще не достигли поставленной цели, речь идет о том, чтобы одновременно обеспечить Украине необходимую противовоздушную оборону и найти промышленное решение, которое позволило бы в дальнейшем наладить производство систем ПВО. Потому что у них, если выразиться по-норвежски, буквально дыры в крыше, крыша протекает. Его собственный самолет чуть не столкнулся с беспилотником, когда он собирался вылететь из Молдовы. Вот такая реальность, в которой он находится. И несмотря на это, ему приходится ездить по разным странам и работать, чтобы добиться необходимой поддержки. Это был премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре. При этом, как сообщает агентство Рейтер, вылет из Кишинева самолета с президентом Украины Владимиром Зеленским в Норвегию был отложен из-за закрытия воздушного пространства страны в связи с предупреждением о беспилотной опасности. Источник в администрации президента Украины в разговоре с корреспондентом агентства «Франс Пресс» назвал некоторым преувеличением заявления Стёры. А президент США Дональд Трамп вчера прокомментировал свой телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся после визита в Москву и Киев специальных посланников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. По словам Трампа, заключению мирного соглашения по Украине мешает сейчас прежде всего взаимная ненависть Владимира Путина и Владимира Зеленского. Трамп также не исключил новой встречи с Путиным. У нас состоялся отличный разговор. Он хочет заключить сделку, и если Зеленский тоже хочет, это было бы отлично. Загвоздка в том, что эти два человека ненавидят друг друга. Я думаю, что это прежде всего связано с взаимной ненавистью. Я думаю, что поскольку я общаюсь с людьми, я всю жизнь только и делаю, что общаюсь с людьми, я разбираюсь в сделках. Так вот, эти два человека устали от борьбы. А наша встреча с Путиным может состояться, у нас был хороший разговор. Это вполне возможно. Это был президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Теперь о ситуации на фронте в Донбассе, где основными рубежами на пути российской армии, стремящейся захватить Краматорск и Славянск, остаются Лиман на севере и Константиновка на юге. У Лимана ВСУ создали угрозу окружения для российской группировки. Константиновка почти захвачена российскими войсками и стерта с лица земли, но сохраняет важность для обороны славянско-краматорской агломерации. Так считает украинский военный обозреватель Денис Попович.
2: Ну, паблики не молчат, они уже кричат о том, что там проблемы у них на лиманском направлении. Действительно, речь идет о, скажем так, части кармана, да, в котором мог оказаться Лиман с северной стороны. Такая северная сторона клещей. Вокруг Лимана, который пытался сформировать противник, в районе Шандриголова, в районе Колодезей и в районе Редкодуга. То есть о каких-то наступательных действиях, ну, информация там просачивалась время от времени, в том числе и в августе, и в июле, можно было бы там услышать. Но действительно сохранялся режим информационной тишины. Зачем это нужно? А затем, что уже массу раз обжигались. Даже не массу раз, один раз обожглись, очень серьезно. Во время контрнаступления в 23-м году, когда знали, где мы будем наступать, с какими целями, какое оружие будет при этом использоваться, на всех углах об этом кричали. И завершилось это тем, что противник подготовился к нашему контрнаступлению на юге, и оно оказалось неудачным. Поэтому всякий раз, когда мы готовим какие-то контрнаступательные, либо наступательные действия на тактическом уровне, там, на оперативно-тактическом уровне с какими-то целями, мы храним режим тишины. И это очень правильно, потому что чем меньше об этом говорят, тем более неожиданным это будет наступление для противника. И это всегда себя оправдывало. Давайте вспомним Курскую наступательную операцию 2 года назад, в августе 2004 года. Она тоже держалась в тайне, и мы узнали о ней только уже, когда она по факту началась. На первых этапах она была успешной. Сейчас мы не будем обсуждать, зачем она вообще понадобилась, то есть чем она закончилась, почему она так закончилась, когда нужно было, значит, там принимать какие-то решения, связанные с этой операцией. Мы просто констатируем, что на первых этапах она была успешной, и те задачи, которые на нее возлагались, она, в принципе, выполнила, о чем неоднократно заявлял бывший главком ВСУ Александр Сырский. Вот. Но вернемся к Лиману в данном случае, да, то есть если там что-то и происходит, а дыма без огня не бывает, то режим тишины был соблюден очень даже... прилично, настолько прилично, что даже Путин сказал, что был захвачен Светогорск. А Светогорск, он как раз и находится на пути этого выступа, который противник пытался сформировать вокруг Лимана. Ну, Константиновка разрушена, за нее идут бои. Но, тем не менее, если захватить Константиновку, если отдать ее сейчас, да, противнику, то противник получает довольно удобные позиции для того, чтобы уже брать под огневой контроль, бить дронами уже непосредственно посланника Краматорской агломерации, очень сильно ухудшать логистику вооруженных сил Украины на этом направлении. Более того, Константиновка съедает российские силы, да, то есть оно приводит к истощению противника этого направления, и это тоже имеет значение. Далее, я все больше и больше слышу информацию о том, что перебас подкрепления, то есть усиливается позиция украинской армии под Константиновкой, и в Константиновке тоже. Поэтому, учитывая все эти сведения, которые поступают, опять-таки, из неофициальных источников, но, тем не менее, мы не можем их игнорировать, то есть, учитывая всю эту информацию, ну, я не могу сказать, что Константиновка утратила значение.
0: Это было мнение украинского военного обозревателя Дениса Поповича, фрагмент его интервью радио «Донбасс Реалии». Вы слушаете «Время свободы». Бывший белорусский политический заключенный, журналист Анджей Почобут, вернулся в Беларусь. Он въехал туда 8 сентября через пункт пропуска «Бобровники», а затем опубликовал на странице в социальной сети X свою фотографию, сделанную в Гродно. Она подписана на польском языке на Немане. В Беларуси Почобут собирается пробыть 7 дней. Он планирует встретиться со своей семьей и коллегами из Союза поляков Беларуси, а затем вылететь в США. Почобут находился в заключении в Беларуси с июня 2021 года. В октябре 2025 Европарламент присудил ему премию за свободу мысли имени Андрея Сахарова. В конце апреля этого года Анджей Почобут был освобожден в результате обмена, проведенного между Белоруссией, Россией и Европейским Союзом, и выслан из Беларуси. С подробностями корреспондент телеканала «Настоящее время» в Вильнюсе Роман Васюкович.
3: Анджей Почобут, как пишет польское издание газеты «Выборша», планирует пробыть в стране неделю, чтобы встретиться с родными, а также с соратниками из Союза поляков. После чего он намерен посетить США и Канаду. Журналисты газеты спросили Почобута, не опасается ли он возвращаться в Беларусь и не боится ли повторить судьбу политика Алексея Навального, который вернулся в Россию в 2021 году и впоследствии был убит в колонии. Анджей Почобут ответил, что 5 лет пробыл за решеткой в Беларуси, и там с ним ничего не случилось. А властям страны сейчас невыгодно его вновь преследовать. Бывший политзаключенный, правозащитник, лауреат Нобелевской премии Олесь Беляцкий в комментарии белорусской службе «Радио Свобода» ситуацию с Почобутом назвал необычной и не рекомендовал остальным политическим эмигрантам приезжать в Беларусь.
4: То, что Анджи поехал и ему дозволили пересекчи межу Беларуси, это в нашей ситуации, это выключение, конечно, это не правило.
5: То, что Анджи поехал и ему позволили пересечь границу, в нашей ситуации это исключение, конечно, это не правило. Потому что ничего в ситуации с правами человека в Беларуси в лучшую сторону не произошло за последнее время. Достаточно вспомнить, что в этом году мы фиксировали задержание людей по политическим статьям на границе, которые пробовали въехать в Беларусь, но, может, не имели такой известности, такого бэкграунда, как у Анджея, за которым сейчас внимательно наблюдают политики европейские и иностранные, и Польша также.
4: Политики европейские, замежные и Польша так само.
3: А в Белорусской ассоциации журналистов считают, возвращение в страну, где не осталось независимых медиа, а за критику властей грозит преследование, это демонстрация верности журналистским принципам и свободе слова.
6: Он приезжает туда, несмотря на все эти запреты, несмотря на угрозы, он возвращается и говорит, вот я здесь, да, вот, и несмотря на то, что вы меня давили, 5 лет держали в тюрьме, постоянные там камерные типа помещений, разные изоляторы, я возвращаюсь, я хочу быть здесь, потому что это моя земля, и я хочу вот здесь расширять границы свободы. Это геройский поступок.
3: Как власти Беларуси могут использовать приезд Анджея Почобута и сможет ли он делать это регулярно, мы спросили у политического обозревателя Александра Фридмана.
7: В случае Почобута для белорусских властей есть определенные сдерживающие механизмы, которые заставляют их действовать так, как они действуют. По крайней мере, чтобы не идти на ухудшение отношений с Польшей. Видимо, отношения с Польшей сейчас настолько важны, что они даже согласились Почобута впустить на территорию Беларуси. Могли же и не впустить, но, видимо, сейчас нет никакого желания идти на обострение. Наоборот, поэтому и впустили.
3: Журналисты и активисты, не признанные властями Беларуси, Союза поляков, задержали в марте 2021 года в Гродно. Позже его обвинили в призывах вредить интересам Беларуси и разжигании социальной вражды. По сути, за журналистскую работу и критику властей. Почобута приговорили к 8 годам заключения. На свободу бывший политзаключенный вышел 28 апреля этого года в рамках обмена.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Романа Васюковича. А сегодня стало известно, что Минский городской суд приговорил адвоката Дмитрия Лаевского к 3 годам лишения свободы по обвинению в содействии экстремистской деятельности и так называемой дискредитации Беларуси. Об этом сообщил правозащитный центр «Весна» со ссылкой на бывшего коллегу Лаевского Евгения Пыльченко. Поводом для преследования стали интервью Лаевского независимым белорусским средством массовой информации. Лаевский защищал политика Виктора Бабарика, который баллотировался в 2020 году на пост президента, но был арестован и не допущен до выборов, и адвоката Максима Знака. В начале июля 2021 года, сразу после вынесения приговора Бабарика, Лаевский был исключен из Минской городской коллегии адвокатов.
8: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
9: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
8: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
9: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии» и «Дель Кавказ», «Север Сибирь».
8: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 10 сентября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Дональд Трамп принял вчера участие в проходящем в Далласе съезде республиканской партии, созванном накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся в ноябре. Вылет Трампа в Техас задержался из-за того, что у нового самолета Air Force One, подаренного Катаром, развернулся надувной аварийный трап. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По их данным, член экипажа самолета случайно нажал кнопку, и трап стал надуваться. А Дональд Трамп сказал журналистам, что это была обычная проверка систем безопасности. Что касается съезда республиканцев, то там Трамп в своей речи критиковал демократов, призывал голосовать за республиканских кандидатов в Сенат и Палату представителей и пообещал каждому взрослому американцу значительные выплаты в случае, если республиканская партия сохранит по итогам ноябрьских выборов контроль над обеими палатами Конгресса. Поскольку мы добились таких успехов, и наша страна зарабатывает так много денег, только я могу вам дать это обещание. И вот мое обещание. Если республиканцы выиграют Палату представителей и Сенат США, то благодаря нашим колоссальным экономическим успехам, которых мы никогда раньше не достигали, благодаря нашей огромной силе, мы никогда не имели в истории ничего подобного тому, что происходит сейчас, я выпущу дивиденды в размере $5000 каждому совершеннолетнему гражданину Соединенных Штатов Америки. Это будет очень похоже на то, как успешная компания распределяет денежные средства между своими акционерами. Но единственное условие выплаты этих дивидендов – $5000 каждому совершеннолетнему гражданину, выплачиваемые нами дивиденды должны быть потрачены в Соединенных Штатах Америки. Это было заявление президента США Дональда Трампа. Демократы немедленно объявили его обещание попыткой подкупа избирателей. Но главное, конечно, заключается в том, что сам Трамп не пояснил, откуда конкретно может взяться такая громадная сумма, учитывая, что совершеннолетних американцев насчитывается в Соединенных Штатах более 250 миллионов человек. И несложные подсчеты показывают, что речь идет о больше, чем триллионе долларов. Съезд республиканцев в Техасе я обсуждаю с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Насколько я знаю, съезды, мне кажется, то, что сейчас происходит, можно назвать съездом, по-английски это convention, проводится в год, когда проводятся президентские выборы, а сейчас год промежуточных выборов. Это действительно уникальная ситуация в каком-то смысле?
10: Ну, она уникальная в каком-то смысле, потому что я заметил, что были на самом деле попытки проводить съезды в годы выборов в Конгресс между президентскими выборами. Я читал про съезд 82-го года у демократов, которые попытались это делать. Но они забросили мгновенно и никогда не пытались воспроизвести это, просто потому что сочли это тратой ресурсов бессмысленной, потому что никакой пользы это не принесло. И я не думаю, что это мероприятие, оно сравнимо с предвыборными съездами в годы президентских выборов, потому что там есть драма, там есть, собственно, утверждение кандидата на президентский пост, там есть голосование, как мы знаем, делегатов этого съезда. Ну, то есть это отдельная драма. Сейчас я не думаю, что этот съезд воспринимается как именно аналогичный предвыборному съезду. В обсуждении в американской прессе это звучит термин такой «крупная вечеринка с участием Трампа», грубо говоря. И Трамп пытается, очевидно, как-то помочь республиканцам на выборах. Ожидается, что они будут для них очень тяжелыми. Очень велики шансы, считаются у демократов, что они возьмут Палату представителей. Даже вполне считаются реальными шансы для демократов взять Сенат.
0: То есть мы имеем дело скорее вот с таким грандиозным предвыборным митингом, центральная фигура которого Дональд Трамп.
10: Абсолютно точно, я думаю, описание того, что происходит в Техасе. И Трамп Насколько я видел, он призвал республиканцев отнестись к выборам так, будто он находится в избирательном бюллетене. Это интересная вещь, потому что в последние годы избиратели Трампа, они за Трампа голосуют, а когда Трампа нету в избирательных бюллетенях, они не особенно и приходят на выборы. И это проблема для республиканцев, отсутствие так называемого энтузиазма избирателей. Это важное понятие, потому что нужно пытаться перетянуть на свою сторону как бы центристов со стороны противника, но также нужно, чтобы твоя база, база партии, приходила на выборы как можно более активно. Я думаю, что Трамп пытается активизировать базу, как он это всегда делает. Насколько это будет успешно, трудно сказать, насколько его избиратели вот эти два дня зарядят их энергией. Но это предстоит увидеть только на выборах. Есть еще такая специфика, что, может быть, база республиканцев по-прежнему верна и любит Трампа, как мы видели на праймерис, но за пределами базы республиканцев Трамп довольно непопулярен, и даже можно заметить отдельных республиканских кандидатов, которые незаметно тихонечко дистанцируются от Трампа. Не то, что они рвут с ним, но просто они стараются не педалировать этот вопрос, чтобы не раздражать избирателей, которых они пытаются притянуть. Особенно там в округах, где наиболее острая борьба, где им нужно привлечь центристских избирателей, которые недовольны.
0: И, конечно же, не могу не спросить. Трамп пообещал каждому взрослому совершеннолетнему гражданину Америки $5,000, если республиканцы сохранят контроль и над Палатой представителей, и над Сенатом. У вас есть представление, откуда администрация может взять такую сумму?
10: Ну, у меня нет представления, и я думаю, что у администрации нет особенного представления.

0: взять, по крайней мере, палату представителей, считаются очень высокими. Будет удивительно, если этого не произойдет. По крайней мере, вот сейчас это представляется, особенно на фоне нового скачка цен на нефть из-за происходящего противостояния с Ираном. И, соответственно, будет новый скачок цен на бензин, что избирателей приводит в крайнее раздражение. Я думаю, Трамп пытается привлечь к республиканцам всех, кого он может, и, может быть, кого-то это привлечет и хоть небольшие последствия даст. Хотя представить себе, что это радикально изменит общую картину, очень трудно. Самое интересное, что происходит вокруг этого экстравагантного предложения, это дискуссия о легальности, насколько это вообще легальное предложение. Но многие сходятся на том, что само по себе это просто предвыборное обещание, что если мы победим, вы будете жить лучше. Трамп не говорит, что вы получат деньги только те, кто проголосует за республиканцев. Нет, все, если республиканцы по-прежнему будут контролировать правительство. Поэтому это более-менее выглядит как такое экстравагантное предвыборное обещание. Но тут важно еще помнить, что, конечно, подобного размера выплат потребует одобрение Конгресса. Администрация не может взять и распорядиться подобного размера деньгами сама по себе. И даже для республиканцев в Конгрессе, учитывая быстрорастущий и очень большой государственный долг США, который там примерно 40 триллионов, и это большая проблема, угроза инфляции, даже для республиканцев, если представить гипотетическую ситуацию, что они выиграют, одобрение таких выплат будет крайне сложной вещью.
1: Проходящий в штате Техас съезд республиканской партии США, созванный накануне промежуточных выборов в Конгресс, я обсуждал с ведущим подкаста «Радио Свобода. Популярная Америка» Валентином Барышниковым. Ну и в завершение выпуска рубрика «Новости высоких технологий». Компания OpenAI выпустила свою новую модель, одновременно сообщив широкой публике, что способности этой модели к взлому по собственной шкале компании впервые достигли критически опасного уровня. Ведущий рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода» Аркадий Пильдес объясняет, почему такого рода предупреждения в индустрии искусственного интеллекта стали звучать подозрительно регулярно.
2: 3 сентября OpenAI, та самая компания, которая сделала чат GPT, представила новую модель GPT-6 Astra. Одна из ее главных особенностей – гораздо более развитая способность самостоятельно работать за компьютером. Открывать сайты, нажимать кнопки, искать информацию, пользоваться программами и доводить длинную задачу до конца. Президент OpenAI Грег Брокман пошел еще дальше и предположил, что со временем этот момент могут считать началом эры AGI – искусственного интеллекта, который способен конкурировать с человеком в большинстве экономически значимых задач. А кроме того, OpenAI сообщила, что модель Astra стала первой, достигшей критического уровня по внутренней шкале кибервозможностей. То есть речь идет о способности самостоятельно искать неизвестные уязвимости и разрабатывать способы их эксплуатации. Поэтому самые мощные возможности модели для работы с кибербезопасностью ограничили. Расширенный доступ дают только проверенным специалистам и организации. А кроме того, перед выпуском OpenAI добровольно представила модель американским властям для предварительного изучения. Звучит как исключительный случай, но нет, это уже не в первый раз. В далеком по меркам индустрии искусственного интеллекта 2019 году OpenAI представила GPT-2, но не стала сразу публиковать ее полную версию. Компания опасалась, что модель могут использовать для массового производства дезинформации, спама и другого вредного контента. Через 9 месяцев OpenAI все-таки выпустила модель полностью, но никакого информационного апокалипсиса не произошло. В мае прошлого, 25 года, компания Anthropic впервые включила усиленный режим защиты для своей новой модели Claude Opus 4. Причина называлась более серьезной. Компания опасалась, что модель сможет заметно помочь человеку в создании химического или биологического оружия. При этом сама Anthropic честно признавала, доказательств, что модель действительно перешла этот опасный порог, нет, а защиту включили исключительно по принципу «лучше перестраховаться». В апреле этого года Anthropic представила еще одну модель – Mythos. На этот раз компания заявила, что ее возможности по поиску и эксплуатации компьютерных уязвимостей настолько велики, что выпускать модель в обычный публичный доступ нельзя, и доступ получили только несколько десятков специально отобранных организаций. Сэм Альтман из OpenAI раскритиковал такой подход конкурентов.

0: клиента и назвал его маркетингом на страхе. Но не прошло и 5 месяцев, и теперь уже OpenAI говорит о своей модели удивительно похожими словами. Заявление «наш продукт настолько мощный, что опасен» не только гарантирует заголовки в СМИ, но и привлекает внимание государства. В июне Министерство торговли США временно ограничило доступ иностранцев к 2 наиболее мощным моделям Anthropic. В американском Конгрессе появились законопроекты об обязательной отчетности по опасным инцидентам с искусственным интеллектом и даже предложение требовать от разработчиков самых мощных моделей техническую возможность экстренной остановки систем. А город Нью-Йорк ввел годовой мораторий на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ до 8 класса включительно. Новые модели действительно становятся мощнее и могут создать серьезные риски. А компании, которые эти модели продают, видят и не могут не использовать коммерческий стимул рассказывать о собственной технологии максимально драматично. Поэтому, когда компания говорит вам, что ее новый продукт опасен, стоит поинтересоваться, кому выгодно, чтобы мы в это поверили, и может ли кто-то независимый это проверить. Потому что регулировать технологию исключительно по пресс-релизам – идея так себе.
1: Это был ведущий нашей рубрики «Новости высоких технологий», директор по продукту корпорации «Радио Свобода Европа» «Радио Свобода» Аркадий Пильдес. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Лина Ширяева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах, которые называются «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы», и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. А у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергиенко, и это «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. В этом подкасте мы рисуем его голосами и эмоциями людей, которые обсуждали ключевые события недели. Каждый четверг я собираю самые яркие цитаты из соцсетей, главные споры, реакции и самые заметные высказывания. Новости рассказывают, что произошло. Соцсети показывают, как это восприняли люди. Иногда точнее, чем кажется. Среди прочего, это суд над уже бывшей главой хосписа «Дом с маяком» Лидией Маниавой и победа партии «Альтернатива для Германии». Лидия Маниава, глава детского хосписа «Дом с маяком», обвиненная в распространении якобы фейков российской армии по мотивам политической ненависти, уходит с поста директора и выходит из состава правления. Об этом говорится в сообщении в Телеграм, опубликованном 6 сентября ее друзьями по просьбе самой Лидии, поскольку суд запретил ей пользоваться интернетом. Маниава объяснила свое решение тем, что хочет за оставшиеся месяцы свободной жизни завершить начатые дела и подготовить хоспис к работе без нее. Маниава также выразила опасение, что уголовное дело против нее может негативно отразиться и на «Доме с маяком». В хосписе работают 400 сотрудников, а помощь получают более 1000 пациентов. В связи с этим Маниава призвала поддержать хоспис пожертвованиями и волонтерством, а также предложила приходить туда работать. Вот что сама Лидия пишет о ситуации.
1: «Я получаю очень много советов уезжать из страны. Понимаю, что все за меня переживают и хотят, чтобы у меня все было хорошо. Мне очень тяжело так всех расстраивать, но все-таки я не уеду из России. Это сложно объяснить чем-то, кроме христианской точки зрения. Все риски понимаю, обыск в 6 утра пережила, в мрачной камере продрогла, в наручниках походила, голая перед сотрудниками в СИН поприседала, в автозаке на лавке потряслась с пакетиком для рвоты, теперь живу с браслетом на ноге. Но правда, мне важно оставаться в России в это тяжелое время».
0: Писательница Анна Федосова так отреагировала на суд над Маниавой.
2: «Самый святой из известных мне людей – Лида Маниава. Если рука поднялась на Лиду, за этой рукой не стоит ничего святого, нравственного, благородного, доброго».
0: Художница Катя Марголис выразила поддержку Лидии.
1: «Сегодня моя горячая поддержка моей бывшей подруге и почти когда-то сестре. Сегодня у нее прошел обыск, и ее вызвали в Следственный комитет в Москве по делу о фейках российской армии. В переводе на человеческий это означает «за осуждение войны». Формально она еще не задержана. Лида, я не хочу, чтобы ты села в российскую тюрьму. Это плохой выбор. Тебе дан невероятный талант и одна единственная жизнь. И твое призвание не подарить ее насильникам и нелюдям, а нести свет и правду тем людям, которые в них нуждаются. А их много всюду. Твое призвание — сопротивляться и бороться со злом, а не сдаваться на его милость. Подумай, если еще не поздно, в чем твое истинное призвание? Беатификация тюрьмой — это сомнительный путь при наличии данной тебе Богом свободе воли и выбора. Очень прошу тебя, подумай».
0: Виктор Шендерович о людоедстве российской власти.
3: «Не принимает сознание реальности, не впитывает ее, отталкивает. Все время норовит начать давать ей советы. Реальность, мол, ну ты чего? Ты просто, наверное, не ведаешь, что творишь. Дай я расскажу тебе реальность, кто такая Лида Маниава. И ты сплеснешь руками и скажешь: о, Господи, ну, конечно, это ошибка. Нельзя пальцем трогать такого человека. На него атеисты молиться должны. Это тот самый праведник, который, может быть, и спасет наш Содом. Это же не про СВО, это не про Путина или против Путина. Это про умирающих детей и их последний приют и утешение. Побойтесь Бога. Нельзя, совсем нельзя обижать Лиду Маниаву. Но Бога нет, а есть людоедское племя. Ему что Маниава, что не Маниава, просто калории. Съедят, не различая. Трабера только отпустят какого-нибудь по старой в дружбе с их главным людоедом, чтобы самих не съели. А остальное вообще пофиг. А человеческое сознание наше все сплескивает руками и пытается понять, как такое вообще возможно».
0: А вот и член Совета по правам человека в России Марина Ахмедова в своем телеграме отметилась постом про Лидию.
4: «В либеральном сообществе переполох, а у нас многие даже не знают, кто это. Маниава – одна из основательниц детского хосписа «Дом с маяком». И тут прямо сложная ситуация. Этот хоспис, разумеется, не единственный, но у его команды, Маниавы в том числе, лучше всех получалось с пиаром. И многие родители, которым хоспис помог, конечно, скажут: за что же вы с человеком так? Вот тут и появляется сложность. Социальные заслуги есть, и получается, можно что угодно об армии говорить. Понятно, что капитал этих заслуг и есть та причина, по которой Маниаве не предъявили обвинения еще раньше, как было бы в случае с другими простыми смертными. Но в 26-м этот капитал, видимо, себя исчерпал. Мы воюем насмерть. Наши солдаты стоят насмерть. Вдумайтесь, на одного нашего солдата приходится 10 беспилотников. Каждый наш солдат, делающий шаг к позиции под этим роем, — герой. Их надо поддерживать, а не рассказывать из Москвы, что они накидали снарядов на Киев и Одессу. То есть, на мой взгляд, нехорошо прикрываться своими социальными заслугами для того, чтобы иметь возможность продолжать пиариться для своей либеральной аудитории, рассказывая о том, какая плохая наша армия. Типа «мне можно, я моральный авторитет», а надо быть в первую очередь гражданином, сестрой и братом нашего солдата. Значит ли все вышесказанное, что человека надо посадить на 10 лет? Нет. Прежде всего потому, что не надо делать мучеников и героев из людей, которые не любят свою страну. Мне кажется, если наказание прямо неотвратимо, можно было бы обойтись штрафом, чем потом вот это все разгребать.
0: Врач-травматолог Андрей Волна о выборе человека.
5: Какой бы выбор ни сделала Лида, мы можем его только принять, а ее поддержать, что не должно мешать порицанию общественного запроса на чужую жертвенность. Тут зрители аплодируют, кончили аплодировать и забыли. Очень надеюсь, что Лиду Маниаву отпустили не за тем, чтобы потом посадить.
0: Блогер Наталья Митрофанова пишет о цене свободы.
1: Почему не уезжает Лида Маниава или Нюта Федермессер, или другие, кто открыто пишет против войны? Вот Лиду посадят, и какой смысл? Да, наверное, нет в этом мученичестве никакого смысла. А был смысл в возвращении Навального? Ведь все равно сгноили в тюрьме. Наверное, это люди из особого теста. Их не сломить, не перемолоть. Для них важно оставаться собой в своей стране. Важно оставаться там, где они хотят быть. Хотя это нерационально 1000 раз. Почему Януш Корчак пошел на смерть с детьми? Почему Ахматова не уехала, хотя могла? Поэтому же, наверное, их не сломить. Потому что сломить можно тело или свободу. Но если человек уже выбрал свою смерть в прямом или переносном смысле, как цену за право быть собой. У системы против него больше нет рычагов. Это ее главный страх. Люди, которым нечего терять, кроме собственной совести.
0: Журналистка Евгения Альбац пишет о сущности российских властей, которые сейчас решают, сажать Лидию или нет.
4: Святой человек, неужели посадят? Маниава – символ гуманизма в России. Ее сажают за пост в Телеграме 2023 года. Людоеды.
0: Историк Сергей Лукашевский о том, что чувствовали те люди, которые отдавали приказ.
3: Уже давно я держу в голове список людей в России, за которых особенно волнуюсь. Примерно год первым номером в этом списке была Лидия Маниава. Ее высказывания были очень заметными, поскольку были нравственно безупречно точны. И вот Лидия арестована, и ей предстоит скорбный и тяжкий путь. Хотя случилось то, чего я боялся, я все равно не могу не испытывать гнев и отвращение к тем, кто не дрожащей рукой послал к ней ранним утром группу задержания. А вот думаю я об искажении восприятия. Для многих арест Лидии Маниавы – это очередное пробитое дно, свидетельство окончательной нравственной деградации режима и так далее и тому подобное. Но я уверен, для тех, кто готовил дело, подписывал ордер на обыск и решение о задержании, это не более чем плюс один пункт в статистике KPI или в очередной операции по борьбе с крамолой. Там нет никаких сомнений и терзаний, никто не соотносил то, что Лидия писала о войне в соцсетях, с тем, что она делает. Это такое мировосприятие, в котором один пост в Телеграме, очередная демонстрация беспощадности, гораздо важнее сотен или даже тысяч людей, которым помогала все эти годы Лидия.
0: Блогер Евгения Шейна пишет о действиях и заявлениях Маниавы.
4: По сути, это был выбор Януша Корчика. Есть благотворители, которые отдельны от конкретных физических процессов, и они заменимы. Судя по фото с детьми, Лида Маниава не была отдельна, и она не была заменима. Они правда умирали, они жили в России. Дети не имеют национальности, и, видимо, поэтому Лида не смогла не помогать беженцам в начале войны. Если у тебя нет больших возможностей помогать, только перевод 10 тысяч, не так уж сложно удержаться. Разумно и несложно. А если у тебя есть связи и средства фонда, и силы, и душа, остановиться из соображений безопасности и ничего не предпринимать уже немного сложнее». Лида сделала для нас всех так невероятно много, что сидеть и не мочь ничего сделать сейчас для нее какая-то жуткая, безнадежная абсурдность. Но я завтра даже на суд не пойду. Туда, впрочем, придет много народу, и каждый напишет пост. Много пафосных постов, много-много ее фотографий. Но это не поможет.
0: Борис Долинский тоже размышляет о человеческих реакциях в России.
5: На территории Российской Федерации осталось очень мало людей, чья судьба и чье будущее мне не безразличны. Еще меньше там осталось организаций, за деятельностью которых я продолжаю следить и которым мы когда-то с Машей помогали. Список короткий, и в нем, наверное, на одном из самых важных мест находится детский хоспис «Дом с маяком» и его создательница Лида Маниава. Когда началось полномасштабное вторжение, кроме работы с хосписом, она активно стала помогать украинским беженцам, которые оказались в Москве. В своих соцсетях она открыто писала все, что думает про войну, про то, что реально происходит в Украине, про ракеты по Одессе, про весь этот ужас. Все, кто следил за ее работой и за ее постами, понимали, что она все время ходит по грани. Я, возможно, как и многие другие, чуть наивно исходил из того, что у тех, кто отдает приказы об арестах, все-таки сохранились какие-то базовые человеческие реакции. Это даже не мораль и не совесть, а именно рефлексы. В данном случае не столько рефлекс самосохранения, сколько инстинкт спасти собственного детеныша. Потому что у всех у них есть дети или внуки, и с любым ребенком может случиться тот ужас, который однажды приведет его и его близких в такой хоспис. И мне совершенно наивно казалось, что Лиду поэтому не будут трогать. Будут относиться к ней как к юродивому, который помогает всем, кому нужна помощь, и не тронут хотя бы из-за того самого животного рефлекса. А вдруг однажды это понадобится моему ребенку, моему сыну или моей внучке? Но, как мы понимаем, даже рефлексы не работают.
0: О том, на что способны российские власти, пишет Андрей Нечаев.
6: Наши власти редко могут сами создать что-то, но умеют изгадить созданное другими. «Дом с маяком» Лиды Маниава заботился о тысяче больных детишек и привлекал несколько сотен волонтеров. Сейчас Лида вынуждена уйти с поста его руководителя, и работа фонда под угрозой. «Мне придется перестать быть директором «Дома с маяком» и выйти из правления. Но я верю, что мои коллеги и без меня смогут поддерживать работу хосписа», цитируют Лиду друзья в ее телеграм-канале. Ей самой нельзя пользоваться интернетом.
0: Блогер Дмитрий Фронт размышляет о происходящем в России.
7: Несколько сотен пришли к суду, где решался вопрос о мере пресечения Маниава. После решения отпустить Лиду из зала суда, по его решению, при условии соблюдения определенных условий, люди аплодировали. Страх и зажатость – прямой путь к онкологу. Будьте людьми, говорите то, что вы чувствуете, но не обязательно то, что от вас хотят услышать либо уехавшие либералы, либо отлетевшие патриоты. Будьте собой. Не всегда, но уже чаще власть стала прислушиваться к мнению общества. Период черного бетона прошел, начался период серого, то есть нормального. Так может и до белого дойти, из мела. А там и радугу позволит детям рисовать на асфальте. За Маниава вступилось общество, которое уже не такое зажатое, как в прошлом году. Результат раскачки с начала 2026 года работает. Не сразу, не во всем. Москва не сразу строилась, как и свобода. Я тут совсем с ума сошел со своей точной версией происходящего в РУ. О том, что во власти появились реальные люди, которые действуют против системы военного времени. И это уже трудно остановить. Кейс, простите, с Маниава тоже ложится в рыжую копилку случаев расщепления черного бетона с начала 2026 года. Взяли, чтобы разогреть общество, прокачать ненависть к власти и разжать челюсти. Дракон уже не тот, не единый, да и головы дракона смотрят в разные стороны. Некоторые поникли ниц. Но мы не дети дракона, мы дети ангелов, наших родителей, нашей среды, нашего языка, нашей культуры. И никакие драконы нас не сотрут в единый порошок.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы», в котором я каждый четверг пересказываю вам интересные и важные дискуссии в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко. Популистская партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в федеральной земле Саксония-Анхальт. «Альтернатива для Германии» получила больше всего голосов, однако до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандатов. Результат уже называют политическим землетрясением и переломным моментом для Германии. Для «Альтернативы» это очередной серьезный успех,
9: Партия укрепляет позиции не только на востоке страны, но и в немецкой политике в целом. При этом самостоятельно сформировать правительство альтернатива для Германии пока не сможет. Ей придется искать партнеров или рассчитывать на ситуативную поддержку других партий. Однако традиционные немецкие партии по-прежнему отказываются сотрудничать с альтернативой для Германии. Успех правопопулистов может иметь последствия далеко за пределами одной федеральной земли. Он показывает, насколько заметной силой в Германии стала партия, выступающая против миграции и критикующая нынешний политический курс страны. С поздравлениями выступает российское неонацистское вооруженное формирование ДШРГ «Русич» у себя в Телеграме.
5: Мы поздравляем партию «Альтернатива для Германии» с победой на выборах в парламент Саксонии-Анхальт. Результат в 43,8% голосов свидетельствует о том, что немцы устали от либеральной демократической повестки, ведущей к уничтожению коренного населения и немецкой культуры, к наплыву мигрантов, а также к популяризации феминистских и леворадикальных идей, разрушительных для немецкого государства. «Альтернатива для Германии» совершенно справедливо выступает за ужесточение миграционной политики, одного из инструментов разрушения Германии, и против полного уничтожения немецкой культуры. Мигранты, у которых уже гораздо больше прав, чем они заслуживают, навязывают Германии свои правила и законы, неприемлемые для белой Германии. «Альтернатива для Германии» также вполне обоснованно выступает за восстановление отношений с Россией, поскольку Россия не является врагом Германии, а немецкие налогоплательщики не должны финансировать войну Украины против России. Войну, которая ведет к росту цен в самой Германии.
9: Экономист Владислав Иноземцев пишет, что катастрофы не произошло.
6: Во-первых, я не вижу никакого основания для представления этого как катастрофы. Скорее, наоборот. Очень хорошо, что такой сигнал прозвучал в стране, где есть долгая культура коалиций, и что он прозвучал на региональном уровне. Это напоминание политикам о том, что общество имеет право меняться с той скоростью, которую считает нужным, или не меняться вообще, и не обязано подстраиваться под модные теории мультикультурализма, ощущая себя во всем перед всеми виноватым. У Берлина есть почти 3 года, чтобы вынести уроки перед выборами 2029 года. Во-вторых, у меня нет никаких явных симпатий к победившей партии, да и никакого интереса к германской внутренней политике вообще. Но мне никогда не было близко наклеивание ярлыков. АДГ не кажется мне во многом похожей на нацистские партии, с которыми ее часто сравнивают. Мне сложно понять, что роднит СНСДАП партию, чей лидер — открытая лесбиянка, в программе которой одним из главных пунктов прописана сменяемость власти и ограничение срока занятия любых выбранных должностей, и которая, по все более широкому признанию, выражает твердую поддержку Израилю и противостоит проявлениям антисемитизма. В-третьих, мне не кажется, что поддержка АДГ в значительной мере обусловлена ее далеко мне не симпатичной позицией в отношении России и Путина, хотя и она в последнее время не выглядит совершенно однозначной. Программа партии содержит массу требований, которые в путинской России сделали бы любого с ними выступающего явным врагом режима. И это стоило бы иметь в виду ее оппонентам, если они хотят разорвать связку избирателей АДГ и Кремля. Основа же ее популярности – довольно радикальный антиисламизм, который хорошо резонирует у избирателей по известным, я бы сказал, весьма рациональным причинам.
9: Блогер и публицист Остап Кармоди о том, что партия уже имеет желтую карточку.
5: Я не собираюсь включаться в теоретические споры о том, является ли АДГ крайне правой партией или нет. Но партийный бренд, в первую и главную очередь построенный на ненависти, неважно кому, мигрантам, евреям, капиталистам и так далее, уже желтая карточка. А призывы к восстановлению отношений с Россией и прекращению помощи Украине, которые у АДГ содержатся непосредственно в ее федеральной предвыборной программе, красная, которая полностью дисквалифицирует любую партию, будь она хоть трижды идеальной во всех остальных вопросах. Как, впрочем, и призывы к поддержке Палестины и разрыву отношений с Израилем, с другой стороны.
9: Журналист Денис Катаев пишет, что победу «Альтернативы для Германии» нельзя считать правым поворотом для всего Евросоюза.
7: Победа АДГ еще ничего не значит. Триумф популистов на земельных выборах Германии, очевидно, вызвал зуд у людей, которые предсказывают неизбежную волну ультраправых сил по всей Европе, мол, Франция и Великобритания приготовятся. Но все это как минимум сильная натяжка. Нельзя ко всем европейским странам применять одну и ту же модель. Можно ли вообще говорить о какой-то волне, когда в Венгрии только в апреле этого года выгнали с треском популиста Орбана, в Нидерландах новый премьер-министр Роб Йеттен подвинул вечного националиста Герта Вилдерса, а Великобритания, несмотря на популярность Найджела Фарджа, все чаще сомневается в правильности Брекзит. Да и причины прихода к власти подобных радикалов не везде одинаковые. Иммиграция? А вот и не так. Как верно сегодня заметил обозреватель Патрик Коэн в утреннем эфире радио «Франс Интер», в той же самой земле Саксония-Анхальт один из самых низких показателей доли иностранцев в стране. А согласно опросу избирателей на выходе с участков, иммиграция не стала определяющим фактором голосования. Европа и бюрократы виноваты? Тоже не так. Все же даже Марин Ле Пен уже осторожничает с подобными заявлениями про выход из ЕС. Также глупо обвинять нынешние коалиционные и центристские правительства в торжестве популистской идеологии. Ведь прагматика и демократия всегда будут проигрывать оголтелым и безумным призывом из серии «Проваливайте все и отобрать и поделить».
9: Елена Романова о популизме.
4: Какие же проблемы у Саксонии-Анхальт самые главные? Мало рабочих мест, врачей, учителей? Нет. НКО заставляют жителей Халли ездить на работу в Лейпциг и снижают рентабельность у фермеров? Что там у них дальше по повестке? Отдайте уже Путину эту Украину, пусть подавится, верните нам дешевый газ и нефть, и мы опять заживем, как раньше. Между войной и позором выбор ведь очевиден, да? У всех вокруг санкции, а у нас четверг. Выходим из ЕС и продолжаем оставаться самой экспортоориентированной страной мира. Я надеюсь, что к 2028 году жители Саксонии-Анхальт уже поймут, как их поимели. Потому что ровно никаких планов заниматься улучшением их жизни у этих голубых крикунов нет и никогда не было. Хрупало прямо допустил и блокирование федеральных инициатив, которые АДГ считает вредными для экономики или вредными для населения. Подсказка. Вредными для экономики Германии АДГ считает все те инициативы, которые не нравятся Путину и России.
9: Публицист и политолог Всеволод Чернозуб о медийной составляющей.
5: С Германией интересная медийная ситуация. В основном происходящее в стране на русском языке комментируют 2-3 человека из партийных фондов. Хотя официальная суть таких фондов – продвигать идеи партии, а не равноудаленную от всех действующих политических и экономических сил экспертизу. Мы слушаем и читаем партийных страткомовцев. Их задача подать видение происходящего партии стоящими за ней элитами, а также защитить да продвинуть интересы государства на внешней арене. В итоге ситуация глазами партийных государственников, поставленных на коммуникацию, описывается примерно так. Все хорошо, проблемы преувеличены московской, пекинской и вашингтонской пропагандой, но отдельные недостатки, конечно же, есть. И такие, что люди готовы голосовать за фашистов, требующих разогнать Баухаус.
9: Общественный деятель и предприниматель Леонид Невзвин о радикализации политической ситуации в Германии.
6: Еврейские общины и правозащитные организации уже предупредили об опасности. Связи партии с неонацистской сценой становятся все более очевидны. АДГ, в отличие от итальянских «братьев Италии» или французского национального объединения, не смягчает риторику ради расширения электоральной базы. Напротив, становится все радикальнее. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что прекратит передачу секретных данных правительству земли в случае прихода АДГ к власти из-за связей партии с Россией. «Близость к Путину невозможно не заметить», — сказал он, добавив, что есть основания подозревать российское финансирование.
9: Сергей Советкин считает, что обещания альтернативы для Германии выполнены не будут.
7: И снова про победу АДГ и эйфорию в Кремле по этому поводу. По-моему, это аналогично успеху Жириновского в ельцинское время. Популисты могут получить голоса. И случается так, что и получают. Но как дело доходит до выполнения своих обещаний, да еще и сразу, то происходит ступор. Вчера читал обзор социально-экономической ситуации и причин того, в каком положении сегодня и на неопределенное время оказалась экономика и социалка в Германии. И почему ни Мерц сегодня, ни АДГ, даже если потом она придет к власти в стране, не могут радикально или серьезно ощутимо улучшить положение дел и уровень жизни граждан. Для этого нет объективных предпосылок. А уж в масштабе одной маленькой бедной земли вообще говорить не о чем. Ну, могут они выгнать мигрантов. И что потом? Или снизим налоги. Говорят, бизнес на это повелся. Допустим, снизит. А это значит, что бюджет получит меньше денег на социальные выплаты и услуги. Россияне уже пережили и переживают отток мигрантов. Многие сферы пострадали. Теперь и пенсионерам на дачах некому помогать, если что. Детям их дачная работа даром не нужны. Вот АДГ ждут быстрых перемен и выполнения их же обещаний, а их не будет. Но разве что из одной далекой страны начнут поступать миллиарды и миллиарды евро шефской безвозвратной помощи и инвестиций. В принципе, возможно. Это как миллионы Абрамовича принесли ему любовь чукчей. Но, думаю, такое сейчас не прокатит. Времена не те. А так бы, конечно, неплохой плацдарм для Путина можно было создать.
9: Эмир Валиев о рейтингах партии.
5: Когда я в августе прошлого года писал про популярность альтернативы для Германии в собственной Германии, мне отвечали на тот момент вполне справедливо, что АДГ вторые по популярности в стране. Это означает всего 20% голосов избирателей. Даже вместе с блоком Сары Вагенкнехт, которая вроде бы ультралевая, но в полном соответствии с принципом подковы примыкает к АДГ по всем принципиальным вопросам, будет только 25%. И вот прошел год. Альтернатива для Германии набрала 43,8% голосов на выборах в парламент федеральной земли Саксония-Анхальт и получила 39 мандатов из 83. До абсолютного большинства им не хватило 3 мандатов, но они легко могут получить еще 5, объединившись со все тем же союзом Сары Вагенкнехт. И землей Саксония-Анхальт будут править ультрасы. Что особенно неприятно, в случившемся невозможно обвинить пассивность населения. Выборы прошли при рекордной явке в 76,5%.
9: Журналист Игорь Яковенко о связях партии с Кремлем.
7: Вообще, то, что происходит с альтернативой для Германии, в чем-то даже карикатурно. Например, ее связи с Москвой. Чуть подробнее поговорим об этом позже, а сейчас просто знаки. Один из таких знаков – кружка с красной звездой и надписью «Армия России», которую некоторое время назад журналисты нашли в кабинете заместителя председателя земельной альтернативы для Германии Ханса Томаса Тильшнайдера. Самое забавное, что человек объяснил, он привез эту кружку из поездки в Россию то ли в 23-м, то ли в 24-м году, то есть когда шла война против Украины, он съездил в Россию и привез кружку с надписью «Армия России». Потрясающий человек. Потом он еще и выставил эту кружку на торги, на аукцион. Я не помню результатов, но кажется, что-то около 2000 евро эта кружка потянула. И любители русского фашизма в Германии, безусловно, есть. Давайте попробуем проанализировать, что произошло. Карикатурность каких-то отдельных вещей не делает альтернативу для Германии менее опасной для действующего правительства. Курс Мерца, я сейчас говорю о внешнеполитическом курсе, это курс на помощь Украине, на перевооружение Германии, на противостояние Москве. И очень важная составляющая политики альтернативы для Германии – противодействие этому курсу.
9: Блогер Юрий Адриан о демократии в наше время.
5: Скажу то, что важнее всего, на мой взгляд. Это демократия. Вот именно так она и работает. И да, демократия может вдруг сама себя похоронить, если избиратель, отягощенный ресентиментом, выберет на свою голову нового Адольфа. Но демократия может также и вытащить себя за волосы из болота, если политики начнут снова внимательно слушать, что беспокоит людей, и действительно представлять их интересы. Результаты голосования в Саксонии-Анхальт – это последний сигнал нашим замечательным, бывшим, народным старым партиям. Соберитесь, гребаные идиоты. Прекращайте спорить, прекращайте лажать, срочно принимайте все необходимые реформы и больше не обещайте того, что не в состоянии выполнить. Иначе вас снесут нафиг популисты. Они специально для этого существуют, чтобы подбирать упавшую на пол власть.
9: Политолог Дмитрий Стратеевский пишет о нашей эпохе.
6: Демократия – это процедура. У АДГ сейчас действительно есть мандат на формирование правительства. Это демократично в отношении партии, завоевавшей 44% всех мест в Ландтаге и получившей чуть ли не столько же голосов, что и остальные партии вместе взятые. Но не уверен, что Зигмунду это нужно. Ему куда удобнее довести ситуацию до новых выборов, чтобы получить власть с гарантией. Да и видит он себя в федеральной политике, что ему уже предложила Вайдель к вящей зависти Хёке. Имеем, что имеем. На мой взгляд, главное – трезво оценивать реальность и не строить воздушных замков. Живем в эпоху перемен.
9: С вами был Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». У каждой недели свой портрет. Каждый четверг мы рисуем его словами, реакциями и эмоциями людей, которые обсуждают главные события. Спасибо, что были с нами. И до встречи в следующем выпуске.

0: это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
1: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
2: Это все такие волнами идет.
1: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам?
3: Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
0: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
3: Разовые или многоразовые проблемы в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
4: И снится нам не речи сам министра.
5: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
6: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
5: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
7: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
5: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены второй волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе стрессе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант. Нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание The Bell резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка. Говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5% и на 0,25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% это мы всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года, и вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Wildberries, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 2025 года ставку снижали, снизили ее там, с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый, мы с вами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный протекущий проинфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике рост цен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет, о чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом, а к чему готовиться. И время у нас уже 11 сентября, уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии. Видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо. Будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов. Я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость. Там 24-25%, там где-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утильсборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: давайте
0: инвестиции.
1: Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после удара беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Валберса, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. Вот объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты. Быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование. Хотя с этим тоже большие проблемы. И оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже, по прогнозу Минэка, будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но они не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые как раз Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение вгрызающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто бы сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой. А высокая ставка тормозит инвестиции. А без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валютную ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. А платить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го, где-то в 24-м году, как раз таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться, где-то переход был май-июнь 24-го года, с осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты, Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 23-м году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, в 24-м году рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли идут в глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился, бывший замминистра экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжают расти военно-расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше, больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти, нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму. С учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто с ними деньги пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Сциллой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит, там 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозитная ставка начинает постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктура, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса, в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там, месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация, сбережения населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск. Это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное.
0: Кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему. Вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает. У нас полминуты остается. А почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в терпящие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай не дали ни копейки, ни рупий, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает ежедневно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает.
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» – просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют

0: происходит в Константиновке. Вы понимаете ситуацию там?
1: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около двух третей города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники обеих сторон. И как можно увидеть на некоторых видеозаписях, военнослужащие до самого последнего момента не понимают, чей это дрон, свой или вражеский. Из-за этого опасность для их жизни становится еще выше.
0: Когда мы разговаривали с вами последний раз, вы говорили, что в этом году Россия, вероятно, захватит или Славянск, или Краматорск. Возможно, один из этих городов. Что вы думаете сейчас?
1: Да, тогда этот прогноз основывался на математических расчетах. В тот момент Россия захватывала до 500 квадратных километров в месяц. Сейчас я бы сказал, что с высокой вероятностью в этом году Константиновка перейдет под российский контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть Лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах Лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка, если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
0: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
1: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год.

0: Вот, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «поиск крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в Новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидовой и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ. Поэтому да, существует пояс крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидово, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили, нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди. Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного, намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское Министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход. Больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов. Может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободу. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий Чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы Чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
4: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
5: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
4: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии Государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 2022 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения. И мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
4: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
4: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы, и до полномасштабного вторжения стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами, все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует. Я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили, проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
6: Студия подкастов «Радио «Свобода».
7: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
10: Митинг превратился в беспорядки. В Оренбурге завершается суд по так называемому «Баймакскому делу». Binance выдаст вас? Правозащитники обвиняют криптобиржу Binance в сотрудничестве с ФСБ. Принуждение к войне. Как в России выполняют разнарядку по контрактникам.
9: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
11: К 11 годам и 1 месяцу колонии суд в Пскове приговорил 63-летнего заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга за повторную дискредитацию армии и распространение так называемых фейков об армии. Дело против политика возбудили за участие в дебатах о войне с историком Юрием Пивоваровым и за репост публикации «Эхо Москвы» с первой полосой британской газеты «Дейли Мира», на которой были изображены окровавленная женщина и Владимир Путин. Приговор – результат частичного сложения сроков по двум статьям обвинения с учетом предыдущего наказания по иноагентской статье. В 2025 году Шлосберга приговорили к 420 часам обязательных работ за нарушение обязанностей иностранного агента. Он вину не признает. Сразу нескольким жителям Москвы, пришедшим 10 августа к Верховному суду России, где рассматривался иск о снятии партии «Яблоко» с выборов в Госдуму, суды назначили административные аресты. Так, 10 и 15 суток ареста, соответственно, получили супруги Дарья Бунькова и Наби Балабеков за нарушение порядка проведения митинга. У Верховного суда они раздавали листовки в поддержку партии. Судья не пустила родственников и группу поддержки на заседание, заявив, что это не та категория дел, где нужны слушатели, отмечает «Медиазона». 14 суток ареста также назначили Вячеславу Авдашеву. По версии полиции, он участвовал в несанкционированной акции и перекрывал дорогу. Аналогичный срок получил еще один сторонник «Яблока» Артем Кузнецов за создание помех транспорту. Жители Волгограда начали наказывать из-за коллективного обращения о дефиците бензина. 16 июля пятеро волгоградцев записали видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину по поводу нечестного разделения топлива. По их словам, администрация заливает полный бак бензина по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Участников обращения задержали. Одному из них, адвокату Алексею Севастьянову, назначили 5 суток ареста за сопротивление полиции. На 10 тысяч рублей оштрафовали Татьяну Сметанко за участие в массовой акции. Протоколы также составили на 2 других жительниц Волгограда, и их дела пока не рассмотрены. А в Перми на 10 тысяч рублей оштрафовали активиста Льва Самоловских, который подал в городскую администрацию уведомление о проведении митинга против нехватки топлива. Пост об этом он выложил в своем телеграм-канале с 44 подписчиками. Суд счел это незаконной агитацией. Топливный кризис начался в России тем летом на фоне украинских ударов по нефтеперерабатывающим предприятиям. К 15 годам колонии приговорили 44-летнего водителя-экспедитора из Мурома Сергея Локтева за госизмену и участие в террористической организации. По версии следствия, Локтев поддерживал движение «Артподготовка», которое российские власти признали террористическим, и получил через Телеграм партийный билет этого движения. Кроме того, Локтев собирал информацию о жителях Мурома, поддерживающих войну России против Украины для украинских спецслужб, утверждает следствие. Сергея Локтева задержали в 2024 году. Тогда же его приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии за призывы к экстремизму в интернете и хранение психоактивных веществ. С учетом этого приговора суд назначил ему в общей сложности 16 лет заключения. Компания «Ветбиохим» отзывает противовирусную вакцину для собак «Мультикан-8» после сообщения о массовой гибели животных в Ярославской области вскоре после прививки. Вакцинацию собак новой серии «Мультикана-8» начали в августе. С тех пор, по данным издания «Яркуб», погибли минимум 20 собак. Еще несколько животных находятся в тяжелом состоянии. В «Ветбиохиме» сообщили, что направили вакцину на экспертизу и рассказали о возможном организованном деструктивном вмешательстве третьих лиц, которое привело к гибели животных.
9: На днях суд в Перми заменил колонию более мягким видом наказания для одного из осужденных по так называемому «Баймакскому делу», появившемуся после крупных протестов в Башкортостане в январе 2024 года. Дим Буликбаев, которого приговорили к 4,5 годам колонии за участие в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти, выйдет на свободу. Предполагаемым организатором того, что власти назвали беспорядками, только предстоит услышать приговор. Их судят в Оренбурге, и дело близится к финалу. В прениях уже выступил прокурор, потребовав приговорить 6 обвиняемых к 15 годам лишения свободы каждого и назначить по 14 лет колонии еще 4. Сейчас слово за защитой. Никто из подсудимых вину не признает.
11: 19 августа в Оренбургском областном суде, где уже год слушается баймакское дело, возобновились прения сторон. На скамье подсудимых 10 человек. Их обвиняют в организации массовых беспорядков в Баймаке в январе 2024 года. Еще 4, помимо этого, вменяют насилие над представителями власти. Первые конфликты активистов с властями Башкортостана начались еще в 2020 году, когда местные жители, выходя на протесты, буквально отбили у крупного бизнеса по добыче соды священный для коренных жителей Шихан-Куштау. Одним из самых заметных активистов тогда был Фаиль Алсынов. В 2023 году он же выступал против незаконной добычи золота на хребте Ирындык в Баймакском районе. И на одном из сельских сходов Алсынов произнес речь на башкирском языке, используя выражение «кара-халык», что означает «простой народ» или «труженики». Глава Башкортостана Ради Хабиров лично написал на активиста донос в прокуратуру. Назначенная следствием лингвистическая экспертиза перевела фразу как «черный народ». Против Алсынова возбудили уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти». В день оглашения приговора Алсынову 17 января 2024 года к зданию суда в Баймаке съехались несколько тысяч человек. Когда огласили приговор 4 года лишения свободы, толпа заблокировала здание и не давала автозаку увезти активиста. Начались столкновения. Силовики применили дубинки, светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Протестующие, среди которых было много пожилых людей и женщин, бросали в ответ комья снега, лед и палки. Через несколько дней Следственный комитет возбудил уголовное дело. Более 85 человек было задержано. Некоторых вывозили в следственные изоляторы других регионов – Оренбургской области, Удмуртии, Татарстана. Такое дробление сохранилось и при рассмотрении дел в суде. Обвиняемых разделили на группы от 3 до 5 человек и распределили по судам в разных регионах. Правозащитники говорят, такой судебный конвейер позволил штамповать приговоры быстро, тихо и без привлечения лишнего внимания к масштабу репрессий. 68 человек уже получили реальные сроки, в основном до 5 лет лишения свободы, в том числе заброшенные в сторону полиции снежки. Около 30 человек вышли на свободу. Несколько обвиняемых по Баймакскому делу отпустили из колонии раньше срока. Например, Айтугану Малабаеву заменили наказание на ограничение свободы. В постановлении сказано, что осужденный посещает библиотеку и шахматный клуб, участвует в культурно-массовых мероприятиях, а также делает правильные выводы. Те же, кого следствие считает организаторами, ждут приговора. Доказательства обвинения строятся исключительно на показаниях сотрудников правоохранительных структур, которые присутствовали в день протеста на площади, рассказал Идель Реали, один из собеседников, знакомый с материалами дела. На просмотренных в суде видео также не зафиксировано призывов бить полицейских или применять насилие. Однако гособвинение буквально любой взмах рукой, любой выкрик обвиняемых расценивает как призыв к беспорядкам. Свидетели из числа уже осужденных по Баймакскому делу участников протеста дали показания в пользу подсудимых, отметив, что их никто не организовывал и не координировал, а митинг был стихийным.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией корреспондент «Эдель Реалии» Артур Асафьев. Он следит за развитием баймакской истории с самого начала. Артур, здравствуйте.
12: Здравствуйте, Марьяна.
9: Вы рассказываете о баймакском деле с самого начала, с того момента, как оно появилось, да еще до того, как оно появилось, что ему предшествовало. Я вас попрошу сейчас рассказать, что там происходит, потому что это какое-то беспрецедентное, я так понимаю, дело, во всяком случае, так говорят правозащитники, для современной России, в котором больше 80 было обвиняемых, 68 человек, если мне не изменяет память, уже осудили к этому моменту. И вот сейчас в Оренбурге судят 10, которых власти российские считают организатором массовых беспорядков. Расскажите, пожалуйста, что это за история, откуда столько народу взялось в этом деле?
12: Ну, я сначала уточню немножечко, что по нашим данным, все-таки при уголовной ответственности было привлечено 79 человек. Ну, если, конечно, не считать погибшего Рифата Даутова, по которому, по нашим сведениям, несмотря на то, что он погиб уже больше 2 лет назад, уголовное дело до сих пор еще не привлечено. Он считается его фигурантом. Вот из них 69 человек, как вы сказали, это, так сказать, рядовых участников баймакских событий, действительно осуждено. Многие из них уже находятся в колониях. Но, опять-таки, по нашим подсчетам, мы постоянно проверяем сайты судов, связываемся с активистами в Башкортостане, с родственниками осужденных. Мы видим, что уже около 30 человек вышло из колонии под различные ограничения. Либо это запрет определенных действий, в частности, выезжать за пределы населенного пункта, отмечаться, либо это принудительные работы, и двое вышло уже полностью, так сказать, от звонка до звонка, осидев свой срок, поскольку у них были довольно минимальные по нынешним меркам приговоры лишения свободы. Это все рядовые участники.
9: Откуда столько? Откуда столько людей-то?
12: Мы постоянно задавались этим вопросом, спрашивали мнение многих, и самих, с кем удавалось связаться, и адвокатов, и политологов. Вот, режим, все говорят примерно одно и то же. Поскольку в последние годы башкирское национальное движение обрело довольно серьезный размах, прежде всего это было связано с экологическими разработками, довольно хищническими разработками в Заурале полезных ископаемых, вот, и, а также с запретом обязательного изучения национальных языков в российских республиках, национальных, в частности, вот, башкирского языка. Все это создало довольно серьезный такой вот протестный потенциал именно у башкирского населения. Вот. И когда состоялся судебный процесс над одним из бывших лидеров, запрещенный уже в России организацией «Башкорт», над Фаэлем Алсыновым, вот, приговор, который ему огласили в Баймакском районном суде, 4 года колонии, это вызвало вот такое вот массовое освещение. На вынесение приговора собралось, по разным данным, от 5 до 10 тысяч человек из практически из всех районов республики туда приехали. Сейчас приходится уже признавать очевидные факты, что силовые органы заранее готовились к этому и были настроены именно на жесткий, не только на жесткий разгон, но и на то, чтобы обезглавить башкирское национальное движение, провести вот такие вот массовые аресты. Чем больше, тем лучше.
9: А, то есть это было сделано для запугивания, чтобы не выступали, условно говоря?
12: Именно для запугивания. Я еще добавлю, что 80 уголовных дел, но к административной ответственности еще, к различным штрафам, обязательным работам, административным арестам было привлечено более 200 человек еще. Это и по нашим подсчетам, и по подсчетам правозащитников.
9: И вот сейчас добрались до организаторов, ну, тех, кого называют власти организаторами массовых беспорядков. А это действительно какие-то лидеры Башкорта, лидеры башкортостанского национального движения? Или это случайные люди, как мы знаем, случайными оказывались, ну, многие из тех, кого уже судили по так называемому Баймакскому делу, их просто выхватывали из толпы и придумывали обвинения?
12: Я бы не сказал, что среди них вот такие вот уж именно лидеры Башкорта, лидеры именно всего башкирского национального движения. В своих районах это были, ну, скажем так, авторитетные активисты, которые занимались общественными делами, борьбой с незаконным самогоноварением, там, и так далее, с различными контрафактами алкогольной продукции. Да, они занимались и защитой экологии. Некоторые из них участвовали в 2020 году в защите Шихана Куштау, тоже нашумевшее дело, о котором, конечно, наша аудитория знает. Ну, вот если взять вот эти 10 человек, ну, вот, например, Закир Ахмедин. Его сделали организатором буквально ни за что. Он туда поехал случайно по приглашению корреспондента канала «Рус-Ньюс», который освещал эти протесты. Он его позвал по знакомству, чтобы он просто его охранял от всяких провокаций, чтобы сзади, потому что были уж такие прецеденты с журналистами в России, чтобы сзади к нему никто не подошел, там, не подсунул, допустим, в рюкзачок наркотики, патроны или еще черт знает что. Вот. И он приехал, он просто с ним был, все. Но тем не менее его сделали именно организатором, даже не рядовым участником массовых беспорядков, в кавычках, а организатором. То есть во многом это совершенно случайные люди. Ну, например, взять Ахмета Якупова. Это просто самодеятельный поэт, песенник, да, его знают в республике, он тоже экологический активист, писал стихи, исполнял песни, но он не был организатором. Вследствие, сколько мы уже, вот только этому оренбургскому процессу мы посвятили не менее полдесятка больших статей за этот и предыдущий год. Рассказывали о том, как шел процесс, беседовали с источниками, знакомые с его ходом, с активистами. Никаких доказательств, что это, что они именно организовывали, вот, в юридическом смысле этого слова, уголовного кодекса, никаких доказательств ни следствия, ни гособвинения так и не привело. Нет ни переписок организационных, ни создания какого-то плана действий, вот, распределения обязанностей. Да, вот следствие и гособвинение утверждает в обвинительных заключениях, что они вот именно были организаторами, там вступили в контакт, приискали координаторов на местах. А где доказательства? Нет ни переписок между ними, ни прослушек, которыми славятся ФСБ и другие там, прослушек телефонных переговоров. Нет ни каких-то других организационных действий. Ничего нет.
9: Эти люди были с собой, между собой знакомы до начала слушаний? Ну, вот эти 10 человек.
12: Большинство из них даже не были между собой знакомы. Может, кто-то знал, ну, допустим, того же Ахмеда Якубова, как поэта, как исполнителя, как бывшего Накуштау. Может, там они где-то сталкивались. Но тесного знакомства, тем более все они, практически все из разных деревень, из разных районов. Да.
9: Как проходит процесс? Как ведут себя подсудимые? Что они говорят? И слушает ли их судья, на ваш взгляд?
12: Как мы знаем, в начале прений в июле гособвинение потребовало 74 приговорить по статье, по части 1 статьи 212 УК, это организация беспорядков, дать ему по 14 лет, вот, но еще по 4 года тем шестерым, которых следствие обвинило в непосредственных столкновениях с силовиками, то есть статья 318, часть первая. Путем, так сказать, как выражается российская юридическая наука, путем частичного сложения наказаний, в итоге этим шестерым прокуратура просит дать 15. На этом выявили прения закончились, и вот сегодня они продолжились. Сегодня начали выступать, насколько мы знаем, от источников, от слушателей, которые были на процессе. Сегодня начали выступать в свою защиту на сами обвинения. Только 3 человека сегодня успели выступить, завтра будет продолжение. В принципе, они говорят все то же самое, что и говорили раньше и на допросах, на следствии, что никто из них не признает вину в организации. Некоторые частично признают вину в том, что они действительно участвовали в столкновении с силовиками, кого-то там неловко толкнули, кому-то там в ответ что-то сделали. Но в организации никто из них вину не признает. Они по-прежнему доказывают, что не было никаких переписок, прослушек или других действий, которые могут быть в нормальном смысле квалифицированы как организация.
9: Ну, а судя по рассказам тех людей, которые ходят на эти судебные заседания, судя по рассказам адвокатов, подсудимых, судья-то прислушивается к ним, дают им, давали во время судебного следствия представлять все свои доказательства, допрашивать тех свидетелей, которых хотелось, не мешали ли адвокатам представлять позицию защиты, или процесс изначально шел с заметным таким обвинительным уклоном?
12: Ну, ничего такого не сообщалось, по нашим данным. В принципе, суд выслушивает все. Если отклоняются какие-то ходатайства, то очень редко, скажем, о допросах тех или иных свидетелей. Ну, как правило, ведь эти же свидетели со стороны только вот силовиков или внедренных провокаторов, которых, по нашим данным, двое. Ну, они были допрашивались и на следствии, и допрашивались в предыдущих судах. Еще когда осудили 2 года назад первого фигуранта Исата Ульебаева, вот там были подробные показания этих провокаторов, но они касались в основном организации «Башкорт», а не непосредственных действий самих фигурантов, поймавшего дела. И с тех пор вот эти показания кочуют из одного приговора в другой, и, конечно, вот и здесь еще процитированы. А так-то суд дает допрашивать свидетелей защиты. Вот как сообщали нам вот на этом процессе в ходе допроса свидетелей, было допрошено прямо из колонии по видеоконференц-связи более 40 уже осужденных рядовых фигурантов Баймакского дела. Все из них дали показания в пользу обвиняемых. Они также подтвердили, что никакой организации не было, что они ехали туда поддержать Фаиля Алсынова, как, что называется, по зову сердца.
9: Ну, до развязки уже совсем немного времени остается. В принципе, вот сейчас осталось выступить подсудимым в прениях, потом, наверное, последнее слово, и суд удалится для того, чтобы подготовить приговор. Скажите, а за этим делом сейчас в республике следят? Их же специально увезли в Оренбург, вообще распихали по соседним регионам рассмотрение дел в рамках большого баймакского дела, чтобы людей не волновать в республике. А что сейчас там происходит? Или забыли уже о Баймаке?
12: Я сначала добавлю, что прения продолжатся согласно вот расписанию судебного. Где-то примерно еще 2-3, но, может, максимум недели. И по нашим данным, приговор может быть еще до русских выборов в сентябре. Он будет выступать, и выступает уже не только сами подсудимые, но и защита, конечно же. Я потом последнее слово. А если говорить о том, как за ним следят в республике, то я вижу, что следят в основном в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, в WhatsApp-чатах. Пишут об этом преимущественно башкирских, конечно, но не только, скажем, демократических каких-то, общедемократических чатах тоже. Официальные республиканские СМИ и немногие оставшиеся частные СМИ не уделяют этому процессу никакого внимания. Я ни разу не видел за последний год ни одной публикации или почти ни одной публикации, которая вам посвящена производственному процессу.
9: А сами люди? Что вам известно об обычных людях, которые не власти, не журналисты, проявляют интерес к этому или уже забыли?
12: Вот они проявляют этот интерес только вот в мессенджерах, или в телеграм-каналах, в WhatsApp-каналах. И иногда, может быть, в ВКонтакте об этом пишут. Но в целом все уже просто ждут. Люди надеются, я вот скажу, что многие люди надеются, тем более под влиянием того, что рядовых участников сейчас освобождают из колонии, что это окажет какое-то влияние и на оренбургский процесс, в частности, и защита, вот, по нашим данным, так и работает на то, чтобы все-таки исключить из обвинения часть первой организации массовых беспорядков, часть первой статьи 212.
9: Чтобы поменьше дали. Понятно, да, что все равно осудят, вряд ли оправдают, но чтобы поменьше дали.
12: Да, но части хотя бы заменить. И насколько мы знаем, сегодня об этом уже тоже вот была речь. Завтра прения продолжатся. Вот прения будут продолжаться. Обычно судебный процесс идет подряд 2 дня в неделю. Угу. Потом перерыв, и до следующей недели опять 2 дня. Угу. Так и будет проходить.
9: Да, к сентябрю наверняка уже будет какой-то приговор. Спасибо большое за ваше разъяснение. Артур Асафьев, корреспондент проекта «Радио Свобода» и «Дели Реали», был на связи с программой «Человек имеет право». И «Дели Реали» много рассказывает о баймакском деле. Заходите, ищите публикации Артура на эту тему. Там есть все подробности, те, о которых мы сегодня просто не успели рассказать. Крупнейшая в мире криптобиржа Binance оказалась в центре скандала. По данным правозащитникам из первого отдела, компания передала российским следователям подробные данные о пользователях, включая паспортные сведения и историю транзакций. Это стало известно из-за уголовного дела, которое в России возбудили против айтишника Юрия Беленького. С 2015 года он жил в Болгарии, а в прошлом сентябре приехал в Россию по делам. Его задержали прямо в аэропорту и теперь обвиняют в финансировании терроризма из-за нескольких криптопереводов на нужды ВСУ и полка Азов.
13: Юрия Беленького задержали 28 сентября 2025 года в Шереметьеве, куда он прилетел из Болгарии. Поводом назвали нецензурную брань в аэропорту. Сам Беленький утверждает, что не ругался, однако суд признал его виновным в мелком хулиганстве и назначил 13 суток ареста. Когда Беленький вышел из спецприемника, его уже ждали полицейские. Не объясняя причин, они затолкали его в автобус и повезли в неизвестном направлении. Юрий заявляет, что по дороге его избивали, в том числе ногами, и в результате серьезно повредили глаз. Беленького привезли к следователю, и только тогда он узнал, что против него возбуждено уголовное дело о финансировании терроризма, материалы для которого подготовило управление МФСБ. На следующий день Савеловский суд Москвы отправил Юрия Беленького в следственный изолятор, где он находится до сих пор. Поводом для дела стали 6 криптовалютных переводов на нужды ВСУ и полка Азов. В России его считают террористической организацией. Общая сумма составила 742 доллара. Данные кошельков в своем телеграм-канале опубликовал журналист Аркадий Бабченко. В России он объявлен в розыск и внесен в список террористов и экстремистов. ФСБ отслеживает его сборы и старается установить отправителей. За переводы Бабченко в России судят не впервые. 2 года назад бывшая сотрудница Центробанка Елена Попова получила в Ростове-на-Дону 12 лет колонии за то, что отправила ему 7 тысяч рублей. Канал Бабченко и связанный с ним чат открыты для всех. Некоторые участники сообщали там о переводах и спрашивали, дошли ли деньги. Такие сообщения оставлял и Беленький. Из них известны сумма и время пожертвований. Транзакции в блокчейне публичны. Остается найти совпадающие по сумме и времени переводы. Российская система анализа криптоплатежей CoinKit показала, что деньги уходили с адресов, принадлежащих криптовалютной бирже Binance. В октябре 2025 года Следственный комитет запросил у Binance данные Беленького. Биржа подтвердила, что переводы делал он и передала полную историю его аккаунта с момента регистрации. Дату рождения, адрес, телефон, номер и скан паспорта, болгарский вид на жительство, фотографии для проверки аккаунта, остатки на счетах, историю пополнений и выводов операций через Binance Pay, сделки с другими пользователями и журнал входов с геолокацией и данными телефона и браузера. То есть фактически полный отчет об активности пользователя. Из этой истории следствие узнало о других пожертвованиях, не только Бабченко. Часть средств уходила украинской организации «Справа Громад» и криптобирже «Куна». В итоге Беленькому вменили уже 15 транзакций почти на 1700 долларов, а ФСБ возбудило против него второе дело о госизмене. Как следствие вышло именно на Юрия Беленького, до конца непонятно. Правозащитники из первого отдела говорят, что дела о переводах в Украину чаще всего начинаются так. Человек въезжает в Россию, у него смотрят телефон и находят переписки, чаты, приложения. 13 суток ареста за мелкое хулиганство дали возможность во всем этом основательно покопаться, и из спецприемника Беленький вышел уже обвиняемым. Еще в 2022 году агентство Reuters сообщало, что Binance согласилась передавать Росфинмониторингу данные клиентов, в том числе жертвователей ФБК. И тогда Binance заявили, что утверждение передачи российским властям каких-либо данных пользователей, включая Алексея Навального и тех, кто поддерживает ФБК, категорически ложны. В этот раз представители криптобиржи говорят, что сотрудничают с правоохранительными органами по всему миру и не отвечают за то, как власти используют полученные сведения. Правозащитникам первого отдела известно, что в октябре 2025 года, направляя Binance запрос, Следственный комитет сослался на возбужденные уголовные дела по террористической статье и потребовал предоставить сведения о 6 пользователях, переводивших средства на опубликованный Бабченко кошелек. Один из них – Юрий Беленький. Имена остальных и их судьба неизвестны.
9: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией криптоэксперт Алекс Спектр. Алекс, здравствуйте.
14: Приветствую.
9: У нас с вами буквально 10 минут, поэтому давайте попробуем в них уложиться. Скажите, пожалуйста, для начала, можно ли говорить, что вот это дело IT-специалиста Юрия Беленького, о котором недавно писал первый отдел, и который вызвал столько обсуждений, сейчас можно называть таким показательным примером того, как на самом-то деле зарубежные платформы сотрудничают с российскими властями и правоохранительными органами? Или это скорее исключение?
14: Это можно назвать даже историческим документом, потому что это первый известный случай, когда криптобиржа выдала так много и вообще, в принципе, выдала информацию российским силовикам. Возможно, такие случаи были и ранее, но о них ничего не известно. В 2021 году Reuters писал о том, что Binance выдавал информацию о донорах ФБК, но также в статье было написано, что нет этому официальных никаких подтверждений. Вот только в 2026 году мы увидели первый случай.
9: Ну и тогда Binance, кстати, говорила, что Reuter лжет, хотя никаких исков, насколько мне известно, не последовало. Они просто сказали, что вся эта информация не соответствует действительности, и все. Но судиться не пошли из-за того, что их назвали, что о них рассказали то, что рассказали Reuters тогда. Сейчас есть прям сканы с материалов дела, где следователи ссылаются на данные, предоставленные этой биржей. А что такое случилось-то? Что не так с Binance?
14: Произошла интересная ситуация. Как вообще выявили, кто был донором, и как поняли, куда обращаться представители Следственного комитета? Смысл в чем? Когда люди переводили, в данном случае, Аркадию Бабченко, как заявлено в материалах дела, а некоторые дополнительно писали информацию в соответствующем телеграм-аккаунте, в телеграм-канале о том, что я, допустим, перевел $10, $20.

0: подключен к этому аккаунту, что сделало бы вычисление еще сложнее. И на этом, возможно, все расследование бы завершилось, потому что человек находится за границей, его нужно было бы сначала еще поймать в России, получить доступ к его телефону и надеяться на то, что на этом телефоне или на компьютере, которым он пользуется, будет доступ к криптокошелькам или криптобиржам, чтобы найти вот эти вот токсичные для России транзакции. Что произошло? Транзакции действительно существовали, о которых было написано в этом телеграм-канале. Это можно проверить очень легко. Взять канал вот Аркадия Бабченко или любой другой канал, где собираются пожертвования, взять криптокошелек и указать его в обозревателе блокчейна. Это такой поисковик для кошельков и транзакций. И видно сразу вот эту группу переводов. Некоторые совершались с некастодиальных кошельков, то есть которые создаются людьми самостоятельно, только они управляют этими адресами, и там адрес, состоящий из множества букв и цифр, и понять, кому он принадлежит, очень проблематично, невозможно практически. А часть кошельков указана в таких обозревателях, как биржевые. То есть когда человек пользуется централизованным сервисом, иногда это могут быть программы кошельков, в том числе централизованные, чаще всего это действительно биржи. В этих обозревателях можно увидеть, например, адрес Binance 1, Bybit 2, OKX 3 и так далее. Но опять же, это не персональные адреса, это адреса, которые принадлежат самой бирже. Как только пользователь инициирует отправку, биржа сама выбирает, с какого кошелька она выведет эти средства. И что сделали российские следователи? Они собрали вот эти адреса, которые были помечены как биржевые, и обратились в данном случае в биржу Binance. Они отправили запрос по нескольким кошелькам, и, как мы видим, один из этих кошельков, по всей видимости, был средством, способом вывода Юрия Беленького. То есть биржа вывела вот действительно этот платеж.
1: Да, вот вы довольно подробно об этом рассказано в публикации на сайте первого отдела про механику этого всего. Но я все-таки хочу понять, как это все происходило. То есть ФСБшники сначала мониторили, условно говоря, Бабченко и прочих неблагонадежных с их точки зрения граждан и то, кто им донатит. А потом пытались, ну, просто наобум, пальцем неба, отправляли запросы, условно говоря, в разные биржи. Вот здесь им ответили, и у них появились данные Беленького. Или же, когда он прилетел в Россию, там, по своим делам, в сентябре прошлого года, они что-то увидели где-то у него в телефоне или как-то заподозрили его и специально на него начали рыть. Я вот этот вопрос очень интересует. То есть они в целом вот так вот пашут, разбрасывают сети, а вось кто-то попадется. А потом, ну, попадется, при случае мы его задержим и дело сошьем. Или они сначала задерживают, а потом под это ищут какие-то доказательства.
0: Да, расскажу. Здесь есть две составляющие. Значит, есть AML-сервисы российские, в отличие от международных заграничных сервисов, которые проверяют транзакции на связи с каким-либо криминалом, российские включили в свои списки адреса иностранных агентов, экстремистских террористических организаций, политических организаций, журналистов, тех, кто собирают пожертвования, украинские организации, украинские фонды. И таким образом у них образовалась база из токсичных для них адресов и связанных с ними кошельков отправителей и получателей. В данном случае они слечили вот эти адреса, в том числе адрес Аркадия Бабченко, и взяли список адресов и выявили вот этот адрес Binance, несколько адресов Binance. Почему произошла вот эта странная ситуация и почему вскрылась вот этот способ коммуникации силовиков с Binance? Скорее всего, этот канал был налажен уже давно. И в отличие от случая с Юрием Беленьким, в ответе Binance было указано, что аккаунт этого клиента был заблокирован. Он сам, по всей видимости, инициировал его закрытие. И российские силовики столкнулись с тем, что они задержали Юрия, попытались получить доступ к его аккаунту через приложение, а оно заблокировано. И непонятно, что произойдет в случае, если они попытаются его разблокировать. Будут ли доказательства этих переводов при восстановлении аккаунта? Сколько времени это займет? Не очень понятно. И, по сути, им, похоже, не оставалось ничего, кроме как явить свету и приложить к материалам дела слив от Binance.

0: И тем самым фактически они раскрыли своего очень важного осведомителя, о котором многие не знали, но догадывались.
1: Ну, может быть, они рассчитывали просто, что это никогда не станет известно журналистам, потому что, как мы знаем, такого рода дела, как правило, сопровождают адвокаты по назначению, и они не слишком стремятся рассказывать, что там проходило. А здесь, я так понимаю, у защитников или у родственников довольно активные позиции по этому делу, потому-то все и всплыло. Скажите, что теперь за это будет Binance? Они же вроде как нарушают какие-то европейские правила, потому что беленький был уже резидентом Евросоюза, жил в Болгарии, совершенно законно платил там налоги, ну, приехал в Россию. Binance из России ушла после того, как санкции ввели из-за войны с Украиной. Почему она вдруг стала предоставлять сведения российским властям?
0: Binance пытался усидеть на всех стульях сразу, всегда и везде. Еще до войны, когда они пытались открывать офис и филиал в России, как раз вот тот случай, тот кейс, который описан на Reuters, в том числе в состав директоров вот этого российского офиса должна была входить сотрудница из Центрального банка. Несмотря на начавшуюся войну и введенные санкции, Binance одной рукой вводил ограничения для российских пользователей, постепенно ограничивая их либо по балансу, либо функционале, но другой рукой пытался им эти функции вернуть. С периода вот с 22 по 25 год ситуация менялась, они пытались создавать нечто вроде дочерней организации и отдавать весь функционал туда. Но можно сказать, что в России, по большому счету, сейчас уже никто практически этой биржей не пользуется, и очень проблематично там создать новый аккаунт. Если кому-то нужно, то, скорее всего, они просто покупают эти аккаунты. А что сейчас будет происходить с Binance? Вот в период, как раз когда был этот запрос, они находились в статусе соискателя лицензии МИКа. Это европейская лицензия, которая позволяла бы им продолжить свою работу на территории Евросоюза. 1 июля как раз истек срок, когда должна была быть одобрена их заявка. Заявку им не одобрили в этот период, они сами ее отозвали. Пытались снова подать, насколько я знаю, во Франции, ничего не получилось. И сейчас они фактически не могут функционировать в Европе, их пользователи из Европы могут только выводить средства, и новые аккаунты создать не могут. Но публично Binance заявляет, что они будут пытаться дальше легализоваться в России, легализоваться в Европе. И что происходит с выдачей информации? Здесь они уселись на два очень неудобных стула. С одной стороны, они продолжали, если они будут позиционировать Юрия Беленького как клиента из России, то значит, они нарушают европейские санкции. Если они выдали его данные как резидента Евросоюза, значит, они нарушили GDPR, это вот регламент защиты персональных данных в Евросоюзе. Здесь несколько экспертов уже в разных СМИ выступали, говорили о штрафах в 4% от годового объема, говорили о дополнительных ограничениях, которые будут, скорее всего, что в лицензии им откажут. Здесь очень сложно, на самом деле, разобраться, нужно видеть материалы дела, нужно, чтобы с ним ознакомились вот профильные юристы, которые, скорее всего, возможно, будут защищать интересы семьи Юрия Беленького против Binance в европейских судах. Угу. Значит, помимо прочего, не очень понятно, сколько данных таких уже было передано, например, в российским силовикам или белорусским силовикам.
1: Вот это вот ключевой вопрос. Сколько людей теперь может оказаться под угрозой из-за того, что их криптопереводы стали прозрачны для российских властей, белорусских властей? И вообще теперь в России что? Если ты когда-либо делал криптоперевод, какое-то пожертвование в адрес, не знаю, кого-то, с кем российские или белорусские власти не дружат, лучше не ехать вообще в эту страну?
0: Ну, к сожалению, ситуация такая, что, во-первых, лучше не возвращаться, если делали переводы на такие токсичные, назовем их, организации для России, либо не возвращаться в Россию, либо действительно уезжать из России, потому что невозможно оценить степень утечки, непонятно, другие биржи, передавали ли они информацию российским силовикам. И здесь это касается не только бирж, касается это в том числе и обменников. То есть если люди переводили покупали, допустим, криптовалюту или продавали ее через российский обменник, информация об их криптокошельках сохранилась в базе данных. И точно так же она будет встречаться по вот вышеназванной AML-системе, был ли этот кошелек хоть как-то задействован или связан с нежелательной для России организацией. Тогда для него уже есть эти риски. Опять же, прошло слишком много времени. Вот эти AML-системы для публичного доступа раскрылись уже в 2022 году, ими может воспользоваться любой. Сайт-агрегатор обменников BestChange прошел через долгую процедуру блокировок Роскомнадзора и Росфинмониторинга и возвращением на рынок. Теперь они снова работают и доступны без VPN. Все обменники, которые размещаются на этом агрегаторе, у всех в политиках написано обязательная проверка через эти AML и КУС-процедуры. Соответственно, пока что они ведут себя таким образом, что они просят своих клиентов, пожалуйста, проверьте свои адреса перед тем, как что-то отправлять нам. Если вы видите, что вот на этих AML-системах есть высокий риск, пожалуйста, не отправляйте нам ваши деньги, потому что вы можете их потерять. Сейчас пока это, видимо, находится в такой добровольной форме, но с 2027 по новому закону о криптовалютах они уже будут, по всей видимости, обязаны использовать эти системы и, по всей видимости, уведомлять своевременно о том, что к ним обратился клиент вот с такой токсичной историей.
1: В общем, очень интересно следить будет за тем, как развивается история обращения родственников в суды. Наверняка они так пойдут, я понимаю, Юрия Беленького вот, в связи с его делом и с тем, что Binance выдала его данные. Возможно, судья в Европе, где будут рассматривать дело, запросит Binance и обяжет их раскрыть информацию о том, какое количество данных в отношении какого количества людей те уже выдали российским властям, например. Не знаю, как это будет. В общем, а сейчас пока лучше поберечься и особенно не отсвечивать и в Россию, наверное, не ездить, если вы кому-то неправильному что-то переводили, даже криптопереводом. Верно понимаю?
0: Да, позиция Binance, к сожалению, пока очень обтекаема. Они говорят, что они сотрудничают со всеми силовыми структурами всех стран. И абсолютно справедливо в комментариях им в Твиттере и в Инстаграме пишут о том, что чтобы данные своего клиента Илона Маска или Трампа, если у вас такие клиенты есть, выдадите китайцам, выдадите Талибану или кому-то еще. Ответа на это нет. Пока просто информация. Они даже не подтверждают, что выдавали они или не выдавали данные Юрия Беленького. Они просто объявляют о том, что они сотрудничают со всеми. Поэтому готовьтесь.
1: Заняли оборонительную позицию. Да. Спасибо большое за ваше разъяснение. Алекс Спектр, криптоэксперт, был на связи с программой «Человек имеет право». Пензенская область снова отличилась своими методами вербовки контрактников. Если пару месяцев назад речь шла о регулярных облавах на мужчин, которых побоями убеждали заключать договор с Минобороны, то теперь в ход пошло травматическое оружие. С ним в дом Михаила Процыка в поселке Башмаково ворвались люди в масках и открыли огонь. Мужчина отказывался подписывать контракт и ехать на войну. Об этом рассказала его супруга Наталья. Теперь ее обвиняют в применении и насилие в отношении представителя власти, а с мужем, которого отправили под арест, у нее нет связи с 5 августа.
2: Телефон уберите, я же сказал уже, для ситуации, телефон уберите.
3: Видео... Мы не знаем, откуда вы, из какой организации вы.
4: Откуда вы?
3: Начальник у вас кто?
5: Это видео снимает Наталья Процык из поселка Башмаково в Пензенской области. Ее супруг гражданин Украины. Михаил, по словам жены, планировал получить российское гражданство. Документы поданы и предварительно одобрены. Но паспорта Михаил так и не увидел. 16 июля в дом к Процыкам, якобы чтобы депортировать украинца, ворвались люди в масках. Михаил вместе с Олесей, это дочь Натальи от первого брака, спрятались на чердаке. Туда проникли вооруженные люди и выстрелили в обоих из травматического пистолета. Наталью, по ее словам, избили и отвезли в отдел полиции. Задержали и самого Процыка. Против Натальи, как пишет издание «Астра», возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. И ей и супругу, по словам Процык, предлагали подписать контракты с Минобороны и отправиться на войну. С 5 августа связи с Михаилом нет. Ранее в письмах он жаловался на пытки. Процык говорит, что в полиции ей назвали причину происходящего. Муж активно критиковал главу местной администрации Тамару Павлуткину. Далее цитата. «У нас глава администрации решает, кого отправить на войну». Имя Тамары Павлуткиной упоминают и другие жители поселка Башмакова в контексте вербовки на фронт.
4: Вы что творите-то, а?
5: По их словам, неизвестные люди ездят на машинах, которые принадлежат районным властным структурам и буквально хватают людей на улицах. Так с трудом удалось отбить Сергея Теплякова и Алексея Денисенко. Вот что рассказал нашим коллегам житель Башмакова Артем.
6: Родные Денисенко и Теплякова заявили в полицию о попытке похищения и принуждения к военным контрактам. Недавно еще двоих также схватили. Им успели отправить адвоката, но вытащить их из сборного пункта на складской в Пензе не удалось. Успели их там додавить до подписи. По словам юриста, одному из них угрожали уголовкой за долги, хотя размер его долга вообще не предусматривает уголовной ответственности, то есть их банально обманули.
5: Павлуткина на запрос «Радио Свобода» не ответила, а жители Башмакова после этих случаев объединились в дружины, чтобы отбивать мужчину-вербовщиков. Правда, получается далеко не всегда, особенно если тех успели довести до военкомата на Складской улице в Пензе, того, где в июне этого года женщины пытались остановить насильственную отправку мужчин на войну.
7: Вы даже не можете, 5 минут дать по-человечески!
5: Второй раз на войну из Пензенской области попал и грузчик Владимир Подковыркин. В ноябре 2025 года его схватили на улице возле дома в Сурске, отвезли в пункт сбора и на следующий день отправили на фронт в Украину. Во время первого же штурма Владимир получил ранение. В больнице ему также диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию. Подковыркин обратился в Следственный комитет, требуя расследовать его похищение. Но уже в июле 2026 года его объявили самовольно оставившим часть и повторно отправили на фронт. «Я никогда не служил в армии и не хочу никого убивать, потому что считаю это грехом. Я мирный человек», — написал Подковыркин своей знакомой 12 августа и попрощался, сообщив, что его отправляют в штурм. Больше писем от него не было.
8: Вот, короче, ребята, один сидит в машине уже, один его запихал.
5: Жалобы на задержание и принуждение мужчин подписать контракты поступают также из Ульяновской, Ростовской, Амурской и Ярославской областей. Удмуртии, Татарстана, Калуги, Воронежа и Архангельска. Эксперты говорят, что так региональные власти стараются выполнить разнарядку по отправке контрактников на войну, которую им спустили из Москвы.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией координатор правозащитного проекта «Идите лесом» Иван Чувеляев. Расскажите, пожалуйста, что такое происходит в Пензе? Вот мы, когда последний раз с вами говорили об этой области, о приключениях вокруг контрактов там, вы сказали, что они ничем особенным не выделяются, но в целом просто кто как может, так и вербует. А сейчас уже дошло до того, что к людям врываются с травматическим оружием и вытаскивают их из семей. Разнарядка, что ли, пришла какая-то по контрактам?
9: Да, верно. Разнарядка, скорее всего, пришла. Собственно, она пришла и в прошлый раз. Ну, во всяком случае, я с трудом верю, что это какое-то случайное и удивительное совпадение. Что сначала появились сливы документов, согласно которым из разных регионов требуют повысить число набора контрактников, и нужно их больше, а потом внезапно полиция решила активничать и вязать людей совершенно без разбору и принуждать к подписанию контрактов. Как-то это в данном случае все-таки, наверное, после это вполне себя означает вследствие. Связка напрашивается сама собой. И это во-первых. Во-вторых, я все-таки хочу подчеркнуть, что речь идет уже не только про Пензу. Это самые разные регионы. Просто теперь такая тактика закрытия этих дырок / набора контрактников. Повышенного, усиленного в пятилетку в 3 года.
1: Но вот вы здесь упомянули полицейских, и я обратила внимание на то, что раньше полицейские особенно не вмешивались вот в этот процесс набора новых контрактников. Они могли их достать.
9: Да нет, вмешивались. Они просто были таксистами. Они были, ну, такими бобиками на побегушках у военкомата. Им военкомат сказал, принеси мне, пожалуйста, 5 срочников, мы их на контракт намотаем. Ну, полицейские, как положено, отдали под козырек, побежали искать в метро срочников. Сколько набрали, столько привели в военкомат. Теперь они уже не таксисты, теперь они уже взяли на себя функции военкомата.
1: Вот в том-то и дело, то есть теперь уже они вербуют, теперь они у людей под давлением, под угрозами возбуждения уголовных дел, требуют подписания контракта. Как быть в этой-то ситуации вообще? Вот человеку, который оказался там?
9: Ну, смотрите, все указывает на то, что как бы теперь просто реально этим занимаются менты. Точка. Если у вас есть малейшие какие-то, соответственно, уязвимости перед ментами, будь то долги, судимости непогашенные, чего в жизни не бывает, условные сроки, испытательные сроки после УДО, что-то вот подобное, из-за чего вас менты могут прихватить, 30 раз подумайте, прежде чем выходить из дома по каким-то там делам. Плюс постарайтесь, чтобы не попадаться ментам на глаза в состоянии алкогольного опьянения. Это тоже, в общем, уязвимость перед ними, потому что они человека пьяного вполне могут прихватить и дальше на него оказывать давление. Как-то было как раз именно в Пензе. Там были среди них поддатые товарищи. Собственно, нужно понимать, теперь как бы помимо всяких слабостей перед военкоматом, у вас есть еще эти слабости перед ментами. Их тоже нужно понимать, про них тоже надо отдавать себе отчет.
1: Ну, я так понимаю, что сейчас уже ситуация настолько накаляется, если можно так выразиться, что не защищены даже люди с диагнозами, потому что я видела вот в телеграм-канале «Идите лесом» вашим, рассказывали о мужчине из Удмуртии, которого с психиатрическим диагнозом отправили служить на фронт. Что это происходит? Здесь вообще никак нельзя было справиться с родственником?
9: Власть дана ментам. Менты делают то, что хотят, для того, чтобы от них отстали и чтобы на них не наседали. Это разговор не про то, чтобы они звездочки на погоны получили. Это разговор про их выживание. Вот они выживают, как умеют. А умеют они выживать вот так отвратительно. Оказывая давление на пьяных, на сидевших, на должников, на людей, у которых проблемы с психическим здоровьем, на больных, кривых, косых.
1: Ну, тогда...
9: Это устоявшаяся уже на сегодняшний день за это лето практика. Было такое и раньше, только раньше этим занимались не менты напрямую, которые пришли к человеку, который только что выписался из диспансера. Только вот он в дом вошел. Буквально после, предположим, месяца, проведенного на серьезном медикаментозном лечении. И они начинают на него оказывать давление. Раньше такого не было. Раньше действовали все-таки помягче, изобретательнее, исполняли какие-то танцы с бубнами вокруг таких людей. Теперь никто никаких танцев с бубнами не хочет исполнять. Все хотят быстро, внятно получить подписи и отправить человека умирать.
1: Ну, вот в таком случае возникает вопрос, а зачем властям-то столько мороки, если можно просто объявить мобилизацию, и не по контрактникам-то надо будет платить, но если не им самим платить, если их убьют, то их родственникам надо будет платить. А зачем?
9: И платят. Про деньги сразу объясню. Платят не просто так. Это не раздача денег с вертолета. Власть покупает лояльность армии. Чем больше выплаты, тем больше взятки. Простите, пожалуйста, люди, которые находятся на фронте, отлично понимают, какие размеры выплат. И если к ним едет человек из Ханты-Мансийска, они уже расчехляют кармашки и уже готовятся с этого человека все его миллиончики собрать.
1: Вы имеете в виду офицеров?
9: Безусловно, конечно. Да и не только офицеров, всех. Врачей, медиков, всех. Все они в доле. Это все их кормовая база. Эти деньги ни у кого в карманах не оседают. Эти деньги – это взятки на покупку лояльности армии. Чтобы армия могла с чистой совестью говорить, кому война, кому мать родна. Нас она кормит. Мы на эти бабки кровавые, извините, ставим себе аквариумы красивые в своих бункерах, обшиваем сайдингом окопы и делаем себе всякие нарядные жилища на оккупированных территориях.
1: Ну, по этой
9: логике... оставляем захваченные дома местных жителей.
1: Но по этой логике, значит, не стоит опасаться мобилизации какой-то.
9: Стоит или не стоит, это вообще не разговор. Серьезно. Давайте мы не будем играть в битву экстрасенсов, а все-таки останемся каждый в своем репертуаре. Угу. Гадать, что там в башке в плешивой путинской на сегодняшний день, что он хочет и что не хочет... Ни я, ни кто бы то ни было другой не хочет, я думаю. Это очень гадкое и мерзкое занятие. Вообще, в принципе, ковыряться в этом создании. куда правильнее ставить вопрос, а как, простите, власть пользуется на сегодняшний день этим страхом мобилизации? Вот так пользуется, с большой выгодой для себя. Угу. Очень, то есть... очень успешно, потому что у них уже есть готовый, устоявшийся нарратив. Боишься мобилизации? Подписывай контракт сейчас. Не жди мобилизации, сейчас подписывай. Денег получишь, уедешь в безопасное место, а потом будет мобилизация, и ты без денег уедешь с голой попой на Донбасс.
1: Понятно. Ну да, отлично подсуетились. Спасибо вам большое за ваше разъяснение. Иван Чевеляев, координатор правозащитного проекта «Идите лесом», был на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое вам. Программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
4: Говорит Радио Свобода.
10: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
10: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
11: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня пятница, 11 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Владимир Зеленский провел переговоры в Канаде о новых поставках систем противоракетной обороны для Украины. Кремль отказывается от предложения объявить двусторонний мораторий с Украиной на удары в акватории Черного моря и на атаки на энергетические объекты двух стран. Как Россия помогает старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью? Расследование проекта «Система». Также сегодня.
12: Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.
11: Исполнилось 85 лет режиссеру-мультипликатору Гарри Бардину. Но начну с другой темы. Ровно 25 лет назад боевики радикальной исламистской группировки «Аль-Каида» совершили террористическое нападение на Соединенные Штаты Америки. Захваченные ими самолеты врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, в здание Пентагона. Еще один самолет, который, видимо, должен был по задумке террористов поразить здание Капитолия в Вашингтоне, рухнул в Пенсильвании. Его пассажиры дали отпор террористам, уже зная, что происходит. Вот что в тот день, 11 сентября 2001 года, передавал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин.
13: Около 9 утра случилось то, что нормальное воображение просто не могло нарисовать себе. Огромный пассажирский самолет Boeing 767 врезался в высотное здание Всемирного торгового центра в Нижнем Манхэттене. Пока все пытались осознать, что, собственно, происходит, наблюдая за совершенно дикой картиной, огромное здание превратилось в факел. Через 18 минут огромный шар вспыхнул рядом со второй высоткой Всемирного торгового центра. Еще приблизительно через 20-30 минут произошел следующий акт трагедии. Огромные 300-метровые башни рухнули одна за другой, рассыпавшись как песочные. Однако эти события, происшедшие приблизительно в течение 40 минут, стали лишь одним из эпизодов того, что произошло сегодня в Соединенных Штатах. Следом произошел взрыв в Пентагоне. Часть здания была разрушена. Сейчас, собирая воедино все детали этой картины, становится очевидным, что Соединенные Штаты стали объектом воздушной атаки. Атаки, которую могло породить лишь воображение террористов. Выяснилось, что из нескольких американских аэропортов были угнаны пассажирские самолеты. Это два авиакомпании United и два самолета авиакомпании American Airlines. Вся эта картина привела Соединенные Штаты в совершенно необычное и неожиданное состояние. Состояние, я боюсь использовать слишком сильные слова, но предвоенное. Один из конгрессменов даже использовал образ, который потом использовали очень многие. Он сравнил ситуацию, случившуюся в Нью-Йорке и Вашингтоне, с Пёрл-Харбором. И в самом деле американское правительство реагирует на происшедшее почти в рамках военных мер.
11: Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Его репортаж, переданный днем 11 сентября 2001 года. Жертвами терактов в этот день стали около 3000 человек. Большинство из них погибли в здании Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Эти теракты навсегда изменили мир. США пересмотрели систему безопасности. Началась масштабная борьба с терроризмом, в том числе и за рубежом. Последствия произошедшего сказались на политике, общественных и международных отношениях, имели огромные экономические последствия. Ответом на нападение на США стали войны в Афганистане, где укрывался лидер Аль-Каиды, организатор и вдохновитель терактов 11 сентября Усама бен Ладен, а позже в Ираке. Мир, в котором мы живем сегодня и в котором вновь идут масштабные войны, во многом сформирован тем, что произошло ровно 25 лет назад. И одна из этих войн — война в Украине, по территории которой Россия уже больше 4.5 лет наносит постоянные удары. Только за последние сутки не менее 7 человек погибли в Павлограде, в Днепропетровской области. Пострадали около 70 человек. В Днепровском районе Киева был атакован 9-этажный дом. Горели фасад дома с 1-го по 5-й этажи, а также квартиры на 2-м этаже. Пострадали в общей сложности 8 человек. 2 из них скончались в больнице. Президент Украины Владимир Зеленский совершает многочисленные зарубежные поездки, стараясь добиться от стран-союзниц дополнительных поставок средств противовоздушной обороны. Очередной визит Зеленский нанес в Канаду, чей премьер Марк Карни выразил Украине безоговорочную поддержку. На протяжении всей этой незаконной, неоправданной и варварской войны, спровоцированной Владимиром Путиным, мы оказывали и продолжаем оказывать поддержку Украине. Общий объем этой поддержки составил $26 миллиардов. Она включает военную помощь от средств противовоздушной обороны до беспилотников и другого оборудования, обучение и совместную работу, гуманитарную помощь, в том числе сотрудничество по возвращению украинских детей. Мы также оказывали поддержку энергетической системе Украины и другим критически важным направлениям. И мы продолжим эту поддержку. Мы выступаем рядом с Украиной как партнеры и союзники на ее пути к вступлению в НАТО и Европейский Союз. И что наиболее важно, мы поддерживаем фундаментальные ценности, территориальную целостность Украины и основополагающий принцип: будущее Украины должно определяться самими украинцами. Это был премьер-министр Канады Марк Карни. Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции подчеркнул, что Украина намерена занимать жесткую позицию на возможных переговорах об окончании боевых действий с Россией, о которых много говорится в последнее время после визита в Москву и Киев Стива Уиткофа и Джареда Кушнера. Зеленский также выразил надежду на то, что Украина в течение года, то есть рекордными темпами, получит собственную систему противовоздушной обороны. Как сказал Зеленский, в ходе встреч в Нью-Йорке в конце сентября будет более понятно, как будет развиваться сотрудничество в этом направлении. В Нью-Йорке у нас будет более четкое понимание графика всех наших дальнейших шагов. Это то, что касается ПВО, но сейчас мы полагаемся на американскую противовоздушную оборону, системы «Патриот» и ракеты к ним. Мы доверяем им, потому что Соединенные Штаты нас поддерживают. И здесь дело не в словах и не в переговорах. Главное – результат. Когда Россия атакует нас каждый день, причем не только ночью, но и днем, и ночью, мы постоянно получаем разведывательную информацию от европейцев и американцев. Мы передаем нашим людям сигналы, чтобы они укрывались в убежищах. Конечно, мы доверяем американцам, мы рассчитываем на то, что их технологии нам помогут. Но переговоры — это сложная задача, которая требует решения непростых вопросов, затрагивающих множество интересов. Поэтому мы следуем принципу «доверяй, но проверяй». Trust and check. Это было заявление Владимира Зеленского на его совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. Переговоры Уиткофа и Кушнера в столицах России и Украины, как известно, проходили в закрытом режиме. Об их деталях известно мало, но уже после переговоров стали все-таки появляться сведения о том, что вопросами, где стороны могли бы найти компромисс, на этих переговорах были экспорт продовольствия и взаимный отказ от ударов по энергетическим объектом. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в своих заявлениях вчера и сегодня дал понять, что Москва не собирается ни отказываться от ударов по украинской энергетике, ни от атак на грузовые суда в Черном море. При этом в обоих случаях Песков употреблял словосочетание «ящик Пандоры», ссылаясь на недавнее заявление Владимира Путина. Вот что Песков сказал по поводу ударов в Черном море, выразив при этом мнение, что они не осложняют отношения России с Турцией.
14: Россия в данном случае, во-первых, Россия не была инициатором. Вы знаете, я хочу напомнить вам заявление президента Путина, который сказал, что мы не наносили ударов. И лишь после того, как украинцы стали наносить удары по объектам нашей мирной инфраструктуры, по экономическим объектам, тогда они открыли ящик Пандоры. Это были слова президента Путина. Вот теперь ящик Пандоры открыт. Огромное количество коммерческих судов используется для перевозки вооружений, для перевозки амуниции, топлива для целей ВСУ и так далее и тому подобное. Эти суда уничтожаются и будут уничтожаться дальше.
11: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Между тем, из-за нового обострения ситуации в районе Ормузского пролива цены на нефть на мировом рынке вновь превысили $100 за баррель. Американская армия уничтожила в последние дни уже несколько иранских нефтяных танкеров, пытавшихся прорвать блокаду Ирана. Иран в ответ обстреливает американские военные базы на Ближнем Востоке и корабли американского флота. Еще одной точкой крайнего напряжения стало Красное море. Поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене заявили о захвате острова в Баб-эль-Мандебском проливе и контроле над важным морским маршрутом между Красным морем и Аденским заливом. Хуситы уже контролируют порт Моха на Красном море. При этом, по данным источников издания Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман дважды звонил президенту США Дональду Трампу в четверг, призывая его нанести удары по хуситам, но Трамп отказал, сказав, что США будут делиться с Саудовской Аравией разведывательной информацией. Анализ расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» по открытым публикациям показал, что в последние десятилетия между Россией и Ираном было налажено тесное сотрудничество по темам, особенно актуальным для иранской военной промышленности. Теперь это не только такие классические направления, как ракетные двигатели и обогащение урана, но и технологии, ставшие реалиями современной войны. Радиоэлектронная борьба, GPS-спуфинг, искусственный интеллект в беспилотниках. Ну а если говорить в целом, то в начале Советский Союз, потом Россия, уже почти 4 десятилетия дают образование и помогают старту научной карьеры иранских специалистов в областях, связанных с военной промышленностью. В конце 90-х годов прошлого века из-за этого несколько российских технических вузов даже попадали под санкции США. В 1998 году Иран произвел первое испытание баллистической ракеты «Шахаб-3». Ракета была разработана и построена в Иране на основе технической документации северокорейской ракеты, которая, в свою очередь, была адаптацией советской ракеты «Р-17». В Соединенных Штатах сочли, что Россия помогла Ирану в ракетной программе не только поставкой оборудования и компонентов, но и обучая специалистов для иранской промышленности и исследовательских центров. Рассказывает руководитель проекта «Система» Сергей Добрынин.
15: Если исторически они интересовались главным образом ракетными и ядерными технологиями, то вот, судя по последним годам, их интересует то, что связано с реалиями современной войны. Например, это спутниковая навигация, тот же самый GPS-спуфинг, искусственный интеллект и так далее. И мы стали искать, какие иранские студенты или аспиранты, или исследователи приезжают в российские вузы, которые связаны с оборонной промышленностью. Это, например, МАИ или МГТУ имени Баумана. И чем они там занимаются? Дело в том, что Иран не производит гражданские авиационные газотурбинные двигатели вообще. Зато он производит достаточно много газотурбинных двигателей для крылатых ракет. И еще один двигатель они производят для собственных истребителей. То есть у них нет гражданской промышленности в этой области, поэтому любые исследования, связанные с ГТГ, так они называются сокращенно, они, конечно, являются военными. И мы обнаружили, обнаружили целую группу иранских студентов-аспирантов, которые регулярно в последние годы учились или были связаны с одной из кафедр МАИ и еще с несколькими российскими исследователями. На протяжении многих лет иранские исследователи ездили в Самарский, тогда он назывался Самарским аэрокосмическим университетом имени Королева, где работал сильный, как ни странно, датский исследователь Кайборы. Он умер в 2017 году. Он был приглашен профессором. У него учились иранцы, потом они возвращались в Иран и дальше писали большое количество работ по GPS-спуфингу. Это когда подменяется GPS-сигнал для того, чтобы запутать дроны или самолеты, или корабли противника, которые, скорее всего, имели прикладное значение, потому что часть этих работ была в военных журналах или была связана тоже с околовоенными университетами. В Бауманке, МГТУ имени Баумана, есть очень хорошая экспертиза по созданию систем искусственного интеллекта для разных беспилотников, не только летающих, но и плавающих, и наземных. Известно, что МГТУ или его исследователи, они как минимум консультируют российских военных в этой области. Но в МГТУ просто есть базовые кафедры, там работают много людей, которые параллельно работают в российской оборонной промышленности. И мы тоже обнаружили, что на одной из кафедр, которая как раз занимается искусственным интеллектом, есть достаточно большое количество иранских студентов. И вот один из них даже давал интервью иранскому спутнику, где говорил о том, что вот я приехал учиться, потому что отношения между Ираном и Россией хорошие, на Запад бы я не поехал. Ну а то, что санкции против нас, то есть против Ирана, это несправедливо. Конкретно его работа, мы не можем доказать, что они связаны с военными, но понятно, что сам обмен, сама база такого научного обмена в этой области, она готовит кадры, которые потом будут помогать иранской промышленности развиваться в этом направлении.
11: Это был руководитель расследовательского проекта «Радио Свобода. Система» Сергей Добрынин. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 11 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. По данным Центрального банка России, дефицит ликвидности в российской банковской системе достиг в сентябре рекордного уровня с марта 2022 года. В результате Центральный банк вынужден проводить дополнительные аукционы, чтобы пополнить этот дефицит. Тему продолжает экономический обозреватель «Радио Свобода» Максим Блант.
16: Структурный дефицит ликвидности в российской банковской системе по состоянию на 9 сентября нынешнего 2026 года составил, по данным Банка России, 2 триллиона 850 миллиардов рублей. Это рекорд с момента паники, накрывшей российскую финансовую систему в марте 2022 года, после начала войны против Украины. Сейчас внешне все выглядит поспокойней. А если послушать высшее руководство государства, то и вовсе можно сделать вывод о том, что после бурного роста страна вернулась к макроэкономической стабильности, которая вот-вот сменится новым инвестиционным циклом. Тем не менее, Центральному банку пришлось на этой неделе, помимо регулярного аукциона по предоставлению ликвидности банкам в рамках механизма репо, проводить еще 2 так называемых аукциона тонкой настройки. Ну и их, как отмечают аналитики Альфа-банка, не хватило. Так что ряд банков вынужден был занимать еще 460 миллиардов рублей под 15% годовых, что почти на процентный пункт дороже средней ставки, под которую занимают банки на аукционах. Хроническая нехватка денег у российских банков возникла на фоне непрекращающегося с февраля текущего 2026 года оттока денег в наличные. В августе отток замедлился с рекордных июльских 600 миллиардов до примерно 400, что тоже немало. Однако за первые дни сентября россияне сняли со счетов еще 150 миллиардов. И если они продолжат действовать теми же темпами, то июльский рекорд может не устоять. Кроме того, уходят деньги из российских банков и за пределы страны. Отток капитала растет, и это заметили даже в Кремле. Один из заместителей главы путинской администрации, Антон Кобяков, на Восточном экономическом форуме очень возмущался тем, что финансовые власти никак не поставят барьер на пути утекающих из страны денег. Тем более, что времена сейчас, сами понимаете, какие. Наконец, третий фактор, из-за которого денег в банковской системе не хватает. Необходимость формирования дополнительных резервов из-за роста в кредитных портфелях так называемых плохих долгов. Если сразу после выборов, а этого времени с содроганием ждут многие россияне, самые страшные ожидания вроде мобилизации или зажима экономических гаек не оправдаются, то бегство россиян в наличные, золото в юани, по ним, кстати, Банку России тоже пришлось проводить аукцион, в ходе которого у банков стало на 150 миллионов юаней больше, может и приостановится. А вот с плохими долгами все, как с некоторых пор говорят в России, не так однозначно. Для банковской системы эффект от начавшихся в июле ударов по Wildberries, Apatum и по Ozon начнет проявляться только в октябре, когда невыплаты по кредитам предпринимателей, у которых сгорели товары, перевалят за 3 месяца и перейдут в разряд плохих долгов. Так что стресс-тест российской банковской системы только начинается.
11: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Вернусь к историческим событиям. Ровно 55 лет назад, 11 сентября 1971 года, умер Никита Хрущев, первый советский лидер, который свои последние дни провел на пенсии, куда он был отправлен 7 годами раньше. Отстранили Хрущева от власти люди, назначение которых на высшие государственные посты он одобрял лично. Как рассказывал сын Никиты Хрущева Сергей, вернувшись домой после решения о его отставке, Хрущев позвонил Анастасу Микояну и сказал: «Я уже старый, устал, пусть теперь справляются сами. Главное, я сделал. Отношения между нами, стиль руководства изменились в корне. Разве кому-то могло присниться, что мы можем сказать Сталину, что он нас не устраивает, и предложить ему уйти в отставку? От нас бы и следа не осталось. Теперь все по-другому. Исчез страх, и разговор идет на равных. В этом моя заслуга, а бороться я не буду». А вот как противоречивые итоги правления Никиты Хрущева были подведены в подготовленной сотрудниками Русской службы радио «Свобода» передаче, вышедшей в эфир через 2 дня после его смерти, 13 сентября 1971 года.
17: «Мы допускаем возможность, что Хрущев искренне желал облегчения участи народа, частичной хотя бы демократизации жизни, постепенного сближения советской науки, техники, искусства с наукой, техникой и искусством внешнего мира. Но при всей кажущейся полноте своей власти Хрущев продолжал оставаться пленником общественно-политической системы, плотью от плоти и кровью от крови которой он был. Он вынужден был ограничиться половинными мерами, и преемникам Хрущева легко было похоронить многие из его робких начинаний. Но эти начинания не забыты, о них помнят. И не случайно ведь столь разные люди, как египетский президент Садат и генеральный секретарь итальянской компартии Луиджи Лонго, югославский президент Тита и американский президент Никсон нашли теплые слова по адресу Хрущева, отметили его заслуги и положительное влияние на развитие мира. А что касается преемников Хрущева, то даже тот факт, что они 2 суток замалчивали в официальных органах информации самый факт его кончины, даже этот факт говорит об их отношении к личности и делам покойного. А между тем, перед этими преемниками после прихода их к власти лежала единственная в своем роде возможность продолжить начатые Хрущевым реформы, углубить процесс демократизации советского общества и снискать этим признательность и нашего народа, и всего мира, уставшего от непосильных расходов на вооружение, от постоянной международной напряженности и от военно-политических смут. Эта возможность, к сожалению, была упущена. Но неотвратимый исторический процесс дальнейших сдвигов в нашем обществе этим не зачеркнут. Он лишь замедлен и отсрочен. Потребности дальнейшего общественно-политического, научно-технического, культурного и экономического развития Советского Союза требуют полного разрыва с сутью сталинского режима, с теорией и практикой казарменного коммунизма, требуют демократии. Естественно, закономерное место нашей Родины в семье передовых демократических стран.
11: Это был отрывок передачи «Радио Свобода», посвященной смерти Никиты Хрущева. Напомню, что это архивная запись сентября 1971 года. Интересно, что своеобразным радиоэпиграфом к этой передаче мои коллеги выбрали стихотворение молодого тогда поэта Евтушенко «Мертвая рука» в исполнении автора.
18: «Кое-кто живет еще по-старому, в новое всадить, пытаясь нож. Кое-кто глядит еще по-сталински, сумрачно косясь на молодежь. Кое-кто, еще не укротившийся, оттянуть ее, пытаясь вниз, яростно за стрелку уцепившийся, на часах истории повис. Кое-кто бессильно и злобе мается. Что же, знаю я наверняка, что рука труднее разжимается. Если это мертвая рука, мертвая рука прошлого, крепко ты еще вцепилась в нас, мертвая рука прошлого ничего без боя не отдаст. Мертвая рука прошлого, ты не победишь живых. Мертвая рука прошлого, вырвемся из пальцев твоих. Мертвая рука прошлого, пусть борьба с тобою тяжка. Мертвая рука прошлого, все-таки ты мертвая рука.
11: Это было стихотворение Евгения Евтушенко «Мертвая рука». Оно было написано в 1963 году. И эта мертвая рука, как показало время, вцепилась в нас крепче, чем предсказывал поэт. И последняя тема, приятная тема. Сегодня исполнилось 85 лет художнику-мультипликатору Гарри Бардину. От хрестоматийного конфликта, помните этот мультфильм со сгоревшими спичками, аллегория постоянно вспыхивающих, бессмысленных, но кровавых войн, до трагического «Болеро». Бардин пронзителен и открыт эмоционально, пишет о нем Виктор Шендерович. Этим он и уникален силой и ясностью художественного высказывания. Он рассказывает простые и рвущие душу истории, он кричит криком, смеется над абсурдом мира и плачет о его жестокости. И это, надо заметить, выглядит довольно наивным. Миру критиков-дешифровщиков такой лакун, как он, просто неинтересен. Но это их проблемы. Человеческий зал с первых секунд начинает дышать глубоким дыханием. Происходящее на экране совершенно конгениально великой музыке его фильмов. Гарри Бардин добивается сопереживания. А это уже почти устаревший термин. Его профессионализм высшей пробы, но набор приемов и умений не рождает чуда. А чудо в случае с Бардиным именно человеческого гражданского свойства. Он продолжает верить в добро и громко настаивает на этой вере каждый божий день. Человек, сделавший «Болеро», и человек, приходящий на митинг против пыток, это один и тот же человек. В том-то и секрет. В отсутствии мучительного душевного зазора и двоемыслия, столь знакомого нам по окрестному художественному пейзажу. Напомню, это слова о мультипликаторе Гарри Бардине, писателя Виктора Шендеровича. А вот что сам Гарри Бардин рассказывал о себе в интервью «Радио Свобода» 10 лет назад.
12: Понимаете, какая штука? Не отходить от себя, как советовал Пастернак, быть собой и только, да, до конца. Но для меня очень важно, чтобы мне было несовестно ни перед сыном, ни перед внуком, чтобы я нигде себя не покорежил, чтобы я оставался самим собой. Если я буду молчать, когда вижу несправедливость, то в этом смысле мне будет дискомфортно. Дискомфортно. Но я человек публичный. Режиссер вообще человек публичный. Во всяком случае, то, что я исповедую, мультипликация, оно имеет, как правило, социальные какие-то скрепы, как сейчас принято говорить. И я не могу стоять в стороне.

0: Мы были продвинуты. Ничего не скажем. Мы читали и на папиросной бумаге сам издат, и стихи, которые еще не были опубликованы. Мы знали, и для нас все это, то, что обрушилось потом как информационной такой Ниагарой на бывший советский народ, все эти разоблачения, для меня они не были вновь. Я к этому был готов. И поэтому я принял эту перестройку. Для меня 90-е, они совсем не лихие. И как их клянут те, благодаря этим 90-м, которые стали теми, которые сегодня над нами. Нет, это было годы надежд, годы ожиданий. Годы, когда казалось, да, вот-вот-вот. И наступит та свобода, о которой мы мечтали. Но это была такая очень активная оттепель. Гораздо более активная оттепель, чем в 60-е при Хрущеве. Да, мы ждали большего. А сейчас как бы пошли заморозки. Кто-то сказал, что если пошли заморозки, то мы, живущие в них, отморозки. Но я хочу дождаться оттепеля. Хочу. Я как бы прожил жизнь в этой стране. Я не уехал и не собираюсь уезжать. Я, наверное, неудержимый оптимист, потому что я верю, что, как у Володи на стихах, справедливость торжествует, но потом.
1: Гарри Бардин о себе. Фрагмент его интервью «Радио Свобода», записанное в 2016 году. Я присоединяюсь к самым теплым поздравлениям юбиляру. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Каким вам представляется будущее России?
4: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
5: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
6: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Радио «Свобода», радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
8: И я, Наталья Джампаладова.
7: В прошлом выпуске подкаста мы начали разговор о криптовалютах, о том, как они работают и почему их стоимость может превышать десятки тысяч долларов. Например, одна из первых криптовалют, биткоин, по состоянию на 25 августа 2025 года стоит больше 110 тысяч долларов за один биткоин. Причем в течение дня курс менялся на 2-3 тысячи. И сегодня на рынке десятки криптовалют, а власти разных стран пытаются включиться в игру. Год назад Россия, например, приняла законы, регулирующие майнинг, а сейчас собирается вводить цифровой рубль.
8: Ценности криптовалютам добавляют связанные с ними возможности. Люди майнят, приобретают и хранят, например, биткоины, чтобы использовать их для быстрых трансграничных переводов в обход международных санкций, для обмена на привычные валюты, для сбережений и для инвестиций. Но насколько вообще перспективны и надежны подобные вложения? Может ли криптовалюта обесцениться? И что нужно знать, прежде чем завести свой собственный криптокошелек? Об этом поговорим сегодня с гостем нашего подкаста, криптоэкспертом Алексом Спектором.
9: Про хранение денег или потенциальную надежду на то, что биткоин вырастет еще и можно будет заработать. Если вы посмотрите на график цены биткоина, вы увидите, что творится с его ценой настоящий хаос. он может как вырасти на 80%, так и упасть на 80%. Да, вы можете на самом деле сейчас достаточно легко перевести свои деньги в биткоин, но нужно понимать, что это высоковолатильный актив, достаточно рисковый. Если вы готовы к тому, что после вашей покупки он упадет на 80%, и вы готовы будете лет 5 ждать, когда цикл вернет его хотя бы к той же цене, по которой вы купили, или он вырастет, вам нужно иметь крепкие нервы. Откуда сейчас вот эта завышенная стоимость? Не так давно институциональные инвесторы смогли вкладывать деньги в криптовалюты. Многие государства поняли, что у них не получится бороться с этим инструментом. Люди все равно при наличии интернета смогут отправлять друг другу средства в биткоине, эфириуме или других криптовалютах. И они были вынуждены только пытаться как-то регулировать с помощью законов оборот этой криптовалюты. И на самом деле большинство стран принимают этот способ и не применяют какие-то санкции к пользователям этих криптовалют. В России вы можете хранить криптовалюту, вы можете ее покупать, но у вас нет выбора, кроме как покупать ее на каких-то иностранных площадках. Но при этом вы не можете использовать криптовалюту для оплаты услуг, потому что это должна быть только национальная валюта. В других странах, например, в Швейцарии вы легко можете рассчитаться своим биткоином за Биг Мак в Макдональдсе. В Грузии есть техническая возможность даже в продуктовом магазине рассчитаться практически любой криптовалютой. Это делается через приложение посредника, которое конвертирует дальше это в грузинские лари. То есть мы видим именно тренд на то, что все финансовые институты, правительства разных стран смирились с тем, что такой инструмент существует, его невозможно победить, и нужно либо его поддерживать и как-то развивать, либо уже смириться с тем, что других вариантов у них нет.
8: А как бы вы объяснили, почему вот так получилось, что многие страны приняли криптовалюту как более не менее полноценную валюту, стали считаться с тем, что она теперь существует? Ну, то есть почему, я не знаю, какой-то человек не мог сказать, что а вот теперь у нас будет во всем мире какая-нибудь валюта, как угодно названная, и это, конечно, не сработало бы. Почему сработал биткоин? Не биткоин, а почему

0: то, сколько токенов будет находиться выпущено, сколько будет заблокировано, и, опять же, будут иметь доступ к чужим кошелькам и возможность заблокировать эти средства. Нужно очень трезво подходить к покупке любой криптовалюты. Для того, чтобы принять решение, нужно ли вам этим инструментом пользоваться, нужно ответить для себя на 5 вопросов. Понимаете ли вы, как работают адреса криптовалютных кошельков и чем они отличаются от счетов в банке? Как их можно создавать? Как их можно проверить, как проверить баланс на них. Второй момент. Знаете ли вы о способах доступа к этому вашему криптовалютному адресу? Как вы это делаете? Через приватные или ключи, через логин, пароль? От этого уже зависит то, насколько безопасно уже хранение на том или ином сервисе или на том или ином криптовалютном кошельке. Дальше уже к третьему мы переходим. Понимаете ли вы то, как работают программы кошельков? Вы понимаете, что такое некастодиальные и кастодиальные кошельки? Это такой сложный технологический вопрос. Но, тем не менее, если вы уже знаете ответ на этот вопрос, вы можете смело, как минимум, заходить на какую-то из платформ, создавать свои первые адреса, создавать свои первые криптовалютные кошельки и уже трезво оценивать, какой инструмент вы используете. Кошелек, либо вы используете криптовалютную биржу для покупки и хранения криптовалюты. И два пункта, которые тоже нужно иметь в виду. Вы знаете и понимаете, как устроены транзакции в блокчейне. Вы можете прочитать информацию о любом переводе через обозреватель блокчейна и понимаете, какие позиции там отражены и на что вам нужно смотреть. И пятое, вы знаете о том, как вы можете потерять ваши средства. Вы знаете механизмы мошенничества в этой сфере. Без ответа для себя на этот список вопросов не стоит вкладывать большие деньги в криптовалюту. Сначала нужно потренироваться на каких-то небольших суммах. Ответы на все эти вопросы уже в открытом доступе. Для этого не нужно покупать какие-то дорогостоящие курсы, искать менторов. Вся эта информация уже есть и в тексте, и на YouTube. Только после того, как вы теоретически разберетесь с этой информацией, разберетесь с тем, как работают адреса, как работают приватные ключи для доступа к адресам, какие бывают программы кошельков, как работают транзакции и какие бывают мошеннические схемы, вы уже переходите к созданию своих кошельков и покупке первой криптовалюты.
1: Для меня все это очень сложно. Я могу уверенно сейчас ответить только на 5-й вопрос. Я знаю, как я все могу потерять. Просто на 1, 2, 3. Вот и весь ответ. Или не так все страшно? Ну, то есть вот все подробности, о которых вы нам сейчас говорили, вот то, что обязательно нужно знать, прежде чем вообще влезать на эту поляну, действительно очень сложно в этом разобраться? Или можно в этом разобраться самостоятельно?
0: На самом деле, на каждый вопрос можно найти ответ на YouTube, и это займет у вас минут 10, может быть, час, а может быть, несколько дней, если вы глубоко погрузитесь. Но это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Допустим, вы пользуетесь Excel таблицами, и большинство пользователей ограничиваются тем, что просто хранят в этих таблицах свои данные, умеют складывать данные в ячейках, и им этого достаточно. На самом деле в криптовалютах сейчас тоже большинство программ имеют достаточно понятный интерфейс и, возможно, даже легче для понимания, чем какое-нибудь банковское приложение. Да, мы пришли к тому, что у нас в криптокошельках сейчас есть при запуске кнопка «Создать свой адрес криптокошелька», и после него появляется окно с тремя кнопками. Посмотреть адрес для получения криптовалюты, получить криптовалюту и отправить криптовалюту.
1: В какой момент решили привязывать цену криптовалюты к американскому доллару? И вообще это связано как-то с биржевыми курсами?
0: Все зависит от технических особенностей бирж. Вы, если зайдете на рынок акций, вы увидите график, например, Теслы по отношению к доллару, к японской иене, к евро. Это просто понятный курс, так скажем. То есть большинство бирж обслуживают именно пару биткоин-доллар, поэтому на него проще ориентироваться. Это просто удобный эквивалент.
1: А насколько легко или сложно сейчас монетизировать биткоины? Ну вот вы приводили примеры, где в странах можно уже рассчитываться непосредственно напрямую какими-то криптовалютами. То есть я, например, видела банкоматы, в которых можно снять с криптовалютного счета какую-то сумму в валюте того государства, где ты находишься. А помимо этого, есть ли возможности? И если так, то не пропадает ли история, связанная с анонимностью, если ты все равно получаешь обычные деньги в обмен на крипту?
0: Да, вот это два важных вопроса, и лучше ответить сначала на последний. Что касается анонимности. Любой из вас сейчас может в Гугле написать

0: обозреватель блокчейна биткоина, обозреватель блокчейна эфириума. По первой ссылке вы попадете в приложение, которое показывает историю всех транзакций в этой сети, в этой криптовалюте. Вы можете посмотреть на любую транзакцию. У нее есть свой уникальный идентификационный номер, есть адрес, с которого была отправлена криптовалюта, есть адрес, на который она была отправлена, сколько было отправлено, какая комиссия, и когда сделка была эта совершена, и когда она была обработана майнерами или валидаторами. Есть ли здесь анонимность? Когда вы создаете ваш криптокошелек, вы не указываете никаких персональных данных. Технически это просто не нужно. Криптокошелек не знает, и программа криптокошелька не должна знать ваших имен, телефонов, почт, паспортных данных. В блокчейне хранится только информация о том, сколько с одного кошелька, с одного адреса было отправлено на другой. И ничего, кроме набора букв и цифр того самого адреса, с которого отправлялось, блокчейн не знает. Как вы можете сделать этот перевод неанонимным? Ну, как минимум, вы можете опубликовать на своих соцсетях информацию о том, что я собираю деньги на свой криптокошелек, мне нужен донат, отправляйте, пожалуйста, вот мой адрес. Любой поисковик очень легко найдет ваш пост и сличит ваш адрес с вашей персоной. Привязать адрес к реальному человеку можно, как минимум, благодаря публичной информации, рассекречивания самим пользователем, либо если пользователь использует сервисы с необходимостью проходить какую-то верификацию. Это биржи, обменники и в том числе, кстати, те же банкоматы, о которых вы говорите. И мы постепенно как раз-таки переходим к вопросу, а как покупать и продавать криптовалюту? Наверное, самым популярным способом будет использование P2P-площадок. Это чаще всего биржи либо телеграм-боты, у которых есть функция безопасной сделки. С одной стороны, обладатель криптовалюты открывает ордер, объявление о том, что он хочет продать криптовалюту. Находится пользователь, который ищет эту криптовалюту по данной цене. После того, как второй пользователь принимает условия сделки, криптовалюта замораживается на этой площадке, будь то биржа или телеграм-бот. И пока вторая сторона не оплатит по выбранному способу, получатель не проверит, что деньги к нему поступили, криптовалюта не будет отпущена, она не будет продана. Опять же, у этих сервисов есть возможность привлечения арбитра. Это администратор этой площадки. Он может проанализировать доказательства одной стороны, например, квитанция об оплате и выписку со счета получателя, и проверить, действительно была ли проведена сделка, и решить спор. Но это происходит, на самом деле, сейчас уже достаточно редко. Пользователи понимают, что мошенничать именно вот в контексте безопасной сделки сложнее. Они используют гораздо более изощренные методы. P2P-сервисами сейчас пользуется подавляющее большинство пользователей. Чаще всего россияне, я думаю, используют биржу Bybit для нахождения нужных им сделок или размещения своих предложений по покупке или продаже.
1: То есть я правильно понимаю, условно говоря, совсем напрямую обменять токены на что-то другое не получится. Все равно будет площадка, которая возьмет себе комиссию. Это будет или биржа, или телеграм-бот, или еще что-то. Вот мы сидим с Наташей сейчас, условно говоря, в студии, я не могу ей, как наличные деньги, передать из рук в руки с телефона мобильного скинуть или с компьютера на компьютер, я не могу бросить напрямую ей что-то на кошелек. Это все равно через что-то пойдет, потому что по технологии блокчейн, и кто-то возьмет комиссию.
0: Нет, можете. Смотрите, P2P-площадка, она используется как сервис безопасной сделки, чтобы была какая-то третья сторона для решения спора. Безусловно, вы можете, если вы знаете человека, который готов у вас купить ваш биткоин, вы можете с ним встретиться, вам передадут наличку, а вы отправите криптовалюту. Но здесь вопрос, опять же, доверия второй стороне. Не получится ли, что, допустим, одна сторона отдала деньги, а вторая просто исчезла? Здесь вот эти риски берет на себя P2P-площадка. С точки зрения анонимности и даже поиска выгодных курсов, конечно, личные встречи гораздо лучше. На заре развития всех этих инструментов это был, наверное, самый популярный способ искать единомышленников по городам. Вы сейчас можете это сделать. Например, если вы в Телеграме напишите «обмен криптовалют Самара», скорее всего, появится чат на несколько тысяч пользователей, где люди будут постоянно размещать объявления. Здесь проблема заключается в том, что обычно нет достаточно ликвидности, нет достаточно предложения по покупке-продаже. И вот эту проблему, опять же, решает P2P-площадка, потому что объем сделок там уже исчисляется, по-моему, миллиардами рублей, если считать в рублях. Есть другой способ – онлайн-обменники. Это что-то вроде интернет-магазина. Чаще всего сразу люди, которые уже хоть раз таким способом пользовались, знают сайт BestChange. Это агрегатор онлайн-обменников, где можно посмотреть, что на что вы готовы поменять. Вы готовы поменять условно рубли на вашем Альфа-банке на криптодоллар USDT. У вас появится список из нескольких сайтов вот этих интернет-магазинов, и вы узнаете условия и курс для обмена. Какой нюанс работы с этими площадками? Они проводят проверку KYC, то есть они обязательно запрашивают ваши персональные данные. И, опять же, у BestChange было уже несколько блокировок и разблокировок Роскомнадзором. Совсем недавно его снова разблокировали, этот сервис. Скорее всего, это связано с тем, что информация о пользователях этого ресурса уже попадает, ну, как минимум, в Росфинмониторинг. И вы должны понимать, насколько вы готовы делиться этой информацией с российскими службами о своих обменах и о своих карточках, о своих криптокошельках. И, опять же, проблемой использования этих площадок является то, что вы должны в первую очередь отправить свои рубли или свою криптовалюту и только потом ожидать, что с вами рассчитаются. Нет какого-то арбитра или третьей стороны, которые могли бы повлиять на спор по такой сделке. А онлайн-обменники могут просто закрыться и прекратить свое существование, и вы уже не найдете ни свои рубли, ни свои криптовалюты. Другой способ – покупать криптовалюту, например, со своей кредитной карты. Раньше такое было возможно. Например, граждане России могли со своего Тинькова купить на бирже Binance, да, с большой комиссией, но купить напрямую у понятного продавца или продать ее. Но опять же, мы понимаем, что сейчас у нас санкции. Россия на многих биржах просто блокирует. Многие подобные сервисы по покупке, продаже криптовалюты просто не готовы работать с гражданами России, даже если они используют иностранные карты. Но альтернатива, если у вас есть карта другой страны, вы можете тем или иным сервисом воспользоваться и купить таким образом или продать криптовалюту прямо с вашей визы или с вашего мастер-карта. Возвращаясь к сделкам при личной встрече за наличные. Когда вы покупаете чужую криптовалюту, у вас есть риск попасть на человека, который получил ее, например, незаконным путем, либо она была ранее оплатой, например, за покупку-продажу наркотиков. И этот адрес уже засветился на каком-то из сайтов, и правоохранительные органы знают о том, что этот адрес связан с незаконными сделками. Что произойдет в этом случае? Скорее всего, вы купите криптовалюту достаточно выгодно, но при попытке ее обменять через P2P-сервис, через биржу, через какой-то из обменников, у которых есть способы проанализировать вашу транзакцию и ваш кошелек, вам либо откажут, либо ваши средства просто заблокируют до дальнейших разбирательств. Для того, чтобы проверить, насколько чистая криптовалюта, которую вам хотят продать, есть Telegram-бот, называется AML-бот, Anti-Money Laundering. Там вы можете проверить любой адрес, насколько чистая там криптовалюта. Когда вы покупаете криптовалюту, например, с биржи, выводите ее с биржи, то она чаще всего помечается зеленым маркером, и ее точно так же можно будет легко продать в дальнейшем. Когда вы получаете ее с обменников или от неизвестных лиц, есть, опять же, риски того, что там будет некая доля токсичных денег, и с этим уже ничего не сделать.
1: Да, то есть о полной анонимности все-таки речи не идет. И получается, что тогда и налоги надо платить с операцией с криптовалютами.
0: Налоги, если говорить о России, то вы должны будете платить только с дохода от этой криптовалюты. Сейчас, опять же, есть вот этот закон для майнеров, который обязывает их отчитываться о том, сколько они получили криптовалюты. Но для оплаты налогов важно, по какой цене вы эту криптовалюту продали. То есть, если вы ее продали в убыток, то никакие налоги вам платить не нужно. В каждой стране свои условия для обмена, условия по уплате налогов, где-то, может быть, нету никаких налогов на оборот криптовалюты, где-то могут быть высокие комиссии на обмен, если нужна лицензия для сервисов по обмену. Если вдруг вы планируете выводить свои деньги, например, из России через криптовалюту в другую страну, вам обязательно нужен бухгалтер, который разбирается с этим инструментом и понимает, какие налоги вы должны будете заплатить за свою операцию. То же самое и в обратную сторону. Вы должны понимать, если вы получаете и хотите реализовать криптовалюту в России, вам нужно подумать о механизмах, как вы поменяете их на наличные деньги или деньги на вашем счете в банке, и какую комиссию, какой налог вы заплатите с этого. Это очень опционально и очень часто меняется. Наверное, каждый месяц выходят какие-то обновления даже в российском законодательстве. Для того, чтобы просто попробовать криптовалюту, нужна она вам как инструмент или нет, вы можете прямо сегодня скачать, например, криптокошелек Trust Wallet. Там будет практически все криптовалюты, которые вам нужны. Вы создаете там свой первый адрес и, например, обращаетесь в биржу тот же самый Bybit для того, чтобы пройти там регистрацию и в разделе P2P посмотреть, как выглядит рынок обмена, покупки или продажи криптовалюты. Чаще всего пользователи первый раз идут именно по этому алгоритму. О том, как пользоваться тем или иным приложением, всегда вы можете найти информацию открытую в сети, она не стоит никаких денег. Отдельно, как пользоваться криптовалютным кошельком и отдельно, как совершать сделки на P2P-площадке.
1: Но я бы хотела все-таки понять, правильно ли, что сейчас все-таки в отношении криптовалюты в большинстве стран мира действует, ну, вот главный правовой принцип. Все, что не запрещено, то разрешено. То есть даже если нету какого-то строгого регулирования и нету прямого запрета, то можно попробовать что-то делать с криптовалютой, и она каким-то образом работает.
0: Такой принцип действовал в России достаточно продолжительное время. Криптовалюту просто игнорировали. И для пользователей криптовалюты это идеальная страна, где в законе вообще не фигурирует криптовалюта как цифровой актив. В этом случае действительно вы фактически освобождены от какой-то необходимости декларировать эту криптовалюту, отчитываться о ней, платить чаще всего какие-то налоги. Например, если говорить о Грузии, то только недавно появилась процедура лицензирования обменников тех самых офисов, где вы можете, например, физически прийти и поменять криптовалюту. В России это все еще достаточно серая зона. То есть, да, существуют обменники в Москва-Сити, все о них знают, но нету какого-то центрального инструмента, например, нету российской криптобиржи, где можно было бы совершать обмены. Никто не лицензирует эти обменники. Да, с одной стороны, чем меньше регулирования, тем меньше государство влезает в ваши дела и потом собирает с вас налоги. С другой стороны, там, где есть хоть какая-то регуляция, обращение с криптовалютой становится для вас безопаснее. Если брать, например, ситуацию с Грузией, это хороший шаг со стороны правительства, потому что многие обменники никаким образом не проверяли криптовалюты на токсичность. Люди могли сдать свои биткоины, USDT, эфириумы, добытые преступным путем, которые отмечены уже вот в этих anti-money laundering сервисах. И обычный пользователь мог случайно приобрести эту криптовалюту и уже не иметь возможности ее обменять в дальнейшем. Так что на этом уровне это достаточно хорошо.
1: А насколько высоки вообще существуют ли риски обнуления криптовалюты или полного запрета?
0: Полное обесценивание возможно в случае, если пропадет доверие к системе. Криптовалюта держится на, можно сказать, двух столпах. Первый — это алгоритм шифрования. Насколько сложный алгоритм шифрования, настолько и устойчива эта система для того, чтобы кто-то мог вносить какие-то корректировки вперед майнеров и ломать ее таким образом изнутри. Другой принцип, как чаще всего могут навредить блокчейну, это получение 51% прав, 51% мощности. Если говорить про биткоин, такой сценарий сейчас сложно себе представить в реальности, учитывая, сколько машин сейчас к ней подключено. И даже объединения, которые совместно добывают биткоины, объединяя свои мощности, они часто принимают решение о том, чтобы разделить эту мощность на несколько узлов и тем самым обеспечить больше доверия к этой системе. Что касается эфириума, они ушли от модели, когда мощность влияет на стабильность системы. Там появилась система так называемых валидаторов, которые зарезервировали, например, вот сейчас 32 эфира необходимо эфириума для того, чтобы стать таким лицом. Только они имеют право подтверждать транзакции. Насколько тот или иной метод эффективнее, сейчас идет много споров. Но если вдруг произойдет ситуация, когда у злоумышленника появится 51% прав, так скажем, на управление этой системой, то, конечно, цена будет падать. Но у криптовалюты есть способы уйти от такого злоумышленника, как, например, поменять алгоритм шифрования или поменять алгоритм консенсуса. Как только такая ситуация будет подходить к критической, есть решение, как ее стабилизировать. Это будет больно для большинства пользователей, ну, для тех, кто обслуживает эту систему, но таким образом система будет спасена. Атаки наподобие 51% раньше происходили на небольшие криптовалюты, например, Ethereum Classic, но эта проблема часто решалась тем, что получатели просто дольше проверяли свои транзакции. Это уже достаточно глубокий технический момент, который сейчас лучше не затрагивать. Но если говорить о том, что может ли криптовалюта обесцениться, да, легко. Как со стороны технической, так и со стороны недоверия к команде. Например, когда арестовали Павла Дурова, его криптовалюта Тонкоин упала в цене с $8 до $2, если я не ошибаюсь. Это не ноль, но тем не менее, если разработчики криптовалюты задаются целью создать ее только ради того, чтобы собрать сливки на высокой цене и избавиться от нее полностью, да, в этом случае криптовалюта не будет стоить ничего на рынке. Таких криптовалют очень много. Многие создавали свои проекты, набирали обороты, криптовалюта начинала торговаться на биржах, они проявляли интерес, но в какой-то момент команда просто продала свои выпущенные чуть ранее токены, потому что имели шанс получить их раньше остальных, и полностью забрасывали проект, и он, соответственно, обесценивался. Да, такой риск есть, но это, скорее всего, не будет касаться топ-10 криптовалют, которые вы можете посмотреть, например, на таком ресурсе, как CoinMarketCap или CoinGecko. Это обозреватели криптовалют. Вы можете посмотреть, сколько сейчас вообще циркулирует в мире любой криптовалюты, сколько она стоит, и посмотреть ее график цены.
1: Как вы видите, что будет происходить с криптовалютами дальше? Вот с точки зрения того, как они будут зарегулированы, как государство будет вмешиваться во все эти процессы? Насколько массовыми и доступными для пользователей без хорошей технической подготовки станут криптовалюты? И что будет, например, когда будет выпущен весь лимит по биткоинам?
0: Ну, помимо биткоина у нас есть и другие криптовалюты, но, тем не менее, биткоин дальше и будет работать. Просто награда уменьшится. Майнеры будут получать награду только с транзакций, вложенных в каждую операцию. Что касается дальнейшего возможного регулирования. Сейчас мы видим, что многие фонды и другие всевозможные институциональные инвесторы начинают вкладывать свои деньги в стартапы или в уже известные проекты, те же самые биткоин и эфириум. Мы видим, как растет цена. Есть государства, для которых биткоин стал чуть ли не золотым запасом, как, например, Сальвадор. Тренд пока что достаточно позитивный. Мы видим то, что президенты некоторых стран начинают играться с криптоинструментами. Мы видели и Трамп-коины, и другие проекты, которые на самом деле технически ничего в себе не несут, нужны только для спекуляции. Если говорить про Россию, скорее всего, рано или поздно появится криптобиржа, на которой всех пользователей обяжут обменивать свои деньги. Что, например, сделала Беларусь? Вы не можете обменять в Беларуси нигде свои деньги, кроме как на государственных криптобиржах. Вы должны регистрироваться по паспорту, и в отличие от популярных бирж, вы не можете со стороны получить криптовалюту, не объяснив, кто вам ее отправил. То есть отправитель, по сути, тоже должен верифицироваться на этой бирже, иначе ваши деньги будут заморожены.
1: Гость сегодняшнего выпуска нашего подкаста, криптоэксперт Алекс Спектор, не исключает, что Россия для работы с криптовалютами в итоге выберет белорусскую модель. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
5: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
6: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
7: Очень осторожно.
8: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
9: Я не употребляю информацию.
10: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
11: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
12: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. говорит Радио Свобода.
7: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
7: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
3: Рассказ о том, что происходит в городах и селах, далеких от Москвы.
4: Крупная оптика, разные голоса, полная правда.
3: Региональные проекты «Радио Свобода», «Реалии», «Идель», «Кавказ», «Север», «Сибирь».
4: В твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: В приложении «Точка доступа» в Google Play и App Store.
13: Это разовый фактор. Но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
14: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
15: Это все такие волнами идет.
14: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам?
16: Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки утвержденному бюджету, расходы на войну на треть больше прошлогодних. Данные Минфина за первое полугодие сравнивал аналитик Янис Клюге. Вслед за расходами бюджета растут и цены. Инфляция не снижается, и Центробанк не снижает ставку.
13: Мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. В июле и августе текущий рост цен был высоким. Экономика продолжала умеренно расти. Кредитная активность находилась на повышенном уровне. Ускорение роста цен в летние месяцы было вызвано главным образом ситуацией на рынке топлива. Само по себе это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг. Инфляционные ожидания тоже остаются высокими. И нам потребуется больше данных, чтобы оценить масштаб и продолжительность этих эффектов, их влияние на устойчивую инфляцию. Кроме того, важная предпосылка для денежно-кредитной политики – это параметры бюджета. Их уточнение мы ожидаем до конца сентября.
16: Разовые или многоразовые проблемы, в любом случае решать их придется вручную. Решение по правилам уже не работает, отмечает старший научный сотрудник Берлинского Карнеги Александра Прокопенко. Здравствуйте, это «Лицом к событию». Сегодня мы разбираем нерешенные проблемы в российской экономике. И о самой насущной из них в материале Андрея Шилова.
17: И снится нам не речи сам министра.
18: Это сегодняшний рилс из Нижнего Новгорода. Похожих видео было много в июне-июле. Судя по вновь популярному хэштегу «бензина нет», тема нехватки топлива в российских городах, Перми, Челябинске, Петербурге остается актуальной. Но теперь об этом говорят и пишут не столько с возмущением, сколько с усталостью. Заметные очереди на заправках в разных регионах появились в начале лета после серии эффективных украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам. В начале июля вице-премьер Новак, назвав причинами террористические атаки и оговорившись, что это временно и частично, озвучил то, что страна уже знала – сокращение объемов производства бензинов и дизеля. А губернатор Забайкальского края Осипов признал, что это надолго.
19: Понятно, что враг будет наносить удары, и крупные нефтезаводы будут находиться постоянно под угрозой.
18: Путин тогда поддержал идею создать в стране сеть мини-НПЗ, потому что, цитата, «чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб». Признание проблемы наверху вроде бы легализовало разговор об этом на всех уровнях. И особый резонанс получило видео 16 июля из Волгограда не про недостаток топлива, а про то, как в этих условиях устроилось местное начальство.
20: Чиновники у нас заправляются на отдельных заправках, с топливными картами на отдельных заправках. Народ при этом ночами ездит, в очередях стоит и пытается заправиться на заправках, которые, вот как мы видим, большинство в Волгограде, многие из них не работают.
18: Волгоградцы публично обратились к главе Следственного комитета и генеральному прокурору с просьбой вмешаться, чтобы прекратилась дискриминация. Это обернулось преследованием пятерых обратившихся. Судя по всему, политически чувствительные заключения и топливные проблемы все же не позволены. Судьбу волгоградцев отслеживает издание «Кавказский узел». Юриста Алексея Севастьянова арестовали на 5 суток за якобы неповиновение полицейским. Его и еще 2 человека оштрафовали на 10 тысяч рублей, одного на 20 тысяч за нарушение закона о митингах. Протокол против 5-й участницы съемки рассмотрят 16 сентября. В августе с нехваткой бензина и неработающими заправками, судя по опросу Левада-центра, сталкивались 2/3 россиян. Сейчас, по данным сайта «Бензинмэп», 3/4 российских регионов охвачены 2-й волной топливного кризиса. В 28 регионах, плюс аннексированный Крым, ограничения на продажу бензина жесткие, в 35 – локальные или есть перебои. Худшие летние прогнозы о полном коллапсе на транспорте и во время уборочной кампании не оправдываются. Но и оптимистичный вариант – нормализация к концу сентября с учетом сезонного спада спроса на топливо – выглядит маловероятной. Профильный вице-премьер Новак теперь дает осторожные оценки про нормализацию осенью. Деловое издание The Bell резюмирует, что украинские удары по российским НПЗ стали самым действенным способом подрыва российской экономики. А россиянам остается генерировать актуальные ролики в запрещенный Инстаграм с озвучкой искусственным интеллектом.

0: О связи сиюминутных проблем с трендами в российской экономике мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, здравствуйте.
1: Здравствуйте, рад вас видеть.
0: Взаимно. Я хочу вернуться к словам Эльвиры Набиуллиной, которая объясняла, почему не снижается ключевая ставка, говорит, были проблемы с топливом. Но они разовые. Правда ли они разовые?
1: Ну, давайте мы начнем вообще вот с базы, да. Обратите внимание, как резко меняется риторика Набиуллиной. Еще в мае, в июне на пресс-конференциях Набиуллина говорила, что мы рассматривали варианты и снижения ставки на 0,5 пункта, на 25%. И там был вариант не снижать ставку, но был не самый главный. А вот сейчас, на последнем заседании, на пресс-конференции, на вопрос, какие были варианты на столе, Набиуллина прямо сказала, что был только один вариант ставку не снижать. Снижать ее на 0,25% это мы до всерьез даже не изучали. То есть дает понять, что риторика меняется, риторика более жесткая. Конечно, пытается сохранить, сделать хорошую мину при плохой игре и говорит, что мы, конечно, исходим из того, что до конца текущего года вот это выбытие производственных мощностей, снижение производства потенциала экономики, переводим на простой язык, в силу ударов беспилотниками по нефтеперерабатывающим заводам, по Рязанскому НПЗ, Волгоградскому НПЗ, Московскому, Омскому НПЗ, там, значит, какой-нибудь Пермскому НПЗ, Орскому и всем остальным, а также по складам Озона Вайлдберриз, по инфраструктуре, по транспортной инфраструктуре, что это все будет отремонтировано до конца текущего года, и вот мы исходим из того, что этот вот гэп между производством и спросом закроется, и тогда можно будет говорить о снижении инфляции, инфляционных ожиданий. Но мы понимаем, что война продолжается, никаких предпосылок окончания боевых действий нет, нет никаких гарантий, что не будет новых ударов беспилотниками по НПЗ, по нефтяным терминалам в Приморске, в Услуге, в Новороссийске, что не будет ударов по Вайлдберриз, по Озону, по другим маркетплейсам. Понятно, что ситуация будет только хуже. Соответственно, вот это решение Набиуллиной ставку сейчас не снижать. И риторика, что мы говорили, предупреждали, что возможно пауза в снижении, в смягчении монетарной политики. И вот, как сама сказала Набиуллина, мы там, значит, с июня 25 года ставку снижали, снизили ее там с 21 до 14% годовых. Ну и как бы теперь нужно подождать, посмотреть. И вот два фактора выделяла. Первый мы сами уже прокомментировали, это то, что производственные мощности будут ремонтированы до конца года. И похоже, что этого не произойдет, нет никаких предпосылок, и более того, выбытие будет увеличиваться. Это самый главный протекущий спринфляционный фактор, толкающий цены на бензин, на дизель вверх. Мы видим даже по данным Росстата, что возобновился даже по официальной статистике рост цен на топливо. Значит, там дизельное топливо на 19% официально с начала года подорожало, бензин на 21% подорожал. И это все разгоняет инфляцию, это проникает, такие уже вторичные эффекты пошли, когда бензин начинает разгонять логистику, транспортировку грузов, разгонять инфляционные ожидания у населения, у бизнеса. И второй фактор – это бюджет. О чем прямо сказал Набиуллина. Мы не понимаем, что происходит с бюджетом и к чему готовиться. И время у нас уже 11 сентября. Уже бюджет должен был быть внесен в Государственную Думу, но, судя по всему, перед выборами в Госдуму, вот эта вот процедура, имитирующая выборы в российский парламент, не место для дискуссии, видимо, власти решили не показывать бюджет, что ждет россиян в следующем году, потому что там, видимо, все очень плохо, будет колоссальный огромный дефицит бюджета, будет третий год повышения налогов, я думаю, что могут предложить повышение снова и ставки налога на добавленную стоимость, там 24-25%, там где-то налоги на прибыль, налоги на малый бизнес, отмену льгот для самозанятых, для малого предпринимательства, повышение утиль сборов, акцизов, там бензин, дизель, все остальное подорожает. И, видимо, вот Набиуллина сама говорит, что мы не понимаем, какой будет дефицит, поэтому мы вот пока исходим из того, что мы какие-то свои прогнозы сделали в 2% ВВП дефицит бюджета структурный, то есть общий дефицит примерно 8,5 триллионов рублей на текущий год. Ну и, говорит, если он будет больше, то мы тогда будем монетарную политику ужесточать. То есть вот все факторы, которые могут сыграть на затухание инфляции, на снижение ключевой ставки, на нормализацию экономики, на оживление бизнеса, они все подвешены, и они практически нереализуемы. Поэтому я думаю, что Набиуллина нас подводит к тому, что на следующем заседании, там, 22-25 октября, уже, возможно, придется ставку даже повышать.
0: Но кажется, что есть намеки в выступлении Эльвиры Набиуллиной на какое-то более светлое будущее. Она говорит про инвестиционный цикл, новый, что он запустится. И действительно, если придут инвестиции, они хотя бы, может быть, погасят ущерб от растущей инфляции. А может ли ремонт НПЗ, который вы тоже упомянули, и Эльвира Набиуллина говорит, если будут инвестиции, например, в ремонт НПЗ, поможет ли это сбалансировать ущерб от инфляции? Это же тоже
1: вот
0: будут
1: инвестиции. Разбираться. Вот смотрите, Путин подписывает указ 604 буквально неделю назад, по которому уже 167 предприятий находятся в зоне риска, что к ним власти ведут внешнее административное управление из Росимущества, потому что эти компании, как заявил вице-премьер Мантуров, проводят осознанный саботаж, не ремонтируют свои заводы после удара беспилотниками, не закупают необходимые средства ПВО и радиоэлектронной борьбы для борьбы с беспилотниками. То есть они не защищают свои производственные объекты. Это нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные экспортные терминалы, это склады Вагнера, Озона, это какие-то транспортно-логистические пункты. Это может быть все что угодно. От объекты ЖКХ до крупного супермаркета, гипермаркета. То есть, понимаете, если бы у вас все было хорошо, и предприниматели верили, что государство компенсирует им убытки, что война скоро закончится, что удары беспилотниками прекратятся, то, конечно, бы все были бы заинтересованы ремонтировать свои объекты. Быстренько отремонтировать, закупить где-то оборудование. Хотя с этим тоже большие проблемы. И оборудование там в обход санкций будет идти еще полгода-год. Мы это видим по московскому нефтеперерабатывающему заводу, который там прямо заявил, что уходит в ремонт там, на ближайший год. Вот, там по Нарси, Нижегородский завод, один из крупнейших НПЗ в России, принадлежащий Лукойлу, тоже уходит в ремонт там, на полгода минимум. Но, то есть, но есть понимание, что государство ничего не компенсирует, новые беспилотники летят, ущерб никто не покрывает от государства, соответственно, никто из собственников бизнеса не настолько глупый, чтобы финансировать инвестиции, восстанавливать объекты, чтобы по ним снова через неделю прилетели дроны, либо там уже какая-нибудь баллистика. Поэтому, видите, все очень плохо, инвестиций нет. То есть, когда Набиуллина говорит, что мы ждем какое-то возобновление инвестиционного цикла, вот ей нужно было бы поговорить со своим коллегой, министром экономического развития Максимом Решетниковым, который один в один повторил мои слова, которые я вам озвучил месяц назад, еще после Петербургского экономического форума, что инвестиций в России не было ни в прошлом году, не будет в этом году, и даже через год их тоже в следующем году никто не ожидает. Минэк официально заявил, что капитальные вложения в российскую экономику возобновятся в лучшем случае в 2028 году, и только в случае снижения ключевой ставки ниже 10% годовых, в случае нормализации бюджетного процесса, то есть сокращения военных расходов, видимо, прекращения войны, они на это надеются, ожидают, и, соответственно, что тогда инвестиции будут расти. А так они падают. Это самое затяжное падение капитальных вложений, прогнозируем не мы с вами, а министр экономического развития с 2009 года, 3 года подряд. В 2025 году падение было на 3%, за первое полугодие текущего года капитальные вложения в экономику, в машины, в станки, в оборудование, в новые рабочие места, в модернизацию производства, в расширение мощностей упали на 10%, и в следующем году тоже по прогнозу Минэка будет минус. Поэтому, конечно, понятно, что можно использовать статистические манипуляции, и можно учитывать в капитальных вложениях, в инвестициях производство дронов, производство танков, производство снарядов, ракет. Вот вся военная техника с какой-то сложной элементной компонентной базой, которая является не расходным материалом, не средством текущего потребления, а товаром длительного пользования со сроком больше 1 года. Вот именно так считается, например, беспилотники, либо ракеты с каким-то программным обеспечением, с процессорами китайскими. Это все считается как капитальное вложение в экономику. Но вы же понимаете, что от этих инвестиций толку никакого нет для простого человека, для экономики, для бюджета. Эти инвестиции, они не улучшают качество жизни.
0: Ну да, но
1: они
0: не год они не живут.
1: Производство товаров на прилавке. То есть это просто утилизация ресурсов, а на бумаге у вас инвестиции, которые краски Путин хочет видеть, которыми хвастаются.
0: Но вот отсутствие инвестиций – это как раз одна из главных дилемм, которая стоит перед правительством, перед Владимиром Путиным. Александра Прокопенко, исследователь из берлинского Карнеги, отмечает, что вообще-то перед Путиным целая трилемма экономическая, три главные проблемы. Антон Сергеенко, мой коллега, расскажет подробнее о том, что же это за проблемы. Давайте его послушаем и вернемся к обсуждению.
2: Российская экономика все больше напоминает конструкцию, в которой одновременно начинает расходиться несколько швов. Война требует огромных денег, растут цены на товары, а бизнесу все сложнее инвестировать. Государству приходится искать новые источники финансирования, а привычные резервы постепенно сокращаются. Александра Прокопенко из берлинского центра Карнеги называет это невозможной трилеммой Путина.
3: Баланс между военными расходами, стабильностью цен и экономическим ростом – невозможная трилемма Путина. Можно было удерживать только до тех пор, пока на это хватало накопленных резервов и здоровой налоговой базы.
2: На протяжении первых лет полномасштабной войны Кремлю удавалось одновременно финансировать военные расходы, поддерживать рост экономики и не допускать взрывного роста инфляции. На 5-й год этот баланс нарушается. Военные расходы остаются высокими, а поддерживать одновременно низкую инфляцию и нормальный экономический рост становится все труднее.
3: Речь про распространение расползающийся во все новые сферы кризис, который виден во всем. Эрозия государственных процедур, дефиците бюджета и бензина, падение уровня жизни. Это не выглядит как резкий обвал, но не менее болезненно. Система держится не потому, что здорова, а по инерции, которая не бесконечна.
2: Одна из главных экономических проблем России – это сокращение инвестиций. Например, за последние 3 года приостановлены 38 крупных инвестпроектов. Строительство дата-центров с общим объемом замороженных инвестиций в почти 169 миллиардов рублей, пишет Forbes. Не хватает денег и электричества.
4: Помимо нехватки электричества, есть еще фактор невозможности просто за это все заплатить, потому что 5 лет назад, когда эти проекты закладывались, и госкомпании брали на себя там частичную инициативу, конечно, с государственным участием, кто бы сомневался, да, с деньгами бюджета, это все реализовать, тогда была все-таки немножко другая экономическая ситуация.
2: Высокая ставка Центробанка нужна для борьбы с инфляцией, но одновременно делает кредиты дорогими и душит инвестиции. Сегодня ключевая ставка 14%, и Центробанку удалось ее удержать. Для бизнеса это означает дорогие кредиты для условного нового завода, оборудования или инфраструктурного проекта. Однако глава Центробанка Эльвира Набиуллина еще в июле говорила, что ситуация со спросом стабилизируется.
5: По оперативным данным, в июне ожидания предприятий по спросу снизились. Это может указывать на более сдержанный спрос в будущем, что ограничит возможности компаний по переносу возросших издержек в цены.
2: И все равно получается замкнутый круг. Чтобы сбить цены, ставка должна оставаться высокой. А высокая ставка тормозит инвестиции. А без инвестиций сложнее увеличивать производство. В период с января по август нефтегазовые доходы федерального бюджета составили около 5 триллионов рублей. Это на 16,7% меньше, чем за тот же период прошлого года. В августе бюджет получил от нефти и газа 424 миллиарда рублей. Это на 16% меньше, чем годом ранее. За 8 месяцев нефтегазовые доходы отстают от прошлого года примерно на триллион рублей.
6: Не количество нефти уменьшилось. Количество нефти в недрах не уменьшилось, а уменьшилась возможность России эту нефть монетизировать. То есть нефть добывать, перевозить, продавать и получать за нее деньги. Вот, собственно говоря, вот это вот постоянное уменьшение возможности России монетизировать нефть, вот это вот будет в следующие несколько лет являться даже более определяющим фактором, чем объемы нефтепереработки.
2: И за тот же период с января по август дефицит федерального бюджета составил чуть меньше 6 триллионов рублей. Владимир Путин не считает это критической угрозой для экономики.
7: А что касается дефицита, профицита, это все такие волнами идет. Был и профицит, и тоже мы говорили, надо создать условия для частного инвестирования. Сейчас дефицит. Ну, я уверен, что постепенно, решая прежде всего на задачу сохранения здоровой макроэкономики, мы все эти вопросы решим.
2: В 2026 году Банк России начал активно продавать золото из резервов. Во втором квартале российский Центробанк продал почти 22 тонны. Это больше любого другого центрального банка мира, пишет The Moscow Times. А с начала года, к концу июля, продажи достигли почти 50 тонн. Экономисты связывают это с необходимостью закрывать бюджетный дефицит и обеспечивать валюту. Ликвидность. Параллельно растут расходы, которые вообще трудно заложить в экономические планы. Война становится для российского бизнеса не только статьей доходов федерального бюджета. Например, украинский беспилотник повреждает НПЗ, склад или производство. А платить за последствия приходится владельцу. А за издержки, как известно, платит потребитель, учитывая, что страховые компании все чаще отказываются продавать полисы владельцам складов.
3: Дальше страну ждет выбор, либо переход к полномасштабной военной экономике с подавлением недовольства и принудительным перераспределением ресурсов промышленности, либо отказ от одновременного финансирования войны и нормальной экономической жизни.
2: Кремль пока пытается усидеть на этих двух стульях и не выбирает что-то одно.
0: О решении этой экономической головоломки мы спросим экономиста Владислава Жуковского. Владислав, Александр Прокопенко в своей статье приходит к выводу, что помимо того, что вот такой выбор стоит перед российским правительством, она пишет, что время, когда откладывать выбор, закончилось. Закончилось время, когда можно было просто притвориться, что проблемы нет, она сама пройдет. И получается два сценария. Это либо перевод на военные рельсы, либо экономия и надежда на терпеливое население. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
1: Я бы сказал, что мы с вами про это говорим уже года с 24-го. Где-то в 24-м году как раз таки вот я уже давал статистику, аналитику, что гражданские отрасли перешли в нулевую динамику, начали падать, начали сокращаться. Где-то переход был май-июнь 24-го года. С осени это стало уже очевидно. 25-й год уже забили тревогу даже близкие к власти экономисты. Центр макроэкономического анализа краткосрочного прогнозирования заявил, что в первом полугодии прошлого года экономика ушла в рецессию, гражданка падает, процентов на 8-9 ниже производства, чем в 2023 году, что дальнейшее наращивание военных расходов, перераспределение ресурсов в пользу войны, фронта, беспилотников, дронов, вербовки людей неизбежно будет разгонять дальше инфляцию и попытки, вот это прямо то, что я еще до этого, до 2024 года рассказывал, попытки найти деньги, залатать дыру повышением налогов, НДСов, утильсборов, акцизов, налогов на прибыль, подоходных налогов, будет выжигать вкупе с высокой ключевой ставкой, которую ЦБ пытается погасить, не монетарную инфляцию, инфляцию издержек, инфляцию, вызванную именно вот военными расходами, да, и печатным станком, приведет к тому, что гражданские отрасли ведут глубокую рецессию, стагфляцию. И, кстати, обратите внимание, что это же ровно, вот о чем сказала госпожа Прокопенко, один в один говорил Клепач еще в мае этого года на Никитском клубе, тот самый злосчастный для него выступление, где он немножко увлекся, заговорился, бывший замминистра экономики, один из лучших макроэкономистов России, бывший вот до недавнего времени главный экономист госкорпорации ВПРФ, он же один в один это все и сказал. То есть мы с вами про это говорим последние годы, Клепач себе позволил об этом сказать буквально в мае месяце, и когда об этом громко уже все начали комментировать, его отправили в отставку, что да, Россия стоит в точке перелома. То есть дальше нужно либо переходить, как сказал Клепач, к частичной мобилизационной экономике, то есть нужно, ну, условно говоря, если продолжается война, продолжают расти военные расходы, и военные расходы в этом году не снизятся, а наоборот вырастут как минимум на 5-6 триллионов рублей. Мы сами тоже все это прогнозировали в конце прошлого года. Мой прогноз тогда был, что военные расходы не сократятся, а вырастут там до 16 триллионов рублей плюсом. Похоже, будет гораздо больше 18-19 триллионов, что в этом случае инфляция будет расти. Нужно отказываться от этого мифического таргета инфляции в 4%, смириться с инфляцией хотя бы на бумаге выше 8%, реальная инфляция там около 20% плюсом для простых людей, и, соответственно, печатать деньги, потому что в первом случае у вас кризис неплатежей, компании не могут выживать при такой высокой ключевой ставке, при отсутствии оборотного капитала, в условиях, когда растет просроченная дебиторская задолженность, когда никто ни с кем не рассчитывается за произведенные товары и услуги, и когда компания начинает банкротиться. Либо пойти по инфляционному сценарию, сценарию галопирующей инфляции с риском перейти в гиперинфляцию, но зато, что называется, расшить узкие места денежной массой, денежным печатным станком, население обеднеет, доходы населения, сбережения, пенсии будут сгорать, девальвация рубля вернется, и снова мы увидим и 90-100 рублей за доллар, но зато корпоративный сектор и бюджет получат больше необеспеченных денег, больше фантиков, больше рублей, которые будут обесцениться, но которыми они смогут между собой рассчитываться, расплачиваться. Вот, видимо, ко второму сценарию, сценарию пока еще не гиперинфляции, но галопирующей инфляции, Кремль финально пришел, и, собственно говоря, вот это было абсолютно неизбежно. И,
0: если вернуться к сценарию Клепыча и одному из предположений, что, возможно, частичная мобилизация экономики. Почему здесь звучит слово именно частичное? Собянин, если верить ведомостям, опасается полной мобилизации экономики. Если ведомости действительно правильную цитату приводят, он говорит, это убьет экономику. А почему переход на военные рельсы обязательно убьет?
1: По одной простой причине, потому что у вас остановится весь частный сектор экономики, весь частный бизнес. То есть нужно понимать, что если вот то, чему призывает Клепач Андрей, снизить ставку до 8% годовых, то, к чему призывают там Олег Дерипаска, Мордашов, Александр Шохин, ставку 8-9% годовых ключевую, при том, что у вас горят НПЗ, при том, что у вас очереди за бензином, за дизелем, при том, что у вас лишь только на каждой третьей заправке можно найти бензин, при том, что у вас растут цены на продукты питания, на топливо, сейчас будет повышение коммуналки на 15% с 1 октября после выборов в Госдуму, с учетом того, что денежная масса будет увеличиваться и рубль будет дальше дешеветь, 70 рублей на 85 с мая месяца уже опустились, дальше там потенциал падения там за 95 плюсом, то у вас возникнет опрос у людей. То есть у вас в банковской системе заперто огромное количество денег, 68 триллионов рублей населения и 63 триллиона рублей у корпоративных клиентов. Если вы снижаете ставку, а у вас инфляция взлетает, военные расходы растут, растет и монетарная инфляция, и немонетарная инфляция издержек, потому что растут цены, там растут налоги, бензин, дизель, то люди, видя, что их сбережения обесцениваются, потому что там депозит под 13% не покрывает инфляцию, побегут деньги снимать, ну, кто-то будет тратить, покупать там, не знаю, там, кто картошку, кто крупы, кто, значит, консервы, кто запчасти, кто автомобиль купит, кто электронику купит, кто снимет деньги, пойдет покупать валюту, либо крипту, золото. У вас начнется изъятие денег с банковской системы, уход в валюту, соответственно, надо будет вводить ограничения, чтобы люди не побежали снимать деньги со счетов банковской системы. То есть вот переход вот к этой мобилизационной форме экономики, о чем вы сказали, когда хочется сразу все, наплевав на инфляцию, снизить ключевую ставку, включить печатный станок и ударными темпами финансировать военные расходы, он означает, что вы просто идете по такому инфляционному сценарию, инфляционному шоку, как Путин назвал это на Восточном экономическом форуме. Мы прошли между Ссылой и Харибдой, мы не допустили гиперинфляции, гиперинфляционного шока. Но вот они к нему просто могут прийти. Тогда надо будет уже решать вопрос с деньгами населения в банках. Вот эти 68 триллионов рублей население уже сейчас деньги выносит там, 3 триллиона 100 миллиардов вынесли с февраля месяца со счетов наличные. Представляете, если у вас будет ставка снижаться по депозитам, то есть ключевая ставка падает, за ней депозиты на ставку начинают постепенно снижаться, либо даже остается неизменной, инфляция взлетает, сбережения обесцениваются, чтобы люди эти деньги не сняли, вам надо будет деньги замораживать, эти депозиты конвертировать в какие-то долгосрочные облигации государственного займа, военно-патриотического займа, как это было уже во время Великой Отечественной войны и там до Великой Отечественной войны. Ну и, соответственно, говорить, что, ребят, простите, вот вы на ближайшие годы деньги из банковской системы забрать не можете, ваши деньги пойдут на восстановление народного хозяйства, ремонт НПЗ, ремонт складов, инфраструктуру, эти 7 столпов, которые озвучил Орешкин, замглавы администрации Путина, представив Путину новую программу возобновления экономического роста, перезапуска инвестиционного цикла. В чем ее смысл? На все хорошее тратим деньги, там, инфраструктуру, искусственный интеллект, хранилища данных, высокоскоростные дороги, ремонт аэропортов, значит, все-все-все, а где взять деньги? А деньги были в 7-м пункте, в 7-м столпе. Деньги есть у населения, у бизнеса в банках, надо эти деньги взять, и чтобы люди не могли их через там, месяц, два, три снять, а дали нам их в долг на 10 лет, мы должны превратить в долгосрочный инвестиционный кредит ресурс для экономики. То есть в конечном счете можно по такому пути пойти, но неизбежно долгосрочная такая вот заморозка и мобилизация сбережений населения. Поэтому, ну иначе просто люди деньги побегут тратить, еще сильнее создавая потребительский шок, потребительский всплеск. Это еще сильнее разобьет инфляцию, и, соответственно, дальше там будет у вас долларизация, покупка валюты и все-все-все остальное.
0: Кажется, Владимир Путин пытается решить эту проблему. Вот он ездит, встречается с международными партнерами на форуме БРИКС, прямо сейчас выступает. У нас полминуты остается. А почему эти партнеры не вкладываются?
1: Ну, а зачем им вкладываться в трепещущие бедствия сырьевой «Титаник», нефтегазовый «Титаник», да? То есть никто не дал ни копейки Путину, ни Индии, ни Китай не дали ни копейки, ни рупии, ни китайского юаня, не купили ни одной гособлигации. То есть ситуация до того смешная, что в кредит долг не дает никто из стратегически значимых партнеров, так называемых. Экономика Индии больше российской в 2,5 раза, китайская экономика больше российской практически там около 8-9 раз. То есть Россия очень маленький игрок по меркам Китая и Индии. И обратите внимание, что Минфин вот буквально сейчас перешел к прямой вместе с Центробанком эмиссионной накачке бюджета. Центробанк печатает еженедельно на операциях репо, вливает в банки 6,5-7 триллионов рублей, на триллион увеличивает...
0: То есть, если я вас правильно понимаю, то единственный способ не утонуть на этом «Титанике» — просто не покупать на него билет. Спасибо вам большое, Владислав. Экономист Владислав Жуковский нам объяснял, перед какими выборами стоит российское правительство для решения трилеммы Владимира Путина. Это была программа «Лицом к событию». До свидания.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Два интервью о войне в Украине, о возможной новой мобилизации в России и ядерной безопасности Украины в свете обстрелов Чернобыльской АЭС. Юлиан Рёбке – военный аналитик, шеф-редактор немецкого издания «Bild», который много пишет о войне России в Украине. В интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Тимофею Рожанскому он говорит о положении дел на фронте, в том числе в Константиновке, Лимане и Краматорске, а также о возможной мобилизации в России уже этой осенью. Рёбке не исключает, что российские власти смогут призвать и принудительно отправить на фронт до 500 000 человек.
5: Юлиан, западные медиа, в частности Wall Street Journal, пишут о переломном моменте в войне, что ВСУ взяли инициативу и теперь побеждают. Генерал Сырский заявил, что о переломном моменте говорить пока рано, а генерал Залужный вообще сказал, что все не так, Украина не выигрывает, Россия не проигрывает. Как считаете вы?
6: Думаю, это один из тех редких случаев, когда я согласен и с генералом Сырским, и с господином Залужным. Украина наносит множество ударов по логистике. Это происходит за линией фронта. Мы говорим о расстоянии примерно от 50 до 100 километров. И, конечно, каждый такой удар, как мне кажется, влияет на возможности российских войск на передовой. Разумеется, чем меньше у них оружия, топлива и личного состава, тем медленнее они могут продвигаться. Однако пока мы не наблюдаем переломного момента непосредственно на линии фронта. Мы не видим общей тенденции, при которой Украина возвращала бы себе или освобождала территории, как это происходило, например, осенью и зимой 2022 года. Потому что вижу я, этого сейчас нет. Мы наблюдаем очень-очень медленное продвижение российских войск. Оно значительно медленнее, чем в прошлом году, когда Россия захватывала от 400 до 550 квадратных километров в месяц. Сейчас этот показатель снизился примерно до 50-100 квадратных километров в месяц. Даже в прошлом году продвижение было медленным, и на захват всего Донбасса потребовались бы годы. А в этом году оно стало еще медленнее. При этом мы все равно видим несколько направлений, на которых сосредоточено российское наступление. Одно из них, конечно, находится в районе Краматорска и Славянска, где российские войска пытаются продвигаться со стороны Северска. Еще одно направление находится на юге, где действуют российские диверсионно-разведывательные группы, продвигающиеся в сторону Орехова в Запорожской области. Россия пытается представить их действия как очень успешные и заявляет о проникновении на 15, а иногда даже на 20 километров вглубь украинской территории. Но это не настоящее продвижение. В большинстве районов речь идет о серой зоне. Единственным исключением является район Комара, небольшого села в Донецкой области. Однако в большинстве мест серая зона продолжает смещаться в сторону синей зоны, то есть в направлении территории, контролируемой Украиной.
5: Что сейчас происходит в Константиновке? Вы понимаете ситуацию там?
6: Если исходить из открытых источников и того, что я вижу в Константиновке, я анализирую все или, по крайней мере, многие видеозаписи. Мы также видели, что Россия пыталась представить ситуацию так, будто Константиновка уже захвачена. Подобные заявления делали и господин Путин, и господин Песков. Думаю, в реальности примерно треть города все еще находится под контролем Украины. Хотя туда проникают российские группы. Это небольшие группы, из одного или двух человек, которые заходят в город с флагом. Около 2/3 города либо находятся в красной зоне, либо относятся к серой зоне. Это означает, что там присутствует как минимум сопоставимое количество российских и украинских военнослужащих. Думаю, всегда очень важно понимать, что именно означает понятие «серая зона», особенно применительно к таким городам, как Покровск, Авдеевка или Мирноград. Это означает, что там по-прежнему существуют стационарные украинские позиции. Вероятно, в подвалах этих районов остаются десятки, если не сотни украинских военнослужащих. Но одновременно там находятся и сотни российских солдат, которые перемещаются из дома в дом. Они также закрепляются в подвалах и погребах, а иногда, возможно, даже в бывших траншейных системах украинской армии. Именно это и означает «серая зона». Это не означает, что вся территория является зоной, где уничтожают всех российских военнослужащих. Это означает, что перемещаться из точки А в точку Б чрезвычайно опасно для обеих сторон. Повсюду находятся беспилотники.

0: контроль. Вероятно, мы также увидим, как часть лимана превратится в настоящую серую зону. До сих пор мы видели российских военнослужащих или командиров в разных районах лимана. Но, насколько я понимаю, карта Deep State все еще отмечает большую часть города синим цветом. Это означает, что российских военнослужащих убивали после того, как они поднимали там свои флаги. Думаю, в течение года город может превратиться в серую зону, в том смысле, который я только что описал. Сейчас передовые российские позиции все еще находятся примерно в 11-12 километрах к востоку от Славянска и Краматорска. Трудно сказать наверняка. Если посмотреть, какую территорию Украина потеряла после Северска и экстраполировать эту скорость продвижения, то российские войска достигнут обоих крупных городов в ноябре или декабре. Однако я думаю, что действия Украины за линией фронта, особенно удары по логистике, могут замедлить их продвижение. В таком случае, к концу года российские войска могут находиться примерно в 5-6 километрах к востоку от этих двух городов. И я хочу подчеркнуть, это чрезвычайно опасная ситуация. На таком расстоянии все элитные российские подразделения беспилотников смогут достигать любой точки в этих городах. Вы знаете, что FPV-дроны с управлением по оптоволоконному кабелю не могут летать так далеко, как другие беспилотники. Теоретическая дальность составляет около 25 километров, но на практике это чаще всего только 15 километров. Поэтому, когда российские войска сейчас находятся в 11 километрах к востоку от городов, мы уже видим первые беспилотники, которые до них долетают. Однако ситуация пока не настолько ужасна, как, например, в Херсоне на юге, где российская линия фронта находится всего в 3-5 километрах. Там российские беспилотники могут достигнуть любой точки города, из-за чего ситуация чрезвычайно опасна не только для украинских военнослужащих, но и для мирных жителей. Сейчас мы приближаемся к такой ситуации в отношении Краматорска и Славянска. Именно поэтому, к сожалению, мы видим все больше, скажем так, качественных российских видеозаписей, на которых они наносят удары по кафе, отдельным людям и военнослужащим в этих двух крупных украинских опорных пунктах в Донбассе.
1: СМИ пишут о так называемом поясе крепостей на Донбассе, и что если взять одну из них, дальше фронт будет двигаться уже гораздо быстрее. Этот пояс крепостей, он действительно существует?
0: Думаю, сама идея крепостей все еще происходит из истории с Бахмутом. Тогда существовала даже украинская песня о крепости Бахмут. И все говорили, что пока Украина удерживает хотя бы часть города, он все еще остается крепостью и оборонительной позицией. Но, думаю, в реальности все, к сожалению, устроено наоборот. Как только Россия получает возможность войти в город, например, в Краматорск, она, скорее всего, в итоге этот город захватит весь. В прошлом мы видели это во множестве городов. Я мог бы назвать десятки примеров. Когда я говорю, что Краматорск является крепостью, это означает, что внутри города расположен украинский логистический узел, а к востоку от него находятся многочисленные оборонительные позиции. Именно это мы неоднократно видели в прошлом. Я помню, как находился в Покровске, кажется, в 24-м году. Российские войска тогда находились всего в 8 километрах от города. Однако им потребовался примерно год, чтобы преодолеть эти последние 8 километров. Но после того, как они вошли в город, им потребовался всего один месяц, чтобы продвинуться там на сопоставимое расстояние. Поэтому да, конечно, выражение «пояс крепостей» в некотором смысле справедливо, потому что речь идет о главных логистических центрах украинской армии. Пока Украина удерживает эти города, она может снабжать свои позиции и запускать беспилотники из относительно безопасных мест. Но как только Россия входит в город, даже полностью разрушенный населенный пункт превращается в российский логистический узел. Это можно увидеть, например, в Покровске. Украина наносила удары по самоходным минометам «Нона-С», находившимся среди руин Покровска. Она также атаковала системы «Град» в новоэкономическом, расположенном севернее Мирнограда. Мы видим все эти разрушенные города, и некоторые люди в Украине говорят, они больше не имеют никакой ценности. Нет, они имеют очень большую ценность для российских войск, потому что те могут относительно безопасно перемещаться между подвалами и размещать внутри города тяжелую технику. Да, мы видим удары по российской логистике, например, сейчас на участке между Селидово и Покровском. Однако, если российский пикап, квадроцикл или какая-либо другая машина сумеет добраться до Покровска, внутри города она оказывается почти в безопасности. Вот что я имею в виду. Основные зоны поражения находятся преимущественно между городами. Именно поэтому сами города в определенном смысле и формируют пояс крепостей. Но как только российские войска входят в один из городов, и это можно наблюдать в Константиновке, соотношение потерь уже не настолько выгодно Украине, как раньше. Я бы сказал, что внутри городов оно может быть почти один к одному, потому что обе стороны имеют примерно одинаковые возможности. Им приходится перемещаться между домами, и обе стороны могут контролировать практически все пространство. На открытой местности ситуация совершенно иная. Думаю, когда российским войскам приходится продвигаться между лесополосами или полями, соотношение потерь в некоторых районах может достигать 1 к 10. То есть российская сторона может терять в 10 раз больше военнослужащих, чем украинская. Но как только начинаются городские бои, это соотношение почти выравнивается. Таким образом, Украина лишается своих преимуществ.

0: имуществ. Поэтому да, существует поиск крепостей, состоящий из Константиновки, Дружковки, Славянска, Краматорска и Лимана. Но как только российские войска входят в эти города, все преимущества Украины исчезают.
1: Независимые русскоязычные СМИ, ссылаясь на свои источники в Кремле, Госдуме, министерствах, сообщают, что сценарий новой мобилизации сейчас активно обсуждается на всех уровнях, потому что у российской армии острый дефицит живой силы. В то же время о дефиците людей ОВСУ мы слышим последние 2-3 года. У кого этот дефицит ощущается острее?
0: Думаю, на этот вопрос очень трудно ответить. Как вы правильно сказали, Украина испытывает огромные проблемы с личным составом на передовых, прежде всего, пехотных позициях. Меня это всегда поражает. Когда я в последний раз находился возле линии фронта, то за пределами непосредственной передовой видел тысячи и тысячи украинских военнослужащих. Глядя на это, невозможно представить, что существует нехватка личного состава. Повсюду расположены блокпосты. Видно множество военнослужащих. Это реальность. Они живут в близлежащих городах и селах. Многие дома они арендуют у людей, которые уехали или бежали из этих районов в Киев, а возможно даже в Германию. Но чем ближе вы подъезжаете к линии фронта, тем меньше становится там украинских военнослужащих. Некоторые говорят, что это делается намеренно, чтобы сохранить жизни и в рамках определенной стратегии. Но думаю, в реальности мы видим, что эта стратегия привела к продвижению российских войск. В прошлом Россия захватывала все больше сел и даже городов. Поэтому я не думаю, что это происходит намеренно. Не думаю, что это стратегия. Считаю, что Украина по-прежнему сталкивается там именно с нехваткой военнослужащих. Как вы правильно сказали, Россия, судя по всему, все чаще сталкивается с той же проблемой. Мы больше не видим крупных наступлений, подобных тем, которые наблюдались раньше, как, например, в Угледаре. Сначала мы видели танки и пехоту, затем остались только так называемые «людские волны». Я помню Очеретина и Селидова, например, где сотни и сотни российских военнослужащих одновременно наступали со стороны Авдеевки и других направлений. Сейчас мы этого больше не видим. Теперь российские войска также используют очень небольшие штурмовые группы, возможно, от 2 до 5 человек, иногда 10 человек. Это максимум. Думаю, за последние 6 месяцев максимальный размер группы, которую можно увидеть при атаке на определенный участок, составлял примерно 10 военнослужащих, и ситуация почти выравнивается. Именно это мы наблюдаем на линии фронта, когда видим, что Украина несет относительно небольшие территориальные потери. Некоторые даже говорят, что с учетом этих скрытых продвижений, Deep State называет это, кажется, около нуля, Украина в прошлом месяце могла даже вернуть 5 или 10 квадратных километров. Да, это и есть результат. В конечном счете, все по-прежнему упирается в личный состав, а не только в технологии. С начала полномасштабного вторжения я посещал линию фронта примерно 20 раз. Вначале украинские военнослужащие постоянно говорили: «Нам просто нужно убить достаточно российских солдат. Если мы уничтожим достаточное количество, все будет хорошо, потому что у них закончатся люди». Сейчас они отказались от этой идеи. Фактически полностью. Они говорят, что Россия не ценит человеческую жизнь и всегда будет находить людей для продолжения наступления. Если Украина постарается уничтожать как можно больше российских военнослужащих, их продвижение станет гораздо медленнее. Именно это мы сейчас и видим. Они продвигаются намного медленнее. Но это не означает, как предполагают некоторые люди, что вскоре начнется огромное украинское контрнаступление и что Украина якобы сейчас готовит для него войска и танки. Например, уже несколько месяцев мы практически не видели на передовой танков «Абрамс», «Леопард» и «Челленджер-2». Думаю, в действительности у Украины нет достаточного количества личного состава. Кроме того, украинское командование прекрасно понимает условия, в которых приходится действовать. Оно знает, что серая зона или зона поражения превращается в такую же зону поражения и для украинских военнослужащих, как только они сами начинают наступать. Поэтому я не ожидаю какого-либо значительного украинского контрнаступления. То, что мы сейчас наблюдаем в Запорожской области и на юге Донецкой области, это попытки захватить или вернуть отдельные села, чтобы улучшить положение внутри серой зоны. Думаю, это действительно важно. В некоторых местах украинские позиции находятся даже на 10 километров дальше, чем первый российский военнослужащий, который поднимает флаг в каком-нибудь другом селе. И это важно для того, чтобы еще сильнее замедлять российское продвижение. Повторю, мы не увидим крупных колонн техники ни с одной стороны. Насыщенность фронта беспилотниками с обеих сторон настолько высока, что в ближайшее время механизированных штурмов ожидать не следует.
1: Значит, России нужна новая мобилизация, верно? Что вы об этом думаете?
0: Думаю, это трудно предсказать наверняка. Многие говорят, что мобилизация может состояться этой осенью. Я также слышал от российских блогеров, что ситуация должна каким-то образом измениться. Либо необходимо о чем-то договориться, например, о замороженном конфликте или прекращении огня, либо необходимо проводить мобилизацию. В прошлом году цифры были достаточно ясными. Кажется, и господин Буданов с украинской стороны, и российское министерство обороны говорили, что за год было набрано 409 тысяч военнослужащих. Вся эта мобилизация была добровольной, то есть людям платили деньги за то, чтобы они отправлялись в Украину, где могли бы быть убитыми или сами убивать других людей. В этом году, судя по всему, Россия уже не набирает таких объемов. Для достижения прошлогоднего показателя необходимо было бы набирать примерно по 33 тысячи человек в месяц. Если сейчас Россия уже не достигает таких цифр, это может привести к изменению тактики. Она может попытаться использовать украинский подход – больше беспилотников и меньше личного состава. Может быть, создано больше ударных узлов, может применяться больше ракет «Искандер». Мы уже видим, что Россия обладает абсолютным превосходством в баллистических ракетах. С военной точки зрения это может помочь ей на поле боя. Например, Россия может исходить из того, что у Украины больше нет достаточного количества комплексов «Патриот» и средств противовоздушной обороны возле линии фронта. Тогда она может использовать более мощное оружие на меньшей дистанции, не обязательно против крупных городов, а против расположенных поблизости логистических узлов. Это может стать альтернативой. Но если все это не сработает, или Россия выберет другой путь, тогда, конечно, возможна мобилизация еще 250 или 500 тысяч россиян. И это уже будет принудительная мобилизация. Для России она может стать выходом из ситуации, однако не следует забывать, что этих людей невозможно мобилизовать и отправить на фронт за одну неделю. Вероятно, потребуется около 6 месяцев, чтобы все они оказались на линии фронта. И думаю, их мотивация будет очень низкой. Она будет значительно ниже даже по сравнению с первой волной мобилизации в 2022 году. Она также будет ниже, чем у заключенных, которые воевали, полагая, что борются за свою жизнь и для свободы. Это было ложью со стороны российского Министерства обороны, но они в это верили. У принудительно мобилизованных будет и меньше мотивации, чем у военнослужащих, которые получают подписной бонус в размере 50 тысяч евро, а затем около 4 тысяч евро в месяц. Такие люди действительно хотят заработать деньги и стараются прожить как можно дольше, потому что их семьи, жены или другие близкие уже строят определенные планы на эти средства. Но если человек не хочет быть мобилизованным, а его насильно отправляют на фронт, Россия может столкнуться с теми же проблемами, с которыми Украина сталкивается сейчас.
1: Потому что все желающие воевать за Украину ушли на фронт еще в 2022.
0: Да, совершенно верно.
2: Это было интервью журналиста телеканала «Настоящее время» Тимофея Рожанского с военным аналитиком Юлианом Рёбке, который рассказывал о положении на фронте и о возможном начале мобилизации в России. Микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете очередной выпуск цикла передач «Настоящее время» на Радио Свобода. В декабре прошлого года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по Чернобылю о международном сотрудничестве в сфере минимизации последствий чернобыльской катастрофы. При этом обстрелы чернобыльской зоны российскими дронами не прекращаются. Последний такой случай зафиксирован в начале июня этого года. Российский БПЛА атаковал здание на территории хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыле. Об этом заявили в украинской энергетической компании «Энергоатом». По ее данным, ядерного топлива там не было и утечки радиации не произошло. В интервью с журналисткой телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской старший ядерный специалист «Гринпис Украина» Шон Берни рассказал о безопасности Чернобыльской АЭС, оккупации станции российскими военными и о последствиях боевых действий для ядерной безопасности Украины в свете резолюции ООН по Чернобылю.
3: Если я правильно понимаю, одним из поводов для этой резолюции стало повреждение нового безопасного конфайнмента, арки, возведенные над разрушенным реактором, которое произошло из-за удара российского дрона в феврале прошлого года. Каково нынешнее состояние этого сооружения?
0: Вы абсолютно правы. 14 февраля, чуть больше года назад, прямой удар российских военных с помощью дрона «Шахет» поразил новый безопасный конфайнмент. Он пробил отверстие в крыше и внутренней обшивке сооружения, что привело к пожару и серьезным повреждениям. Преодоление последствий случившегося может занять еще многие годы, потенциально многие десятилетия. Украинские власти и экстренные службы потушили пожар. Они залатали отверстия, пробитые дроном. К сожалению, масштаб последствий этой атаки все еще оценивается и осмысляется, и пути дальнейших действий еще не определены. Планировалось, что это сооружение будет функционировать около 100 лет. Внутри нового безопасного конфайнмента находится разрушенный реактор номер 4 и объект укрытия, возведенный в конце 1986 года для защиты этого реактора. И всем этим нужно управлять, контролировать это. В конечном В конечном счете, вывести из эксплуатации, демонтировать. Новый безопасный конфайнмент был предназначен, чтобы удерживать радиоактивность и предотвратить ее попадание в окружающую среду. Но преднамеренный удар России, как и ее удары по Украине в целом, по энергетической системе Украины, ее электросистеме, оккупация Запорожья, лишь демонстрирует преступное поведение российского государства, российской ядерной отрасли «Росатома». И в ближайшие недели, в ближайшие месяцы мы, надеюсь, лучше поймем, как двигаться дальше в работе с последствиями того российского февральского удара. Но это чрезвычайно сложно.
3: Первые недели полномасштабного вторжения в 22-м году российские войска оккупировали Чернобыльскую станцию более чем на месяц. Что мы знаем сейчас о последствиях той оккупации и что еще возможно там обнаружить?
4: So yes, 24th of February, full-scale invasion, first day.
0: Да, 24 февраля, первый день полномасштабного вторжения, это были российские военные и представители российской ядерной отрасли из Росатома. То есть это была спланированная операция при поддержке и активном участии государственной ядерной корпорации России, что само по себе просто невероятно. В конце марта, начале апреля российские военные покинули Чернобыль. В течение этого периода, как и следовало ожидать, происходило запугивание. Украинские чиновники и работники не могли покинуть станцию. На них оказывалось огромное давление. На Чернобыльской станции пропало электроснабжение. Российские военные также уничтожили и разграбили ключевое оборудование, повредили оборудование экоцентра, агентства, ответственного за управление окружающей средой зоны отчуждения. Нам посчастливилось посетить Чернобыльскую зону и экоцентр в июле 22 года по приглашению украинского правительства. Мы своими глазами увидели ущерб, нанесенный этим невероятно важным научным учреждением. Это десятки и десятки миллионов евро ущерба, причиненного российскими военными перед тем, как они покинули оккупацию ряда районов зоны отчуждения. Мы посетили один из лагерей, располагавшийся в нескольких километрах от Чернобыльской атомной станции. Он находился на краю так называемого «рыжего леса», лесного массива с наиболее высокими уровнями внешнего облучения, и мы изучали уровни радиации там. Имелись явные свидетельства того, что российские военные перемещались через зону, вызывая нарушения. Это высокорадиоактивная среда, очень сложная, и то, что делали россияне, включая минирование, оказывало серьезное влияние на способность украинских властей отслеживать, инспектировать и контролировать, что происходит с радиоактивностью, выброшенной в 1986 году. И фактически научный ущерб, нанесенный российскими военными, это еще одно военное преступление, где действия России, тот факт, что это теперь зона боевых действий на границе с Белоруссией, имеет огромные последствия на протяжении последних 4 лет. И научное сообщество, украинские ученые, Национальная академия вместе с администрацией Чернобыльского государственного агентства, все они тяжело пострадали от того, что произошло за один тот месяц и в последующие 4 года. И то, что Россия продолжает запускать дроны над Чернобыльской станцией даже после февраля прошлого года, это лишь очередное свидетельство того, почему международное сообщество должно объединиться, чтобы остановить российскую агрессию и незаконные преступления.
3: А тот визит был последним, или вы были на станции с тех пор?
0: После этого я был там, думаю, раза 3 за последний год. В 2024 году я посетил новый безопасный конфайнмент вместе с представителями ООН. Это было за 6 месяцев до того, как российский дрон фактически ударил по нему. Власти Чернобыля дали нам доступ для оценки влияния, которое оказывает война, и того, как украинские власти продвигаются вперед. Или, точнее, как они на нее реагируют. И это, конечно, тоже является огромным отражением российского полномасштабного вторжения, российской войны против Украины. То, что вся чернобыльская программа была колоссально затронута войной. Тысячи работников, живущих в Славутиче, которые раньше ежедневно добирались на работу на Чернобыльскую станцию для выполнения невероятно важных задач, в результате российской войны больше не могут это делать. Им приходится ехать через Киев, поскольку прямой наземный коридор через Беларусь явно не является вариантом для поездки туда. Так что это просто череда последствий российской войны для ядерной безопасности и работы украинских ученых на Чернобыльской станции и в Чернобыльской зоне.
3: Эта война отбросила всех назад во многих отношениях. Но можете ли вы сказать, где мы находимся теперь в контексте работы над последствиями Чернобыльской катастрофы?
4: You mean in the context of managing the Chernobyl disaster? So I think
0: Я думаю, что в том, что касается Чернобыльской катастрофы и до полномасштабного вторжения, стояло немало серьезных задач, которые были, я бы сказал, что за пределами возможностей Украины, но за пределами финансовых возможностей Украины. Понимаете, Чернобыльская катастрофа — это международная ядерная катастрофа. Новый безопасный конфайнмент финансировался многими десятками правительств, только не России, которая, конечно, является главным виновником Чернобыльской катастрофы, наряду с теми, кто находился в Кремле и ядерными институтами Советского Союза. Новый безопасный конфайнмент — это не конец истории. Это конец одного этапа работы с Чернобылем. Но долгосрочное управление тем, что находится внутри него, остальными реакторами, которые необходимо вывести из эксплуатации, всеми ядерными отходами, все это представляет собой огромное бремя для украинского общества, для налогоплательщиков и для правительства. Но с этим необходимо справляться, потому что эта проблема существует.
4: One important lesson coming out of what Russia has done to Chernobyl.
0: И я думаю, что один из важных уроков, вытекающих из того, что Россия сделала с Чернобылем, это то, что международному сообществу напомнили. Проблема все еще существует. А значит, ответственность международного сообщества состоит в том, чтобы поддержать Украину в борьбе с этой огромной катастрофой. Это означает финансовую поддержку, это означает экспертизу, способную помочь многочисленным специалистам Украины. Она абсолютно необходима. И это то, что Greenpeace действительно хочет продолжать доносить до международного сообщества, потому что от нас зависит поддержка Украины.
3: Каждая крупная годовщина приносит новую волну заголовков в СМИ об уроках Чернобыльской катастрофы. Вы уже довольно давно работаете в сфере ядерной безопасности. Каково это встречать 40-ю годовщину аварии, когда совсем рядом идет война?
4: It's 30 years since I made my first visit to Chernobyl.
0: Впервые я побывал на Чернобыле 30 лет назад. Та зима была очень похожа на эту. К счастью, надеюсь, для Украины она уже позади. Тогда было, кажется, около минус 28, минус 29, когда мы были на Чернобыле. В то время представить, что возможно военное вторжение и участие ядерного агентства в лице Росатома, которое преднамеренно атакует и оккупирует атомную электростанцию, было просто невозможно. Фактически, конечно, как вы знаете, и украинское общество знает это куда лучше меня, все гораздо хуже. Потому что сегодня, более чем 4 года спустя, мы все еще имеем дело с российской оккупацией Запорожской атомной электростанции. Могло быть еще хуже. Мы знаем, что Россия намеревалась атаковать и захватить южноукраинскую атомную электростанцию. К счастью, они были отброшены украинской гражданской обороной и морской пехотой. Но вот прошло 4 года, а Россия все еще угрожает ядерной инфраструктуре Украины, атакует ее, оккупирует Запорожскую атомную электростанцию, и все это практически без каких-либо санкций со стороны международного сообщества. В Париже проходит международная ядерная конференция, организованная французским правительством, на которой присутствует генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, который лишь месяц назад стоял рядом с главой ядерной корпорации «Росатом» Лихачевым на церемонии в Венгрии по случаю начала строительства двух ядерных реакторов. Он назвал это великим днем для России. И в то же время этот глава МАГАТЭ должен быть независимым арбитром между Украиной и Россией по вопросу оккупации Запорожья, по вопросу безопасности Запорожья. Таким образом, весь ядерный сектор, на мой взгляд, несет ответственность за то, чтобы не продолжать работу с Россией, которую они ведут. И это просто невероятно. Через несколько месяцев после удара по Чернобылю и Запорожью этому должен был прийти конец. Но прошло 4 года, и европейские правительства, включая Францию, все еще работают с российской ядерной отраслью. Это немыслимо.
4: Are working with the Russian nuclear industry. It's unbelievable.
2: Старший ядерный специалист Greenpeace Шон Берни в интервью журналистской телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской говорил о ядерной безопасности во время войны России в Украине и о последствиях, которые несут боевые действия близ ядерных объектов. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
5: Студия подкастов «Радио «Свобода».
6: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
7: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
6: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
8: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Геннисом.
9: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из citizen soldiers, то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
10: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
9: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 45 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
10: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
9: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю.
8: «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 22 февраля 2005 года.

0: Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Сегодня выпуски. Нефть. Зеленая геополитика. К юбилею Победы. Последний год войны. Песня недели. Памяти Артура Миллера. Перед Оскаром. Альмодовар вне игры. Гость американского часа. Переводчица Лин Виссон. Америка для начинающих.

0: Успех выборов в Ираке, завершившихся на прошлой неделе формированием Национальной ассамблеи, важная веха в войне с террором. Однако станет ли она переломной? Такого сегодня никто не решится утверждать. И это значит, что историческая ситуация требует мобилизации не только военных, но и всех интеллектуальных ресурсов. Для победы в этой необычной, асимметричной, как теперь принято говорить, войне, недостаточно испытанных средств. Нужно новое мышление, иная перспектива, альтернативная тактика. Именно ее предлагает обсудить колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман. Один из самых влиятельных обозревателей Америки, Фридман проводит жизнь в путешествиях по самым опасным местам земного шара. Обычно он пишет оттуда, где взрываются бомбы. Хорошо зная врага, Фридман предлагает, не отступаясь от военного противостояния, перевести войну с террором в иную сферу. Сам он называет свою доктрину «зеленой геополитикой». Суть ее в том, чтобы найти оружие сразу против двух бедствий – террора исламского фундаментализма и загрязнения окружающей среды. Дело в том, что корень всех проблем, как без устали повторяет Фридман в своих колонках, которые читают в столицах всех стран мира – нефть. С пафосом опытного оратора Фридман восклицает.
1: Какое отношение цены на нефть имеют к международной политике? Прямое. Дайте мне освободившуюся от нефтяного экспорта Америку, и я обещаю вам политические реформы от Москвы до Эр-Рияда. Дайте мне баррель нефти за $18, я обещаю вам плодотворные перемены на территории от Алжира до Ирана. Дешевая нефть – лучшее оружие в борьбе с террором и поддерживающим его режимами. Вспомним, когда рухнул советский режим? Когда рухнули цены на нефть.
0: По извительному выражению Фридмана, американцы, поддерживая своим безмерным аппетитом на горючее высокие цены на нефть, субсидируют противника в войне с террором. То есть Америка, говорит Фридман, в этой войне как бы платит и за себя, и за врага. Зеленая геополитика обещает выход из этого абсурдного положения. Прежде всего, речь идет о комплексе мер по экономии топлива. Фридман пишет.
1: Сразу после 11 сентября, когда бензин стоил доллар за галлон, трезвые головы предлагали ввести экстренный налог, еще $1 за галлон. Сегодня бензин так и стоит, $2 за галлон. Но прибыль идет на Ближний Восток, а не на разработку альтернативного топлива.
0: Главной целью своей зеленой геополитики Фридман считает не только конкретные меры, вроде бесплатной парковки для электрических автомобилей, сколько глобальный сдвиг в сознании. Он предлагает объявить поиск альтернативных источников энергии общенациональным приоритетом, сделать его центральным элементом как внутренней, так и внешней политики США. По мысли Фридмана, заменяющая нефть чистое топливо должна стать главным делом Америки. Реализация такого проекта требует не только рациональной политики Вашингтона, но и духовного порыва всей страны. Это задача для целого поколения. Исторический вызов 21-го столетия, на который Америка должна ответить с такой же самоотверженностью и решительностью, с какой она встретила испытания 20 века. Другими словами, зеленая геополитика претендует на статус идеологии. Со своим символом веры, своим граалем демократии в виде новой энергии. Сегодня я пригласил Бориса Парамонова, чтобы обсудить этот набор идей. Ну а что вы обо всем этом скажете, Борис Михайлович?
2: Хотел бы сказать, как Симеон страноприимец, ныне отпущайшее. Но, как говорят американцы, слишком хорошо для правды. Не пришло еще время почивать на лаврах, потребляя синтетическое топливо. И когда до этого дойдет, совсем не ясно. Создается впечатление, что в Соединенных Штатах не сильно заинтересованы в осуществлении нового Манхэттенского проекта, как часто его называют. Манхэттенский проект, напоминаю, это работы в Соединенных Штатах по созданию атомного оружия во время войны.
0: Ну, как сказать, Борис Михайлович, совсем недавно президент Буш в послании о положении в стране говорил о необходимости уменьшить зависимость от арабской нефти.
2: Да, такие слова встречаются весьма часто в речах политиков, но чаще всего это дежурная фраза, липсервис, как тут говорят, то есть чисто словесный реверанс. Вот тут и возникает вопрос, действительно ли такая сейчас нужда в синтетическом топливе, в альтернативе нефти, как во время Второй мировой войны в сверхновом оружии? Я стараюсь стать на точку зрения людей, которые определяют приоритеты. Ведь, строго говоря, атомная бомба тоже не была предметом первой необходимости. Войну можно было выиграть и без нее. Другое дело, что наличие атомного оружия помогло окончить войну с Японией без новых и громадных потерь. Было подсчитано, между прочим, что высадка американцев на японских островах стоила бы им 1 000 000 человек. На одной Окинаве потеряли около 50 тысяч убитыми и ранеными. Помню одну телепередачу о президенте Трумане, когда обсуждал вопрос, мог бы ли он не применять атомное оружие. Один из выступавших спросил, А что бы в Америке сказали, если бы он не применил бомбу? Как бы он оправдался в этом миллионе погибших?
0: Борис Михайлович, не будем забывать, что необходимость и экстренное создание атомного оружия в Америке объяснялось главным образом тем, что Германия могла бы это сделать. И что тогда?
2: Конечно, это было главным мотивом работы. Но тогда тем более уместно параллели с нынешней ситуацией. У немцев бомба то ли будет, то ли не будет, а нефть у арабов уже есть и не убывает. Где гарантия того, что нефтедобывающие страны Арабского Востока в орбите исламского фундаментализма перестанут представлять потенциальную угрозу для мира? Известно было, как выиграть войну у Германии и Японии. Сейчас же нет ясности в том, как обуздать терроризм обычными средствами. Вот тут и надо искать нетривиальные решения. Разработка альтернативного топлива – вот такое решение. Но мы еще один вопрос забываем – колоссальной важности и едва ли не важнейший вопрос о борьбе с мусульманским терроризмом.
0: Вы имеете в виду экологию?
2: Конечно. Не буду повторять общеизвестного об озоновом слое или о потеплении климата. Незачем ломиться в открытую дверь. Но вот вопрос, а не закрыта ли эта дверь для американских политиков самых разных уровней и направлений? Почему эта тема не звучала в последней избирательной кампании?
0: Давайте вернемся к нашим высоколобым газетчикам. Вы нашли в статье Томаса Фридмана положения, с которыми не согласны?
2: Да. Не согласен с тем, что упади цены на нефть трое, и на Ближнем Востоке восторжествует демократия. Я думаю, что и сам Томас Фридман не верит. Это у него риторическая фигура. Если нынешние нефтеносные страны обеднеют, у исламского экстремизма будут вырваны зубы и когти. Но это не значит, что в этих странах изменится сознание, а за ним и политические порядки. Процесс секуляризации и вестернизации незападных стран – очень долгий процесс. В нем множество факторов действует и значимы, а не один экономический. Не надо нам такого марксизма. Приведите мне пример успешно вестернизировавшейся восточной страны. Только Японию не называйте.
0: Турция?
2: А что это у вас такая интонация вопросительная, Александр Александрович? Трудно Турцию брать как беспроигрышный аргумент. Хотя Ататюрк, конечно, великий человек. Это турецкий Петр Первый. Да, кстати, и о России. Так ли уж она вестернизировалась? Так ли все с ней ясно? Обе они, и Турция, и Россия, принадлежат к разряду так называемых стран догоняющего развития. Между прочим, как раз о России писали недавно точно в том же духе. Мол, нефть ей мешает двинуться ускоренным маршем в светлое западное будущее. Но мы-то с вами знаем, что многое ей мешает и помимо нефти. Догонять-то они догоняют, но все догнать не могут. Запад ведь тоже на месте не стоит. А с другой стороны, как раз эта самая нефть и Запад сдерживает. Сейчас, как известно, эра постиндустриальная. Но нефть – это такой гигантский реликт именно индустриальной эры со всем ее дымом и шумом. Так что новые преимущества не сильно и чувствуются. Чем нефть лучше антрацита? Хуже. Кто-то из русских писателей афоризм выдал в свое время. В карете прошлого далеко не уедешь. Можно переделать. На бензодвигателе далеко не уедешь. Уже приехали. Вы помните этот эпизод, упомянутый Бертраном Расселом в его «Истории западной философии»? Какому-то человеку в состоянии наркотического опьянения открылась тайна бытия, и он ее занес на бумагу, а, придя в себя, прочитал «Все пахнет нефтью». Вряд ли это и есть тайна бытия. Но что это тайна нашего времени, а вернее секрет Полишинеля, так это точно. Я сильно подозреваю, что на деньги, которые уже потрачены и будут еще потрачены на Ирак, можно было бы осуществить новый манхэттенский проект. И этот новый манхэттенский проект, в отличие от старого, нужен Америке, да и всему миру. Отнюдь не для военных достижений, не для каких-то там побед на поле боя. Все-таки это проблема именно культурфилософская, а не политическая. Нужен новый мир, по-другому построенный, на других основаниях. Хватит пребывать в мифе технологической цивилизации.
0: Я совершенно согласен с вами, Борис Михайлович. Вопрос о нефти относится к культуре, в том смысле, что наука, технология в целом решает только те проблемы, которые перед ней ставит культура, определяющая приоритеты истории.
3: На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
0: Важный юбилей, 60-летие Победы, который мы отмечаем в этом году, актуализировал историческую память. В связи с этой датой, готовясь к ней, книжный рынок Америки предлагает огромный выбор новых книг о Второй мировой войне. Среди них острой постановкой вопросов выделяется монография крупного военного историка Макса Хастингса «Армагеддон. Битва за Германию». 1944-45 годы. Эту книгу слушателям «Американского часа» представляет наш обозреватель Марина Ефимова.
4: К сентябрю 1944 года, когда в Европе шел уже шестой год войны, всем было очевидно, что нацистская Германия близка к падению. Летом в тяжелых боях на русском фронте гитлеровская армия потеряла больше 2 миллионов человек. На западном фронте союзные армии освободили Париж и двигались к Рейну. Все страны-союзники Гитлера или сдались, или лихорадочно пытались перебежать на другую сторону. Осенью 44-го у Гитлера оставалась надежда только на чудеса. На чудо оружия, которое лихорадочно готовили его ученые и инженеры, на смерть Сталина и хаос в Советском Союзе, на раздор между западными союзниками и советскими, на поголовное геройство его солдат. Рецензент книги «Армагеддон» Джеймс Шин пишет.
5: До сих пор соблазнительно мечтать о том, что было бы, если бы летом 44-го года Германия сдалась. Хотя миллионы узников концлагерей уже погибли, сотни тысяч все еще могли спастись. Анна Франк, которая умерла в Берген-Бейзене в марте 45-го, осталась бы жива. Большая часть Восточной Европы не подверглась бы чудовищным разрушениям последнего года войны. Капитуляция была бы спасительна и для самой Германии. Всего в течение войны 1 420 000 тонн бомб было сброшено на немецкую территорию только американцами и англичанами. Из них 1 180 000 тонн было сброшено в последний год.
4: Ричард Оври написал интереснейшую книгу, озаглавленную вопросом «Почему союзники победили?». Вопрос, которым задается Макс Хастингс в книге «Армагеддон» – «Почему союзники побеждали так долго?». Его книга охватывает период с сентября 44-го, с неудачной попытки союзников вторгнуться в Германию из Голландии через Арнемский мост – и до тех дней в мае 45-го, когда было сломлено последнее сопротивление немцев в Германии. Понятно, почему не хотели сдаваться Гитлер и его присные. Они знали, за что им придется отвечать перед международным законом. За массовые убийства европейских евреев, за зверскую оккупационную политику в России и в Польше, за миллионы русских военнопленных, погибших от голода и жестокостей. Труднее понять упорство и эффективность, с которыми дралась сама немецкая армия. Макс Хастингс дает 3 объяснения.
5: Первое. Хорошо организованная Альбертом Шпеером военная промышленность и система снабжения армии. Второе. Безжалостное подавление Гиммлером любого диссидентства, включая пораженческие настроения. И, наконец, третье. Поразительная боеспособность немецкой армии. В последний год войны подразделения немцев, иногда по численности в 7 раз меньшие, чем подразделения союзников, часто без поддержки с воздуха, вели сражения так успешно, что противник терпел большие потери, чем они сами. За каждый пройденный километр союзники платили дорогой ценой.
4: Именно боеспособность армии и является главным предметом рассмотрения Хастингса в его книге «Армагеддон». Рассуждая о духе армии, он приходит к выводу, что в конце войны немцы дрались так ожесточенно потому, что одни солдаты и офицеры все еще верили в фюрера, другие – в нацистские идеалы, многие были верны профессиональной гордости и чувству солдатского братства, но большая часть дралась от отчаяния. Они боялись сдаться и попасть в руки противника, и еще больше боялись СС и гестапо. Даже в последние дни войны, когда союзные войска были на расстоянии нескольких улиц, гестаповцы вешали своих солдат, заподозренных в дезертирстве, и расстреливали каждого, кто позволял себе усомниться в победе. Так или иначе, но в конце войны нацистская армия, по мнению Хастингса, демонстрировала чудеса боеспособности, в отличие от армий американской и английской. Вот как резюмирует его выводы рецензент Джеймс Шин.
5: Хастингс отдает должное административным и дипломатическим способностям Эйзенхауэра, но явно невысокого мнения о нем как о стратеге. Английский маршал Монтгомери, по его мнению, был замечательным организатором, но не знал вдохновения боя. А американского генерала Паттона, который был именно гением сражения, начальство без конца дисквалифицировало и отставляло отдел за этические просчеты и скандальность.
4: Главными недостатками союзнической стратегии последнего года войны Хастингс считает не столько отдельные провалы, вроде операции «Маркет Гарден» и битвы за Арнемский мост, сколько последовательную неспособность учитывать и использовать слабости немецкой армии. Результатом был почти шестимесячный затор на Западном фронте, который продлил войну и позволил советской армии опередить союзников в освобождении Европы. Хастингс критически разбирает и саму союзническую армию, состоявшую из citizen soldiers, то есть из призванных на военную службу штатских, как, впрочем, и в русской армии. Эти солдаты, по выражению Хастингса, готовы были выполнить свой долг, но при этом остаться в живых. Он пишет.
5: Они были гражданами демократических стран, впитавшими с молоком матерей моральные запреты и гуманность их обществ. Эти добродетели мирного времени плохо переводятся на язык военной эффективности.
4: Дневник генерала Джеймса Гавена, командира лучшей американской парашютной дивизии, заполнен такими записями за январь 1945 года. «Если бы наши пехотинцы дрались, война уже была бы закончена». Или «Каждый хочет жить до глубокой старости». Когда Черчилль жаловался Монтгомери на безинициативность британской армии, Монтгомери ответил: «Сэр, вы сами говорили, что мы не должны допустить таких потерь, как на Сомме в Первую мировую». От себя хочу добавить, не забудем все же, что русские солдаты дрались за свою землю, а американцы нет. Кроме того, советское командование, в отличие от западного, щедро приносило своих солдат в жертву победе. Шин, суммируя исследования Хастингса, пишет.
5: Между июнем 44-го и маем 45-го советская армия потеряла 2 миллиона убитыми, ранеными и пленными. Американцы – 700 тысяч. Дисциплина в советской армии была много жестче американской, и военно-полевые суды часто кончались расстрелом. Огромное число русских дралось с немцами из патриотизма, в том числе и идеологического. Но многих, так же, как в армии вермахта, подгонял страх. Страх попасть к врагу или страх попасть в руки СМЕРШа и НКВД.
4: Война на Восточном фронте была страшнее, чем на Западном. Из 50 миллионов человек, погибших во время Второй мировой войны, почти половина, 20 миллионов, были жителями Советского Союза. И когда советская армия вошла в Германию, ее месть была страшна. Убийства, надругательства, массовые изнасилования превратили жизнь населения в ад на земле. В отчаянном порыве миллионы немцев бежали на Запад. Самая большая миграция за всю европейскую историю. В мае 45 года 25% населения Германии были беженцами. В книге Макса Хастингса есть редкое соединение. С одной стороны, острой наблюдательности, не упускающей из виду противоречия большой войны, а с другой стороны, мудрого понимания нравственной сложности и трагичности этих противоречий. «Армагеддон» Хастингса – серьезная и чрезвычайно своевременная попытка определить те социальные и культурные мотивы, которые усиливают или ограничивают способность армии сражаться.
0: Песня недели. Ее представит Григорий Идинов.
1: В этот вторник вышел альбом Тори Амос «Пасечник» «Beekeeper». А за несколько дней до этого была опубликована ее первая книга. Сборник интервью, который известный музыкальный журналист Энн Пауэрс брала у Тори, пока та 2 года работала над новым альбомом. Дочь методистского проповедника и индианки племени Чероки, Тори Амос порадовала своих поклонников полным набором замечательных песен. От хоровой музыки до электрооргана она легко совмещает сложное музыкальное созвучие с простым и привычным звуком пианино, создавая глубоко личные и в то же время общедоступные произведения. Как, например, в этой песне о девушке, ради которой стоит научиться летать. Жрица современной независимой музыки Тори Амос. «Спит с бабочками». «Sleeps with butterflies».

0: Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
2: В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Американский час» с Александром Гиннесом.
3: Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион. Я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме «Альмодовара». Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
1: Во второй части «Американского часа» памяти Артура Миллера. Некролог в жанре спиритического сеанса. Мыльная опера Педро Альмодовара. Гость «Американского часа» – переводчица Лин Виссон. «Америка для начинающих».

0: nothing for the death of Arthur Miller. Недавняя смерть Артура Миллера пробила незаполнимую брешь в американской драматургии. Ушел последний ее классик, пожалуй, единственный, кто мог равняться с великими, с Юджином О'Нилом и Теннесси Уильямсом. Свою самую знаменитую пьесу «С мерками вояжера» Миллер написал всего за 6 недель. Тогда пьеса ему казалась простой историей, честной хроникой незатейливой жизненной драмы, одним из героев, который был его отец, разорившийся во время Великой депрессии бизнесмен. Однако уже первые зрители увидели в пьесе архетипическую ситуацию – исповедь лузера. Горестный миф неудачника. Артуру Миллеру удалось вложить в эту очень американскую пьесу столь универсальное содержание, что «Смерть коммивояжера» до сих пор с огромным успехом идет в театрах всех стран мира. От двоюродной Англии до далекого Китая. Не случайно эта пьеса, что редкость для современного театра, стала оперой. За долгую творческую жизнь Миллеру не удалось преодолеть славу собственного шедевра, но он всегда развивал поднятые там темы. Мне, например, ближе всего его камерная пьеса «Цена», где всего 4 персонажа с чеховской меланхолией разыгрывают драму напрасно прожитой жизни. Пожалуй, больше всего, рассуждал писатель в старости, меня волновала проблема дома, семьи, корней. Страх лишиться всего этого – наша национальная фобия. Артур Миллер трогательно любил свое ремесло драматурга. Работая до последнего дня, он полвека с упорной регулярностью поставлял американским театрам новые пьесы. Совсем недавно, когда он представлял свою новую пьесу, журналист спросил, о чем она. Миллер ответил весьма примечательно. «Когда я знаю, о чем пишу, — сказал Миллер, — то сажусь за эссе. Пьесы же сочиняют для другого, чтобы выразить human conditions — условия человеческого существования». Сегодня я пригласил в нашу студию Владимира Гандельсмана, чтобы помянуть Миллера разговором о кончине любимого драматурга Америки.
1: Вы знаете, Саша, Артур Миллер прожил полноценную долгую жизнь, умер среди родных людей и стен, добился невероятной славы. В общем, все, о чем может желать смертный, в его жизни сбылось. И поэтому я предлагаю вместо традиционного скорбного некролога необычную, ну, не слишком серьезную форму интервью, в котором я попробую сыграть роль Миллера, отвечая за него на ваши вопросы. Я думаю, самому Артуру Миллеру это пришлось бы по душе. Все-таки он считал себя прежде всего драматургом. Конечно, я ничего не стану выдумывать. Я всего лишь буду отвечать от лица скончавшегося драматурга, используя его же собственные суждения и выражения.
0: Ну что ж, Володя, давайте рискнем. Надеюсь, что слушатели не осудят нас за этот не слишком тактичный, но интересный эксперимент. Естественно, начнем с биографии.
1: О, для этого потребуется дополнительные 89 лет к тем, которые я прожил. К тому же она есть в любом учебнике. Но все же вкратце напомню. Я родился в 1916 году. Я еврей. Но если бы не было антисемитизма, никогда бы об этом не узнал. В возрасте 33 лет стал знаменитостью благодаря пьесе «Смерть коммивояжера». До этого роман «Фокус» и пьеса «Все мои сыновья». Брак с Мэрилин Монро способствовал нашей взаимной славе. Подозреваю, что особенно моей. Но если вспомнить, сколь она была хороша, то браком по расчету это не назовешь. Скорее, по любви. Брак распался через 5 лет. Увы, я пытался, но не мог решить психологические проблемы, которые у нее возникали быстрее, чем исчезали. В разгар маккартизма не содействовал властям, отказавшись назвать имена друзей, сочувствовавших коммунистам. Я не стукач, даже если тот, кого хотят покарать власти, коммунист.
0: Что было до того, как пришла слава?
1: Во время Великой депрессии наша семья все потеряла. Я вкалывал подсобным рабочим в авторемонтной мастерской, кормил мышей, участвуя в каком-то медицинском эксперименте, работал в ночной охране во время Второй мировой. Университетское образование, на которое я заработал все-таки какие-то деньги, получил в Мичигане.
0: Поговорим немного о пьесах. «Смерть коммивояжера».
1: Кстати, по-русски, на мой взгляд, звучит тяжеловато. «Death of Salesman» гораздо обыденнее. По-английски, правда? Может быть, «Смерть торговца» правильнее было бы. Это история простого труженика, которому за 60. У него 2 сыновей, жена. Последние 24 часа его жизни. В течение этого времени он выясняет отношения с неудачником сыном, которого любит и ненавидит, потому что возлагал на него особые надежды. Второй сын – обычный бабник. Обоим сыновьям за 30. Вилли Ломан, торговец, уволен. Полный крах в конце заурядной, но трудовой жизни, с которой он сводит счеты под занавес. Вы знаете, когда-то я встретил своего дядьку 1000 лет назад, случайно на улице, вот такого продавца. Я не видел его примерно 15 лет, поздоровался. А он вместо приветствия выкрикнул: «Убив, а все в порядке». то есть у сына, который выведен в пьесе неудачником. Вот вам и замысел. Меня

0: Фразы пришли из Чехова, признаюсь. Кстати, именно с Чеховым мы конкуренты по количеству постановок наших пьес в 20 веке. Кажется, по подсчетам журнала «Тайм» я первый.
1: Но американцы себя не обсчитывают. И все же странно, что столь грустная пьеса, никакого хэппи-энда и такой успех в Америке.
0: Вы знаете, успех в Америке – это Бродвей. Действительно, Бродвей – это машина по производству успеха. И он должен быть ошеломительный и денежный. А тут актриса, исполняющая роль жены коммивояжера, рыдает и... Занавес. Зритель минуты 3-4 пребывает в тишине. Не знает, аплодировать или все это кончится как-то повеселее. 3-4 минуты тишины после первых постановок. Вот так.
1: Во всех пьесах Миллера много отцов и сыновей. Драматические отношения между родителями и детьми – одна из главных тем творчества, не так ли?
0: О да, отцы и дети. Но дело тут не в специфически русской традиции. Откуда начнем? С Библии, с великой притчи о блудном сыне. Он блудный, но и любимый, точно как в смерти коммивояжера. Можно вспомнить Эдипа, Гамлета и так далее, и так далее, и так далее. Все это отцы и дети.
1: Какова судьба пьес Миллера в России?
0: Возможно, самый грандиозный успех они имели именно там. Пьеса «Цена», и это тоже отец и двое сыновей, была запрещена, а в 68-м году, в 1900, конечно, 68-м году, когда советские танки вошли в Прагу, и я выступил с протестом, запрет моего имени в коммунистической стране. О-о-о, я считаю это замечательный успех. Все-таки, благодаря усилиям Константина Симонова, он был переводчиком этой пьесы, к счастью, он и его сын. Пьесу удалось пробить. На сцене театра Товстоногова ее поставила и выпустила режиссер Роза Сирота. Играли превосходные актеры. Ковельст, Жельчик, Медведев и Юрский. Играли великолепно. Зал ломился от зрителей. Запрет пьесы в тоталитарном государстве. Лучшая реклама.
1: И все-таки в чем причина столь долгой и счастливой судьбы этих пьес?
0: Вопрос в том, как сделать заурядное и пошлое то, что по своему опыту знает и понимает каждый человек, как это сделать эпосом и мифом, чем-то, что может стать произведением искусства, а значит красотой и состраданием. Посмотрите, что говорят герои. Вилли, коммивояжер, приходит с работы, лезет в холодильник и говорит жене: «Зачем ты покупаешь американский сыр, если я люблю швейцарский?» Или он же: «Только подумай, работаешь всю жизнь, работаешь, чтобы выплатить за дом, а когда он, наконец, твой, в нем некому больше жить». Это убогие, затасканные слова, и они таковыми останутся, если не включить их в бессмертный контекст. Что я и делаю. Шутка.
1: Занавес. Ну что ж, спасибо, Владимир, за этот необычный опыт некролога в жанре спиритического сеанса. Мне кажется, вы славно пошутили в роли Артура Миллера.
0: Отвечу словами Вилли Ломана из пьесы «Смерть коммивояжера». «Жизнь так коротка, едва успеешь отпустить пару шуток, и крышка».

0: nothing for the death of Arthur Miller. На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
1: Один из скандальных сюрпризов нынешнего «Оскара» – отсутствие в конкурсной программе нашумевшего в Европе фильма Педро Альмодовара «Плохое воспитание». Испания отказалась выставить картину своего прославленного режиссера в кандидаты на «Оскара» за лучший иностранный фильм. Оскорбленный Альмодовар демонстративно вышел из Испанской академии, а его новая лента пошла в американский прокат с ореолом запретного плода, что, конечно, только прибавило интереса к произведению самого известного после Сальвадора Дали провокатора Иберии. У микрофона кинообозреватель «Американского часа» Андрей Загданский.
2: Последние годы в Америке уже сбились со счета, сколько раз на первых страницах газет были сообщения о скандалах с католическими священниками-педофилами. О скандалах говорят по телевидению, пишут в газетах, но я не припомню ни одного значительного американского фильма, который бы имел дело с этой болезненной и неприятной темой. Испанский режиссер Педро Альмодовар

0: сделал такой фильм. Красивый, эротически напряженный и бесконечно пессимистический фильм, оставляющий глубокое впечатление.
1: И уно!
0: Любопытно, как большое или, скажем, серьезное кино использует, инкорпорирует низкие жанры в свою структуру. Помните, Саша, восхищение режиссеров французской «Новой волны» фильмами категории «Б», плоскими криминальными историями в Голливуде? На «Последнем дыхании» Годара один из лучших фильмов того периода соединил этот низкий криминальный жанр с извечными вопросами интеллектуалов. Что такое свобода и что такое свободный выбор?
2: Конечно, Квентин Тарантино, современный американский классик, использовал тот же прием в своем главном фильме «Pulp Fiction» «Бульварное чтиво», где он соединяет множество уголовных сюжетов, строя из пересекающихся из этих историй лабиринт и оставляет одного из героев перед судьбоносным, прямо скажем, религиозным выбором.
0: Вы абсолютно правы. У Альмодовара тоже есть свой низкий жанр. Это мелодраматичная и бесконечная мыльная опера. Его фильм по насыщенности и мелодраматичности событий напоминает 15-20 серий какого-нибудь слезливого, душераздирающего мексиканского сериала, сконцентрированного в полтора часа. История похожа на матрешку, ибо с каждым следующим эпизодом Альмодовар вытаскивает абсолютно новый поворот. Есть даже фильм в фильме. Один из героев картины – кинорежиссер, и он снимает картину по мотивам событий своих школьных лет во времена правления генерала Франко в Испании. То есть точно так же, как и сам Педро Альмодовар, который, кстати, работал над сценарием 10 лет. При всем том, фильм «Плохое воспитание» далек и от мелодрамы, и от пародии на мелодраму. В этом и заключается мастерство такого большого режиссера, как Педро Альмодовар. Заимствуя приемы низкого жанра, он создает собственный высокий жанр. Плохое воспитание – драма, в которой в сущности нет ни одной женщины. Все истории любви, предательства, порочной страсти, первой юношеской любви, продажности, мести, шантажа – все эти истории происходят с мужчинами и только с мужчинами. Завороженный бесконечными поворотами зритель смотрит картину на одном дыхании. В движении фильма есть удивительные поэтические точки, взлеты. Например, эпизод, в котором одетые в черные рясы священники играют с учениками школы в футбол. Это завораживающий аттракцион, я никогда не видел такого футбольного матча. Становится многозначительным образом, знаком фильма. Мы уже знаем, что способны сделать эти одетые в рясы мужчины с этими подростками в школьной форме. Фильм начинается очень изящно сделанными титрами. Пестрый яркий коллаж похож на обложку яркого журнала. Каждая страница, представляющая новых героев фильма, появляется на экране как вырванный лист, как снятый слой глянцевой иллюстрации, под которым второй слой, а за ним третий и так далее. Этот эпизод точно предваряет фильм, в котором автор снимает со своих похожих на обитателей глянцевых журналов героев слой за слоем, добираясь до дна, до истинных мотивов их поступков. То есть прием получает развитие в фильме. В одном из эпизодов мальчик бежит, спасаясь от домогательств священника, и, споткнувшись, падает на землю. К нему подбегает священник, на ходу поправляя рясу. Мальчишка поднимает на него испуганные глаза, и по его лбу, а затем по носу ползет капля крови. Эта капля разрезает лицо ребенка пополам. Так открывается следующий эпизод. Подобная мелодраматическая очевидная метафора в другой картине вызвала бы ироничную улыбку, но не в фильме Альмодовара. Тут этот утрированный кадр остается самым запоминающимся, центральной метафорой этого элегантного и страшного фильма.

0: light. You start a little conversation now, it's all right. Wait, you take it by. Самые опасные иностранцы – те, кто так хорошо говорит по-русски, что мы забываем, с кем говорим. Поэтому, представляя Лин или Елену Виссон, я хочу предупредить слушателей, чтобы они не обманывались прекрасным русским языком наши сегодняшние гости. Урожденная американка, хоть и русского происхождения, Лин занимается сравнительным страноведением. В своих статьях и книгах она объясняет, чем русские отличаются от американцев, и помогает тем и другим избежать ошибок взаимного непонимания. Лена, вы разрешите мне назвать вас по-русски? Вы знаете, когда я прочитал вашу книжку с таким сухим названием «Русские проблемы в английской речи», я понял, что на самом деле это путеводитель для русского человека в Америке. И мне было очень жалко, что я не прочел ее 25 лет назад, когда приехал в Америку, потому что многие глупости я бы не сделал. Например, из нее я узнал, что ни в коем случае никогда нельзя крепко выпивать в гостях. Теперь уже поздно об этом говорить, но тем не менее я все-таки нашел еще немало полезного. Именно поэтому я хотел с вами побеседовать о страноведческих проблемах наших народов – Россия и Америка. В чем фундаментальное различие в картинах мира, созданных русским и английским языками?
1: Знаете, я считаю, что для носителей английского языка главное – это что мир управляемый и мир контролируемый. Для русского человека мир не обязательно управляемый. Для американцев все это я. Я могу, я умею, я буду. Все от меня зависит. Ну, смотрите, например, если возникает проблема. Русский скажет, ну, что же мне делать? Ну, ему сочувствует, действительно, что же делать? Американцу скажет, don't just stand there, do something. Ну, не стой на месте. Поступай, делай что-то.
0: Вы знаете, в лингвистике существует теория о том, что некие слова обладают особой важностью для определенных народов. Например, для России самые важные слова – это судьба, тоска и душа. А как с Америкой?
1: Все наоборот. Даже в английском языке слово «fate» – судьба – вы услышите очень редко. Это слово не играет такую важную роль. Главное – это скорее «I can», «it will work out», «все наладится», «всегда есть решение». Solution для всех проблем.
0: Что труднее всего понять русскому в Америке? И если вы знаете ответ, американцу в России.
1: Считаю, что тут очень много, но в двух словах. Во-первых, понятие о времени. Для русского человека время эластичное. Что такое сейчас? Сейчас приду. Это может быть через 5 минут, через 15, через 20, в крайнем случае через полчаса.
0: Это похоже на мексиканское маньяно, да?
1: Вот именно, точно. А для американца right away, это значит буквально right away, через 2-3 минуты. Или, например, когда русский приезжает в Америку и хочет с кем-то видеться, и человек ему скажет, ну, через 2 недели приходите ко мне, и мы там поланчуем, пообедаем. В Москве, если вы кому-то позвоните и скажете, что через 3 недели давайте я к вам приду, он скажет, ну, вы позвоните мне тогда через 3 недели. Либо завтра или послезавтра, но не 3 недели заранее. Еще совсем другие понятия о дружбе. Что такое «это мой друг» and «he is my friend»? По-английски кто-то скажет «I made 4 new friends at the party». То есть на приеме я завела знакомство, но никто не скажет, что после приема у меня 4 новых друга появились. Это же нонсенс.
0: Да, это совершенно невозможно. А что для труднее всего понять американцев в России?
1: Для американца непонятно также понятие о времени, но в обратном смысле. Понятие о гостеприимстве. Если кто-то скажет «приходите на чашку чая», американец ожидает, что буквально это будет чашка чая, ну, может быть, какие-то сухие крекеры. Или «зайдите ко мне», или, может быть, «вы к нам домой заедете». Американец думает, что он действительно заедет на минут 15 и уедет, и очень удивлен тем, что стол накрыт и так далее, и так далее.
0: И уехать он может через 2 суток.
1: Вот именно.
0: Бродский называл нас народом придаточного предложения. Что это говорит о русских в сравнении с американцами?
1: Думаю, что русский и в языке, это и встроен в язык, и способ выражения более аналитичный. Русский всегда добавляет. Есть, например, подлежащее, есть глагол, есть сказуемый, а потом есть объяснение, от чего и почему. И таким образом. Американский язык синтетический, он любит синтезировать. Для американца время – это деньги. Чем короче, тем лучше.
0: Назовите 5 ошибок, которые труднее всего избежать русским, впервые попавшим в Америку.
1: Самое первое, потому что по-русски выражают просьбы интонации или разными выражениями, например, «будьте любезны», «будьте добры». Русский забывает, что по-английски Главное слово – это «please», «пожалуйста». По-русски «пожалуйста» звучит смешно, по-английски это необходимо. Во-вторых, когда кто-то вам задает вопрос «как дела?», «how are you?», там только один ответ «fine», «все прекрасно». Когда спрашивают о здоровье, это тоже «fine». Никто не интересуется историей ваших болезней или подробным рассказом о ваших болезнях. В Америке считают, что нужные люди – это здоровые люди. И человек, который достоин сожаления, это человек, которому никому не нужен. Третье – политкорректность, которая играет важнейшую роль в сегодняшней Америке. Сказать «he or she thinks», а не просто «he thinks», когда говорят о меньшинствах, использование правильных терминов. В-третьих, догматизм. В России часто говорят «это правильно, это неправильно, вы правы, не правы». В Америке говорят «мне кажется, что, по-моему, так и так». А сказать кому-то «you're wrong», «вы не правы», считается весьма невежливым и некорректным. А с другой стороны, для русского человека, когда американец, например, на работе, если его начальник скажет «может быть, вы сможете взглянуть на этот доклад», «could you please take a look at that», это не просьба. Это уже ясно, что это сказанному «сделайте это». Ну, это сказано таким образом.
0: Лена, расскажите, на вашем опыте, какой главный совет вы дадите человеку, который первый раз приезжает в Нью-Йорк и хочет получить максимум удовольствия от своей поездки в Америку?
1: Во-первых, не судите. Наблюдайте, сравнивайте. Только потому, что это по-другому, это означает, что это обязательно хорошо или что это плохо. И обязательно везде говорите всем «пожалуйста».
0: Как вы думаете, кому труднее, русскому в Америке или американцу в России?
1: Вы знаете, я думаю, что одинаково трудно тем и другим.

На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Борис Парамонов, Марина Ефимова, Владимир Гандельсман, Андрей Загданский и Лин Виссон. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.

0: Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику.
1: Говорят, если внезапно поднять водолаза с большой глубины на поверхность, он может умереть. Или, во всяком случае, заболеть такой болезнью, когда кровь кипит в жилах, а всего точно разрывает изнутри. Нечто подобное случилось со мной темным декабрьским утром во Владимире. Начинался обычный тюремный день. Очередной в бесконечной веренице однообразных тюремных будней. В 6 часов, как водится, с хриплым криком прошел надзиратель вдоль камер, колотя ключами в дверь. «Подъем! Подъем! Подъем!» В серых сумерках камер зашевелились зэки, нехотя вылезая из своих мешков, выпутываясь из наверченных одеял, бушлатов, курток. «Провались ты со своим подъемом!» Заорал репродуктор, раскатисто и торжественно, словно на параде на Красной площади, заиграл гимн Советского Союза. Холера его заешь, опять забыли выключить с вечера.
2: Говорит Москва, доброе утро, товарищи, утреннюю зарядку начинаем с ходьбы на месте.
1: Черт, поскорее выключить. Каждый день в этой стране начинается с ходьбы на месте. Зимнее смурное утро, и на воле-то приходит точно с похмелья, а в тюрьме и подавно нет более паскудного времени. Жить не хочется, а этот день впереди как проклятие. Недаром поется в старой арестантской песне: «Проснешься утром, город еще спит, не спит тюрьма». Она давно проснулась, а сердце бедное так заболит, как будто к сердцу пламя прикоснулось.
2: Только что устроился я на койке со своими словами, поджав под себя ноги, как открылась кормушка. «Десятая! Соберитесь все с вещами!»
1: Этого нам и не хватало. Начался проклятый денечек. «Собирайся, дотащись, да устраивайся на новом месте!» Пропал день для занятий. Куда бы это, однако? Никогда эти бесы не скажут. Вечная таинственность. «Эй, начальник, начальник, матрасовки брать? А матрацы? А посуду?» Это уже наша разведка. Если матрацы брать, значит, на этом корпусе куда-то. Если не брать, значит, на другой. А куда? Если матрасовки брать, значит, на первый или на третий. На втором свои дают, и посуду тоже. «Все забирайте с собой», — говорит неопределенно начальник, туману напускает.
2: «Братцы, куда же это нас? Может, в карцер или на работу опять на первый корпус? Опять, значит, в отказ пойдем. Поволокут на строгий режим, на пониженную маржу. А может, просто шмон? Это вот не дай бог, это хуже всего. Книжки у меня распиханы по всей камере на случай шмона. Всякие запрещенные вещицы, ножичек, несколько лезвий, шильца самодельная. Все сейчас заметут». И заметались все. У каждого своя заначка, своя забота. Скорее в бушлат, в вату засунуть, может, не найдут. В сапог тоже можно. Да нет, стали последнее время сапоги брать на рентген. Человек не допросится на этот рентген, а сапоги, пожалуйста.
1: Thank you.
0: «Писательская свобода». Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
3: Это разовый фактор, но мы видим, что он сказывается на ценах более широкого круга товаров и услуг.
4: Цены растут из-за проблем с бензином, но проблемы точно временные.
5: Это все такие волнами идет.
4: Расходы растут, а инвестиций нет. Как спасать экономику, которая расходится по швам? Войну остановить нельзя финансировать. Выбирайте сами, где ставить запятую, но только одно уточнение. Задачка не на синтаксис, а на экономику. Вопреки